0: Наше радио. В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
1: Стать может только бездельник, телефон отключив в понедельник.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев посетил фестиваль «Русское лето», который проходил на Советской площади. В этом году он был приурочен к нескольким значимым датам. 440-летию основания Воронежа, 330-летию военно-морского флота, 110-летию Брусиловского прорыва в период Первой мировой войны, 85-летию с начала Великой Отечественной. Александр Гусев осмотрел экспозицию, посвященную специальной военной операции, ремесленную аллею, лавки со старинными русскими книгами, кузницу. А в рамках литературного лектория состоялась презентация книги Захара Прилепина «Чужецарствие». Кроме того, в ходе фестиваля прошли лекции, дискуссии, встречи с историками, культурологами и современными деятелями России. Губернатор Александр Гусев встретился с главой Хохольского района Михаилом Ельчининовым и гендиректором компании «Ларта Минералс Воронеж» Виталием Остаповым. Компания разрабатывает латнинское месторождение огнеупорных глин, занимает 11% российского рынка продукции для керамики. На предприятии трудится 130 человек, средняя зарплата 120 тысяч рублей. На встрече обсудили новый инвестпроект на 2026-2028 годы стоимостью 500 миллионов рублей. Губернатор одобрил реализацию проекта. Губернатор Александр Гусев провел заседание Совета по содействию в развитии АФК «Факел». Он позитивно оценил работу клуба за последние два месяца, одобрив действия по поиску усиливающих игроков без увеличения зарплатной ведомости. Утвердил разработку клубной стратегии с участием общественности и создание проекта для школьников «Факел навсегда». Также одобренная медийная и маркетинговая активность. Александр Гусев принял отчет клуба, представленный гендиректором Дмитрием Кондратовым и спортивным директором Русланом Пименовым. Команда показывает все более содержательный и привлекательный футбол. Думаю, это всем заметно, ну а результат обязательно придет, резюмировал губернатор. Еще из новостей дня. В Рамонском районе открыли мемориал герою Советского Союза генерал-майору Александру Лизюкову, погибшему 23 июля 1942 года. В церемонии участвовали вице-губернатор Дмитрий Маслов, депутат Госдумы Александр Сидякин, зампред облдумы Виктор Логвинов и глава района Николай Буренин. Дмитрий Маслов рассказал, что Лизюков лично сел в танк и повел бойцов в рейд по вражеским тылам. Его пример – образец самопожертвования и служения отчизне. Спасибо всем, кто чтит память и участвовал в создании мемориала. После открытия делегация посетила мемориал узникам концлагеря в Чистой Поляне и встретила с жителями села. В Воронеже открыли подземный переход на улице Остужева, построенный в рамках реконструкции Остужевской развязки. Как сообщил мэр Сергей Петрин, переход обеспечит безопасность пешеходов и движение транспорта без остановок. Демонтированы временные наземные переходы и светофоры в районе гипермаркета «Линия», что повысит скорость потока через развязку и обеспечит беспрепятственный выезд из города и въезд в него. Проезд и парковка у стадиона «Факел» в Воронеже ограничат из-за матча огнеопасных с командой из Краснодара. Как сообщили в мэрии, запрет на парковку и остановку начнет действовать уже сегодня с 6 вечера и продлится до 22 часов 1 сентября. Речь традиционно идет об участках улиц Домостроителя от Ворошилова до Пешестрелецкой, писателя Маршака, Домостроителей до улицы Героев Сибиряков. Это были новости региона.

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Наша погода.
3: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно, температура воздуха днем 28 градусов тепла. Ветер юго-западный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
4: Жиловщицы работаю давно. И знаете, работой своей довольна. У нас на заводе кино снимать можно. Оборудование новое, дисциплина железная. Освоила технологию жиловки мяса. Дело не хитрое, но ответственное. Агроэко поощряет премиями, путевками в санаторий. На смены привозят и кормят бесплатно. Захотите к нам? Вспомните слова Маши Жиловщицы. В Агроэко хорошо платят тем, кто не боится работы. 8 800 333 47-00.
5: 255-45-55. Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
6: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
7: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
0: Так звучит наше.

Комсомольской площади в этом году он был приурочен к нескольким значимым датам. 440-летию основания Воронежа, 330-летию военно-морского флота, 110-летию Брусиловского прорыва в период Первой мировой войны, 85-летию с начала Великой Отечественной. Александр Гусев осмотрел экспозицию, посвященную специальной военной операции, ремесленную аллею, лавки со старинными русскими книгами, кузницу. А в рамках литературного лектория состоялась презентация книги Захара Прилепина «Чужецарствие». Кроме того, в ходе фестиваля прошли лекции, дискуссии, встречи с историками, культурологами и современными деятелями России. Губернатор Александр Гусев встретился с главой Хохольского района Михаилом Ельчининовым и гендиректором компании «Ларта Минералс Воронеж» Виталием Остаповым. Компания разрабатывает латнинское месторождение огнеупорных глин, занимает 11% российского рынка продукции для керамики. На предприятии трудится 130 человек, средняя зарплата 120 тысяч рублей. На встрече обсудили новый инвестпроект на 2026-2028 годы стоимостью 500 миллионов рублей. Губернатор одобрил реализацию проекта. Губернатор Александр Гусев провел заседание Совета по содействию в развитии АФК «Факел». Он позитивно оценил работу клуба за последние два месяца, одобрив действия по поиску усиливающих игроков без увеличения зарплатной ведомости. Утвердил разработку клубной стратегии с участием общественности и создание проекта для школьников «Факел навсегда». Также одобренная медийная и маркетинговая активность. Александр Гусев принял отчет клуба, представленный гендиректором Дмитрием Кондратовым и спортивным директором Русланом Пименовым. Команда показывает все более содержательный и привлекательный футбол. Думаю, это всем заметно, ну а результат обязательно придет, резюмировал губернатор. Еще из новостей дня. В Рамонском районе открыли мемориал герою Советского Союза генерал-майору Александру Лизюкову, погибшему 23 июля 1942 года. В церемонии участвовали вице-губернатор Дмитрий Маслов, депутат Госдумы Александр Сидякин, зампред облдумы Виктор Логвинов и глава района Николай Буренин. Дмитрий Маслов рассказал, что Лизюков лично сел в танк и повел бойцов в рейд по вражеским тылам. Его пример – образец самопожертвования и служения отчизне. Спасибо всем, кто чтит память и участвовал в создании мемориала. После открытия делегация посетила мемориал узникам концлагеря в Чистой Поляне и встретила с жителями села. В Воронеже открыли подземный переход на улице Остужева, построенный в рамках реконструкции Остужевской развязки. Как сообщил мэр Сергей Петрин, переход обеспечит безопасность пешеходов и движение транспорта без остановок. Демонтированы временные наземные переходы и светофоры в районе гипермаркета «Линия», что повысит скорость потока через развязку и обеспечит беспрепятственный выезд из города и въезд в него. Проезд и парковка у стадиона «Факел» в Воронеже ограничат из-за матча огнеопасных с командой из Краснодара. Как сообщили в мэрии, запрет на парковку и остановку начнет действовать уже сегодня с 6 вечера и продлится до 22 часов 1 сентября. Речь традиционно идет об участках улиц Домостроителя от Ворошилова до Пешестрелецкой, писателя Маршака, Домостроителей до улицы Героев Сибиряков. Это были новости региона.

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Сестра с мужем в Воронежскую область переехали. Где работу найти?
3: Сын из армии вернулся. Куда работать идти?
4: Дочь техникум закончила. Кто без опыта на работу возьмет?
5: Жизненные ситуации бывают разные. Но с трудоустройством мы сможем вам помочь. На Агроэко требуются жиловщицы, разборщицы субпродуктов, обвальщики и другие сотрудники. Вы не останетесь без работы и без действительно хорошей зарплаты. Агроэко. 8 800 333 47 00.
6: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
7: Алло.
6: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
8: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
0: Так звучит наше.
1: Наше радио. В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.

кажется, что так легко им вечно быть в пути. Уйти, когда так хочется, остаться, остаться, если хочется уйти.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев посетил фестиваль «Русское лето», который проходил на Советской площади. В этом году он был приурочен к нескольким значимым датам. 440-летию основания Воронежа, 330-летию военно-морского флота, 110-летию Брусиловского прорыва в период Первой мировой войны, 85-летию с начала Великой Отечественной. Александр Гусев осмотрел экспозицию, посвященную специальной военной операции, ремесленную аллею, лавки со старинными русскими книгами, кузницу. А в рамках литературного лектория состоялась презентация книги Захара Прилепина «Чужое царствие». Кроме того, в ходе фестиваля прошли лекции, дискуссии, встречи с историками, культурологами и современными деятелями России. Губернатор Александр Гусев встретился с главой Хохольского района Михаилом Ельчининовым и гендиректором компании «Ларта Минералс Воронеж» Виталием Остаповым. Компания разрабатывает латнинское месторождение огнеупорных глин, занимает 11% российского рынка продукции для керамики. На предприятии трудится 130 человек, средняя зарплата 120 тысяч рублей. На встрече обсудили новый инвестпроект на 2026-2028 годы стоимостью 500 миллионов рублей. Губернатор одобрил реализацию проекта. Губернатор Александр Гусев провел заседание Совета по содействию в развитии АФК «Факел». Он позитивно оценил работу клуба за последние два месяца, одобрив действия по поиску усиливающих игроков без увеличения зарплатной ведомости. Утвердил разработку клубной стратегии с участием общественности и создание проекта для школьников «Факел навсегда». Также одобрены медийные и маркетинговые активности. Александр Гусев принял отчет клуба, представленный гендиректором Дмитрием Кондратовым и спортивным директором Русланом Пименовым. Команда показывает все более содержательный и привлекательный футбол. Думаю, это всем заметно. Ну а результат обязательно придет, резюмировал губернатор. Еще из новостей дня. В Рамонском районе открыли мемориал герою Советского Союза генерал-майору Александру Лизюкову, погибшему 23 июля 1942 года. В церемонии участвовали вице-губернатор Дмитрий Маслов, депутат Госдумы Александр Сидякин, зампред облдумы Виктор Логвинов и глава района Николай Буренин. Дмитрий Маслов рассказал, что Лизюков лично сел в танк и повел бойцов в рейд по вражеским тылам. Его пример – образец самопожертвования и служения отчизне. Спасибо всем, кто чтит память и участвовал в создании мемориала. После открытия делегация посетила мемориал узникам концлагеря в Чистой Поляне и встретила с жителями села. В Воронеже открыли подземный переход на улице Остужева, построенный в рамках реконструкции Остужевской развязки. Как сообщил мэр Сергей Петрин, переход обеспечит безопасность пешеходов и движение транспорта без остановок. Демонтированы временные наземные переходы и светофоры в районе гипермаркета «Линия», что повысит скорость потока через развязку и обеспечит беспрепятственный выезд из города и въезд в него. Проезд и парковка у стадиона «Факел» в Воронеже ограничат из-за матча огнеопасных с командой из Краснодара. Как сообщили в мэрии, запрет на парковку и остановку начнет действовать уже сегодня с 6 вечера и продлится до 22 часов 1 сентября. Речь традиционно идет об участках улиц Домостроителя от Ворошилова до Пешестрелецкой, писателя Маршака, Домостроителей до улицы Героев Сибиряков. Это были новости региона.

0: Наше радио. Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно, температура воздуха днем 28 градусов тепла. Ветер юго-западный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
2: Группа компаний «Агроэко», крупнейший сельхозпроизводитель в Воронежской области, приглашает соискателей для работы на новом мясоперерабатывающем производстве в городе Павловск.
3: Официальное оформление, высокая заработная плата, возможность работать вахтовым методом работы,
2: обучение и наставничество на рабочем месте, доставка транспортом компании,
3: вкусные обеды и ужины за счет компании, возможность трудоустройства без опыта работы.
2: Нам требуются обвальщики и жиловщики мяса, грузчики и упаковщики, холодильщики и операторы линий.
3: Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии 8 800 333 47 20. 8 800 333 47 20.
4: 255 45 55. Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
5: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня», и дорога домой станет интересной.
6: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
2: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255 45 55. Код города 473.
7: Так звучит наше.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев и председатель облдумы Юрий Матузов поздравили школьников студентов.

Александр Гусев и Юрий Матузов. В эфире новости. На оперативном совещании в региональном правительстве обсудили подготовку к предстоящим выборам, которые пройдут в особых условиях. Губернатор Александр Гусев поручил обеспечить безопасность избирательных участков, оснащение металлодетекторами, резервное электропитание и готовность к внештатным ситуациям. Он также потребовал от руководителей всех уровней лично контролировать ход избирательных процедур и на 3 дня голосования запретил планировать командировки, отпуска и любое отсутствие на рабочих местах. Глава региона подчеркнул, что подготовка идет по плану, сбоев нет, а ключевые приоритеты – безопасность и высокая явка избирателей. Глава региона Александр Гусев встретился с председателем правления Воронежского отделения Союза писателей России, директором и главным редактором журнала «Подъем» Иваном Щелоковым. Он проинформировал главу региона о творческих проектах редакции журнала и писательской организации в культурно-просветительской и литературной сферах. Еще одной темой встречи стала подготовка к крупному межрегиональному детскому литературному фестивалю, организованному Союзом писателей России. Его планируют провести в Воронеже осенью следующего года. В завершение Александр Гусев поздравил публициста с прошедшим юбилеем и вручил ему почетный знак за добросовестность. Совестный труд и профессионализм. В Воронеже создадут дирекцию Петровской набережной. Новая структура войдет в состав Министерства ЖКХ и энергетики региона под кураторством заместителя председателя областного правительства Евгения Бажанова. Штат сформирует за счет перераспределения сотрудников из областных структур. Как пояснил Евгений Бажанов, главная задача не новые концепции и обещания, а юридическая корректная передача имущества из городской в областную собственность и постепенный переход от сезонного формата к полноценному круглогодичному пространству. Первым этапом станет аудит территории. Власти осмотрят объект, определят, что потребует немедленного вмешательство с точки зрения безопасности и эксплуатации, что можно сделать в ближайшее время, а что потребует отдельного проектирования и финансирования. Это были новости региона.

Жизнь бывает разная, для кого опасная, а кому идти по краю кажется верней. Ты поймешь, как рисковать.

0: Реклама на 107FM.
1: В связи с расширением «Агроэко» приглашает на работу механизаторов. Средняя заработная плата – 160 тысяч рублей. Автослесарей – зарплата до 70 тысяч рублей. А также водителей категории «С» «Е» – заработная плата до 150 тысяч рублей. «Агроэко» гарантирует фиксированную зарплату в зимний период, годовую премию по результатам работы, профессиональное обучение и развитие, обновляемый автопарк и своевременные ремонты. Звони 8 800 333 4700. Стань частью команды «Созидателей».
2: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
3: Алло.
2: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
4: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем 28 градусов тепла. Ветер юго-западный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
2: Меня зовут Сергей. Я работаю в компании «Агроэко». Ежедневно наша дружная команда ухаживает за тысячами животных на свинокомплексе. Мы следим за питанием, поением и здоровьем наших свинок. У нас большая профессиональная семья, где ценится труд каждого. Мы все делаем вместе. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
3: 255? 45? 55! Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
4: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня», и дорога домой станет интересной.
5: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255 45 55, код города 473.

0: так бьется сердце.
1: Наши новости.
2: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев и председатель облдумы Юрий Матузов поздравили школьников, студентов, родителей и педагогов с Днем Знаний. В обращении отмечается, что в Воронежской области за парты сядут более 250 тысяч школьников, 58 тысяч учащихся среднепрофессиональных учреждений, свыше 87 тысяч студентов вузов. Подчеркивается, что власти стремятся сделать образовательный процесс максимально эффективным и комфортным благодаря инициативам президента и региональным программам. Первые лица региона сообщили, что в этом году откроется новая школа на улице Острогожской в Воронеже на 2000 мест, одна из крупнейших в области. Школьные и студенческие годы формируются интеллектуальный и ценностный капитал человека. Пусть его главными слагаемыми будут прилежание в учебе и любовь.

0: Глава региона Александр Гусев встретился с председателем правления Воронежского отделения Союза писателей России, директором и главным редактором журнала «Подъем» Иваном Щелоковым. Он проинформировал главу региона о творческих проектах редакции журнала и писательской организации в культурно-просветительской и литературной сферах. Еще одной темой встречи стала подготовка к крупному межрегиональному детскому литературному фестивалю, организованному Союзом писателей России. Его планируют провести в Воронеже осенью следующего года. В завершение Александр Гусев поздравил публициста с прошедшим юбилеем и вручил ему почетный знак за добросовестный труд и профессионализм. В Воронеже создадут дирекцию Петровской набережной. Новая структура войдет в состав Министерства ЖКХ и энергетики региона под кураторством заместителя председателя областного правительства Евгения Бажанова. Штат сформирует за счет перераспределения сотрудников из областных структур. Как пояснил Евгений Бажанов, главная задача не новые концепции и обещания, а юридическая корректная передача имущества из городской в областную собственность и постепенный переход от сезонного формата к полноценному круглогодичному пространству. Первым этапом станет аудит территории. Власти осмотрят объект, определят, что потребует немедленного вмешательство с точки зрения безопасности и эксплуатации, что можно сделать в ближайшее время, а что потребует отдельного проектирования и финансирования. Это были новости региона.
1: Наше радио сделано в России. Наше радио. Музыка поколений. Наше радио.

0: наше радио.
1: Я уволился с работы, потому что я устал. Я совсем не пью вина, я хожу в спортивный зал. Ночью я лежу, читаю, когда все рабочие спят.

0: Реклама на 107FM.
1: Меня зовут Елена. Я агроном в компании «Агрей». Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, своей страны.
2: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
3: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
4: Алло.
3: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
5: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня». И дорога домой станет интересной.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

и прошло. Или не прошло еще, об этом мне поведают набрякшие бинты. Тихо и светло, и где было побоище, тебя будут к обеду ждать любимые цветы. И тихо я, прости, а потом молчание, и ничего глупее нет, я в этом не силен. Ты главное свети, чтоб не так отчаянно плутал на глубине, а как напуганный малек.

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем 28 градусов тепла. Ветер юго-западный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.

0: Санаторий Дзержинского в Воронеже – это современный оздоровительный комплекс для всей семьи. Все, что нужно для вашего отдыха и укрепления здоровья. Обновленные номера и медицинское оборудование, разнообразие программ лечения, аквафитнес-центр с двумя бассейнами – детским и взрослым, питание, шведский стол, уютная кофейня, развлекательная программа, чистый воздух и многое другое. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
1: Наслаждайтесь сезоном огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 13 сентября в фирменных магазинах «Агроэко» шашлык из свиной шейки «Агроэко» 579 рублей за килограмм. Почувствуйте вкус идеального лета вместе с шашлыком из свиной шейки «Агроэко». Сочное нежное мясо и манящий аромат, перед которым просто невозможно устоять.
2: Предложение действует с 31 августа по 13 сентября 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
3: Дворец творчества детей и молодежи приглашает детей и подростков от 5 до 18 лет на День открытых дверей, который состоится 6 сентября с 10 до 15 часов. Гостей ждут около 200 объединений разных направлений, концертная программа и мастер-классы. Все занятия во дворце бесплатны. Телефон для справок плюс 7 473 253 11 19.
4: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272 74 61 272 74 61.
5: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону.

0: телефону горячей линии 122.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: радио. Так звучит наше. Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев и председатель облдумы Юрий Матузов поздравили школьников, студентов, родителей и педагогов с Днем Знаний. В обращении отмечается, что в Воронежской области за парты сядут более 250 тысяч школьников, 58 тысяч учащихся среднепрофессиональных учреждений, свыше 87 тысяч студентов вузов. Подчеркивается, что власти стремятся сделать образовательный процесс максимально эффективным и комфортным благодаря инициативам президента и региональным программам. Первые лица региона сообщили, что в этом году откроется новая школа на улице Острогожской, Воронеже на 2000 мест, одна из крупнейших в области. Школьные и студенческие годы формируются интеллектуальный и ценностный капитал человека. Пусть его главными слагаемыми будут прилежание в учебе и любовь к родине, подчеркнули Александр Гусев и Юрий Матузов. В эфире новости. На оперативном совещании в региональном правительстве обсудили подготовку к предстоящим выборам, которые пройдут в особых условиях. Губернатор Александр Гусев поручил обеспечить безопасность избирательных участков, оснащение металлодетекторами, резервное электропитание и готовность к внештатным ситуациям. Он также потребовал от руководителей всех уровней лично контролировать ход избирательных процедур и на 3 дня голосования запретил планировать командировки, отпуска и любые.

Областного правительства Евгения Бажанова. Штат сформируют за счет перераспределения сотрудников из областных структур. Как пояснил Евгений Бажанов, главная задача не новые концепции и обещания, а юридическая корректная передача имущества из городской в областную собственность и постепенный переход от сезонного формата к полноценному круглогодичному пространству. Первым этапом станет аудит территории. Власти осмотрят объект, определят, что потребует немедленного вмешательства с точки зрения безопасности и эксплуатации, что можно сделать в ближайшее время, а что потребует отдельного проектирования и финансирования. Это были новости региона.

0: сделано в России. Наше радио. Проверено временем. Наше радио. Сделано в России.
1: «Трудно быть богом» осталось два дня.
2: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
3: Я построю здесь новый мир.
2: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
4: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает. Курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, 7 часов и 7 минут в столице. Сегодня 01.09.2026 года. Значит, только что открылись двери. Двери в знания. В мир знаний, двери, которые открываются перед всеми в этой прекрасной стране, и 1 сентября, и они также могут закрыться для вас, но не самостоятельно, только вы сами принудительно можете их закрыть, а так вообще вы можете учиться, и с сегодняшнего дня мы всех школьников, а также их родителей, конечно же, учителей, всех поздравляем с Днем Знаний, потому что без знаний мы просто, серая толпа. Знания нам нужны. Школа – это вообще круто. Школа не зря называется школой, потому что школа – это вот база. Без школы ты пупс. Понимаете меня? Доброе утро.
3: Доброе утро. И студентов тоже поздравляем, у которых также начинается новый учебный год. А для кого-то вообще все только начинается. Поздравляем всех причастных.
4: Доброе утро.
3: Доброе утро.
4: Не начинается учебный год. Мы поздравляем вас с первым днем осени.
2: Да, уже не первыми, да, но все-таки желтыми листьями, красными. Сейчас будет очень красиво по всей России, потому что осень вот в Карелии же красотища. Там в Забайкале красотища. Ну, во всех регионах красотища. Давайте не будем каждый регион выделять, потому что все-таки есть регионы в России более красивые, чем другие.
3: Да, пусть каждому из нас вот такое количество золотых листьев, которые будет сейчас в природе, принесет нам столько же хороших новостей, добрых, позитивных эмоций, чтобы эта осень для каждого из нас отозвалась вот чем-то таким потрясающе приятным.
4: Ну что, мы начинаем. Доброе утро.
3: Доброе
4: Если
3: утро.
4: Хотите с нами пообщаться, пишите.
0: Подъемники на нашем радио. Реклама на 107FM.
5: Клиника АСК «Вера» оказывает платные услуги по лечению зависимостей. Адрес: город Воронеж, переулок Богдана Хмельницкого, 2А. Телефон 8-906-676-6000. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Купить стройматериалы без визита в магазин стало еще проще. Магазин «Континент». Просто позвоните и оставьте заявку, а мы сделаем расчет и подготовим для вас индивидуальное предложение. Вы оплачиваете онлайн, мы доставляем по адресу. Магазин «Континент», город Калач, улица Забрудинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201, код города 47363. Скидки для пенсионеров 20%. Санаторий Горького предлагает скидку по лечебным программам в размере 20%. Новейшее медицинское оборудование, внимательные врачи, комфортабельные номера, трехразовое питание и большая культурно-развлекательная программа. Успейте забронировать для себя и своих близких. Телефон 8 800 201 63 13 или на сайте санатория.
5: Акция действует с 1 сентября по 30 декабря 2026 года. Подробности на сайте санатория Горького в Воронеже. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Салон красоты «Форма» – это всегда заряд энергии и настроения. Ведь именно здесь вы получите индивидуальный подход от профессиональных мастеров и полный спектр услуг. Вы выбираете форму, а мы выбираем вас. Консультация бесплатна. Город Воронеж, Ленинский проспект, 129. Телефон 226-75-47. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, ну что, дорогие друзья, 7 часов и 20 минут в столице. Мы решили, уж раз сегодня 1 сентября, надо как-то этот день отметить. И решили мы, конечно, поговорить о 1 сентября вообще.
3: Александр, как такой, вы там вообще?
4: Такой радостный слушатель написали, будто отправил всех своих детей в школу наконец-то. Так он скоро уже внучку будет в школу отправлять, а дети уже давно закончили.
3: Да-да-да, как ты там, Сашка, говоришь, закрой глаза.
2: Закрой глаза, не успеешь моргнуть, да.
3: Это быстро происходит.
4: Да, ну для кого-то действительно день вообще не отличается от обычного, потому что школьники выросли уже, и для вас это первый день осени, для кого-то это нервотрепка, родительские чаты, покупка букетов, еще чего-то, сбор детей в школу, одежда. Ребенок, как правило, вырос уже, наверное, к 1 сентября, если вы купили в начале лета, какие-то вещи могли не произойти.
2: Я даже не знаю, что заставит в начале лета купить вещи.
4: Распродажи, Саш. Не, ну канцелярия, наверное, имеет смысл, с ней ничего не случится. А вот что касается вещей, особенно для подростка...
2: Ручка мала не станет.
4: То
3: иногда вообще
4: опасно.
3: Перерастают размеры.
4: Именно
3: просто,
4: так,
3: да. Тебе кажется, что вот будет следующий, а следующего, в принципе, не будет. Будет сразу после следующей.
4: Итак, у нас последний школьный пацан пошел в 11 класс. Племянницы уже как неделю уехали в Санкт-Петербург на учебу. Старший там же, в МВД, в знаменитой...
2: Знаменной,
4: простите, группе. В следующем году заканчивает. А дома остаются 3 кота. На улице кобель КФЛ. 4 месяца наш самый маленький ребенок, как говорит Александр, псын. Так и живем. В общем, что у вас
2: вся
4: сегодня...
2: Вся любовь к нему идет.
4: Что у вас сегодня происходит, дорогие наши? Если школьники, то расскажите, какие планы, что делаете. Если нет, то чем знаменателен этот день? Или если вообще никаких планов на этот день, тоже напишите.
3: Да,
4: просто
3: и вообще...
4: посмотрим, насколько отличается 1 сентября у наших слушателей.
2: Да.
3: И родители, вот для вас это... Вы выдохнули сейчас или наоборот, вы все на нервике? Потому что я знаю, что вот, ну, есть кто-то, кто очень переживает вот этих всех расписаний, вот это вот все. А для кого-то это наоборот возможность организовать и свое время в частности и посвятить хотя бы толику времени себе.
4: Да, некоторые радуются, что наконец-то да. Какой-то режим и...
3: И не надо детей занимать, да. И постоянно думать о том, что с ними делать летом.
4: Кружки, да. Дополнительные занятия. Продленки, школы, уроки, и ребенок занят. Пишите, рассказывайте, почитаем через несколько минут ваше сообщение. У меня шестиклассница спокойная, очень хочет школу, соскучилась, как-то все без паники дома происходит. И студент, который вообще, мне кажется, сегодня не пойдет никуда. Вот эта история. У нас начинаются там с 4 числа занятия. Там,
2: конечно.
4: Или с 5. А самое главное,
2: с 12.
4: Ну, если ты у школьника еще можешь проверить, потому что там родительские чаты, чат с учителем не дадут тебе и там специальные приложения с расписанием забыть, то у студента как-то и не проверишь. Я не знаю, могут родители в деканат или куда-то написать, чтобы спросить, а мой учится или моя?
3: Ну вот, по-моему, не дают такой информации. Я тоже пыталась зайти посмотреть, что там, как у сына дела, ну, когда он заканчивал вот первый курс, сейчас он уже второкурсник с этого года. Нет никакой информации.
2: Потому что это уже...
3: Фигушки-то
2: это
3: проверишь.
2: Уже, да, не ваше дело.
3: Да, это, он самостоятельная единица.
2: Это все. Исключительно его дело, поэтому...
4: Ждем ваше сообщение, пожалуйста, пишите наш.ру. Про 1 сентября, про день сегодняшний поговорим.
0: Подъемники на нашем радио.

0: правах рекламы.
1: Чем активнее развивалась цивилизация, тем громче становился мир вокруг. Сегодня шум не оставляет нас нигде. Он на улице, на работе, даже дома.
2: Люблю тебя.
1: И только когда исчезают лишние звуки, мы слышим то, что действительно важно. Следующий шаг в эволюции – наш собственный выбор. Acoustic Now. Шумоизоляция человека разумного.
3: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
2: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
3: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
4: Алло, ну, как там с бизнесом?
5: Что? Вы кому звоните?
4: Твоему бизнесу звоню.
5: Мой бизнес в порядке, у меня Bittrex 24. Там мессенджер, задачи, CRM для продаж, онлайн-доски и нейросеть. Все в одном сервисе для бизнеса. И не плачу за кучу отдельных приложений. Удобно и выгодно. К тому же есть бесплатный тариф. Так что пробуйте, регистрируйтесь. Bittrex 24 помогает бизнесу работать. 16+.
1: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: С началом сезона мы хотим везде успеть. С головой уходим в дела, спешим и кликаем не туда. Доверьте защиту Касперский премиум. Получите дополнительную скидку 10% по промокоду РАДИО до 4 октября 2026 года. 18+.
7: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
8: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Адаптек мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма. Адаптивная защита двигателя.

0: Это новая волна роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского волна. Наименование оборудования. АО «Телеком Холдинг». Угарин 106-590-202-86-20. Город Пермь. Детали dom.ru.
2: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
3: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44. Александр Бон, Яна Лукьянова
4: и Игорь Паньков.
3: Подъемники на нашем радио.
5: Дорогие друзья, 7 часов 36 минут в столице. Давайте почитаем ваше сообщение. Что, собственно говоря, происходит сейчас в вашей жизни 1 сентября?
6: С 1 сентября, ребята, я мама 5 детей. Младшему год. Старший первокурсник уехал учиться в другой город. Я в 7.30 уже была на работе, делала укладку для учительницы клиентки. Сейчас еду домой заплетать косы своим ученицам и причесать парня. Доброго всем дня, Елена из Удмуртии нам написала.
7: Да, из Сарапула. Лен, ну вы просто супер-женщина. 25-1 сентября в качестве учителя. С сегодняшнего дня со мной мой ученик, теперь уже тоже учитель, с началом педагогической карьеры. Бессмертный пони Полина Николаевна. Хорошего года вам, Полина Николаевна.
6: Вот нам тут поясняют, если родитель совершеннолетнего является заказчиком платного обучения и договор прямо предусматривает его право получать конкретную информацию, то обязаны в институте предоставлять информацию. А так, да, все после 18 ребенок самостоятельно осуществляет свои права.
5: Заказчик, в смысле, если я плачу за образование?
6: У меня ученический кредит у сына, и на него все оформлено.
7: Поэтому. И у меня то же самое, поэтому фигушки ты узнаешь что-нибудь. Сын в 11 класс пошел. Словами «не передать мое состояние». Грядут подготовка, экзамены, далее поступление. У меня состояние, как будто позвоночник кипятком поливают. Держитесь, да все будет хорошо.
6: Сын студент. С этого года совмещает работу и учебу. Сегодня взял день за свой счет на работе и пойдет на час на свою учебу. Вчера весь вечер улыбался и говорил, что завтра будет за нас радоваться. Мы с мужем на работе. А средняя дочь пошла в 9 класс. Она кадет. Вчера так и не смогла ее уговорить перешить погоны на новый китель. Ей было лень. Пошла сегодня в старом. Самые довольные члены семьи – это младшая дочь. Ей в школу через 2 года. Мы уходили, она сладко-сладко спала под боком у бабушки.
7: Ой, под боком у бабушки действительно сладко спится.
5: Прекрасно.
7: Супруга отдыхает первый раз от 1 сентября. Отработала в школе училкой по географии. Вышла на заслуженный отдых. А дочь в следующем году заканчивает университет. 6-й курс и выпуск.
6: Я преподаватель. Каждое 1 сентября иду в колледж в предвкушении знакомства с новой группой. А самое главное, встречи с выпускниками прошлых лет, которые приходят проведать своих учителей. Особенно приятно, когда приводят учиться своих детей, сохраняя династию профессии.
7: Девочка пошла в сад. Близнецы пошли в 7-й класс. А старший сын закончил 11-й класс и не получилось пойти в вуз. Пробовали в РУДН поступить, оплатили, а нам вчера пришел отказ. И теперь непонятно, что делать. Вот 1 сентября. А как такое может быть, что ты оплатил и тебя отчислили за день до 1 сентября? Не взяли? Знаю. Если все оплачено.
5: Какая-то это странная история. Значит,
7: вы идите обязательно и стучите во все окна и двери. Мне кажется, так не должно быть.
6: В универе пугали, что сообщат родителям, что прогуливаем или курим на территории. Но что-то не помню, чтобы хоть раз сообщили. У многих родителей в других городах были. А 1 сентября у меня приятно. Веду ребенка в сад после каникул, а сама буду работать из дома одна.
7: Вот оно счастье, да? Друг, замдекана в университете. Родителям младшекурсников звонят, когда дитё совсем с радаров пропадает. Обычно ближе к сессии обзвоны начинаются. Ну, а для многих родителей это становится, конечно, откровением, потому что деточка им поёт о том, как хорошо и прилежно грызёт гранит науки. Но такого контроля успеваемости, как в школе, конечно, нет.
6: Дочь Катюши идёт в 11 класс, и студент идёт. Но, наверное, не сегодня. Тоже сказал, что первая неделя не учебная. Хотя для нас, когда я училась. Первая неделя была ох какая, но может быть и не учебная. А еще очень приятно видеть, как многие поддерживают акцию «Дети вместо цветов». Пусть год будет интересным, продуктивным и добрым. А мы каждое утро будем собирать школу под наше радио. Спасибо, дорогие подъемники. Да, многие фонды, не только вот перечисленные вами фонды, участвуют в акции «Дети вместо цветов». Это когда родители дарят один букет от класса учительницы, а на сэкономленные, ну, условно, понятно, сэкономленные деньги отправляют в тот или иной благотворительный фонд и помогают деткам, кому нужна особенно сейчас помощь.
7: Иду пешком на работу. У меня 3 дочки, 2 школьницы, одна еще в садик ходит. Оставил машину жене, пускай сама развозит, иначе просто опоздаю, пока они накрасятся, расчешутся и так далее.
6: А у нас... праздник. Во многих регионах 1 сентября не продают алкоголь, а в Питере это правило отменили. Гуляем!
5: Чем руководствуются, что они продают алкоголь? На что это влияет?
6: Чтобы родители школьников не отметили, наверное.
7: Слишком весело, чтобы не было, да.
6: Я помню, раньше не продавали алкоголь в определенное время, во время там плюс-минус линейки или там последнего звонка.
5: Ну, рядом с школой.
6: Рядом со школой, да. Не то, чтобы прям во всем регионе отменили.
5: Я просто не понимаю, с чем это, из-за чего это?
7: Всех с Днем Знаний! Дочь на 3-м курсе университета прислала утром сообщение, что хочет расплакаться от того, как быстро пролетело лето. А я вспомнила, как вела ее в 1-й класс.
5: Боже мой, как быстро пролетает жизнь.
6: Мы вернемся через пару минут, еще почитаем несколько сообщений, как складывается ваш сегодняшний день, 1 сентября и первый день осени.
3: Подъемники на нашем радио.

0: когда мы утопаем в нем.
1: Кайф!
0: Когда среди огромных стен места нет для других систем.
1: Кайф!
0: Когда до обнаженных звезд не боится коснуться мост.
1: Кайф!
0: Манит нас по нему пройти.

только замыслы у небес открывают свой занавес. Когда тысячи ярких снов поменяют значение слов. Если хочет себя спасти, приближает к опасности. Если хочет себя забрать,

0: Анна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, дорогие друзья, 7 часов 45 минут в столице.
3: Давайте пару сообщений к предыдущему нашему слушателю. Теперь, поступая на платку, сразу оплачиваешь первый семестр, просто чтобы участвовать в конкурсе. И гарантии поступления нет. Новое правило. Даже если поступаешь в 5 вузов, все 5 оплати. Но вот про оплаченные не взяли. Во всех вузах сейчас так. Подаешь документы на платку и сразу оплачиваешь, чтобы исключить варианты «денег нет». Баллов не хватило для поступления на платку, деньги возвращают.
4: А как быть, если вот ребенок оформляет образовательный кредит?
3: Не
4: Его
3: знаю.
4: Что, кредит аннулируют, ну, получается,
3: кстати,
4: в такой
3: кредиты
4: ситуации?
3: Кредиты отменили.
4: Образовательных нет больше кредитов?
3: Я знаю, что многие вузы сократили гуманитарные направления программы, и, по-моему, вот на гуманитарные уже тебе кредит могут не дать. Но я сейчас не буду сейчас вводить в заблуждение, но
2: правила, но тут дело не в этом. Но не 1 же сентября тебе сообщили, что тебя не взяли. Я думаю,
3: это
2: что
3: да.
2: Тут что-то...
4: Ну вот люди написали, что им вчера пришел отказ. Ну, накануне 1 сентября. То есть вот человек готовился идти сегодня
2: говорил,
4: в ВУЗ,
2: что, ну,
4: а
2: это странно очень.
4: Это вообще какая-то подстава.
3: А мы с мужем везем сына в садик в первый раз. Страшно, ужас. Но хорошо, что страшно мне, а не ему. Но он сходит сегодня и сделает свои выводы. Завтра будет страшно вам и ему.
4: А у меня сегодня день рождения, и при этом я работаю в школе завхозом. Подготовить школу – это что-то. Но мы справились, поздравьте меня. Вы молодец, поздравляем вас, конечно.
3: Слушайте, а ну, наша коллега вчера показывала фотографии обычной школы, куда идут ее дети сегодня, после, как это, реновации, реконструкции. Вот, что случилось с московскими поликлиниками, которые превратились вдруг в, ну, практически в частные, да, вот, ну, с точки зрения там ремонта.
4: Современные. Но выглядит не отличишь,
3: да,
4: это
3: современные
4: правда.
3: Очень. И вот такая же школа. Вот мы такие школы видели в американских фильмах. Вот классы, кряду. Ну, то есть все просто новое, красивое. Ну, на школу это на нашу вообще не похоже. Это сейчас такая история по московским школам, да?
2: Ну, наверное.
3: Вот такие же вот реновации.
2: Да-да, вот я в районе Таганки очень много перестраивают школу. То есть они там действительно...
3: Нет, я, правда, как раз, я думал, что это может быть в центре, но нет, она живет вообще на окраине.
2: Ну, я понимаю, то есть старые школы переделывают, и из них делают вот современные такие центры образовательные. Я не удивлюсь, если они потом школы переименуют в какие-нибудь вот кластеры. Что очень модно.
4: А у нас сегодня первоклашка. Волнуюсь безумно. Вчера у него прям драма случилась. Не увидится больше с девочкой из садика. Она такая красивая. Прям проснулся, плача. Буду думать, как их встретить теперь. А в саду действительно очень дружили. Конфеты ей таскал.
3: Ну, вы ему скажете, что в школе будет много других девочек.
2: Красивых. И потом эта девочка очень сильно изменится.
4: Так, ну что вы рушите детские мечты?
3: Дилемма. Что дарить классному руководителю 5 класса на 1 сентября? Обычно дарят цветы, но у нас классный руководитель мужчина. Все купили цветы, но в корзине с голубой розочкой посередине. А, все-таки.
4: Все-таки купили, да, цветы мужчине. Отвезла к 7 утра свою курсантку в казарму. У нее, как у отличницы, позднее прибытие. Красивущая, не то что в отпуске была.
3: А я тут видел мужчине-преподавателю дарили букет, знаете, мужские вот с колбасой, с соусами.
4: Раки вареные.
3: И так далее. Ну, без раков там было, но вот колбаса была. Рак все-таки вареный.
2: Закуски, пиво.
4: Такое. Я видела такой из раков букет.
3: Ну, мы тоже
2: мне
3: видели.
2: Мне кажется, он учителю, очень быстро может пропасть.
3: Учителя на 1 сентября дарить раков и пиво.
4: Раков и пиво.
3: Да, наверное.
4: Не очень, да, это правда.
3: Родители некоторые не оценят.
2: Букет из носков.
4: Из носков, кстати, тоже, да. Две дочери в школу, младших сыновей в сад, но в целом нагрузки и суеты одинаково, что летом, что в учебное время. Сам преподаватель. Поздравление с 1 сентября, как поздравление лошади с началом вспашки. Но с сегодняшнего дня в должности профессора. Поздравляем вас, тем не менее.
3: Всех студентов, школьников, преподавателей, учителей, родителей, бабушек и дедушек, всех поздравляем с 1 сентября.
0: Подъемники на нашем радио. Наша реклама на 107 FM. Наша погода.
5: Спонсор выпуска – сеть центров замены масла «Контейнер масла» в Воронеже. ООО «КМ».
6: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем 28 градусов тепла. Ветер юго-западный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
7: «Контейнер масла». Красный. Заметный. Свой. Два поста. Яма. 15 минут. Место, куда стремятся моторы. «Контейнер масла». Железно.
8: Завод «Металлопрофиль» реализует уцененные и некондиционные товары. Профнастил, доборные элементы, сайдинг, водосточные системы прямоугольного и круглого сечения в различных цветах и покрытиях от 150 рублей. Ждем вас по адресу Ильюшина, 7Б. Телефон в Воронеже 222-4-222. Завод «Металлопрофиль» 222-4-222.
9: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
10: В Воронежской области появился раздельный сбор отходов. Бумага, стекло, пластик, металл могут быть переработаны и использованы повторно. Начать раздельный сбор отходов просто. Вам не нужно много контейнеров дома. Всего два. Один для мусора и один для вторсырья. Сдавайте собранный пластик в контейнер у дома с надписью «Пластик». Собранный картон, металл, стекло, тетрапак в контейнер с надписью «Вторсырье». А смешанные отходы в контейнер с надписью «Смешанные». Как только вы освоите раздельный сбор отходов, поделитесь своей новой эко-привычкой с близкими. Благодарим за заботу о природе родного края. Раздельный сбор отходов сегодня – это наш вклад в чистое завтра.
11: Группа компаний «Агроэко» готова обеспечить вас стабильной работой. Открыты вакансии в Тульской и Воронежской областях. Механизаторы, водители, операторы по уходу за животными, подсобные рабочие, прачки, слесари, аппаратчики комбикормового производства. «Агроэко» гарантирует своим сотрудникам официальное трудоустройство, белую заработную плату, спецодежду и питание за счет компании, бесплатную доставку корпоративным транспортом до места работы и обратно, доплату членам одной семьи, мясо по льготной цене. Подробности по телефону 8 800 333 4700.
12: В связи с заменой выставочных образцов в «Графской кухне» распродажа. На фирменные кухонные наборы от «Графской кухни» скидка до 50%. Город Воронеж, Ленинский проспект, 137, улица Никитина, 149, телефон 259-45-81, код города 473.
13: ООО «Графская кухня». Срок проведения акции с 23 августа 2026 года по 23 октября 2026 года. Подробности акции по телефону 259-45-81.
12: На постоянную работу требуется бухгалтер по первичной документации. Магазин «Континент», город Калач, улица Забродинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201. Код города 47363.
14: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
15: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.
16: Камень за камнем мы построим все, что хотим. Самыми яркими красками нарисуем сотни картин. Мы отыщем друг друга в лабиринтах глобальной сети. Если разбежимся как следует –

0: Это навсегда.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. 53 мирных жителя России погибли за минувшую неделю от атак ВСУ. Такие данные привел посол по особым поручениям российского МИД Родион Мирошник. Он уточнил, что от атак вооруженных формирований Украины за неделю пострадали 383 мирных жителя. Из них ранены 330 граждан, в том числе 38 несовершеннолетних. Погибли 53 человека, в том числе 7 детей. Всего по гражданским объектам на российской территории за прошедшие 7 дней выпустили порядка 8400 боеприпасов. Припасов, добавил Мирошник. Это самая популярная новость часа, по данным новостного агрегатора СМИ-2. Саммит Шанхайской организации сотрудничества открылся в Бишкеке. В столице Киргизии пройдет заседание Совета глав государств-членов ШОС и встреча на высшем уровне в формате ШОС+. В работе форума принимает участие президент России Владимир Путин. Накануне он уже провел двусторонние встречи с председателем КНР Си Цзиньпином, премьер-министром Индии Нарендрой Моди и президентом Казахстана Касым Жомартом Токаевым. Сегодня у главы российского государства также запланирована серия международных двусторонних встреч. Известно, что на саммит ШОС собрались лидеры 17 стран. Восточный экономический форум открылся на острове Русском во Владивостоке. 11-е по счету мероприятие соберет порядка 5500 участников из 70 стран. Участие в ВЭФ примет и Владимир Путин, который посетит Владивосток в ходе рабочей поездки. Центральным событием форума станет пленарное заседание, на котором вместе с президентом России выступит президент Индонезии, премьер-министр Монголии, вице-президент Мьянмы и зампремьера Госсовета КНР. Деловая программа форума включает свыше 100 сессий по различным тематическим блоком. Первоклассникам не будут задавать домашние задания. В этом учебном году для них предусмотрены особые условия. Учителя не будут задавать им домашние задания и выставлять оценки.

0: это еще одно дополнительное средство для переводов и платежей. А популярный канал Radio.NSN проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Максе, в ВК и в Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
1: Национальная служба новостей.
2: На правах рекламы. До премьеры фантастического блокбастера «Трудно быть богом» осталось 2 дня.
3: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
4: Я построю здесь новый мир.
3: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября. Только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
1: Наше радио. Сделано в России.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 8 часов и 7 минут. Столица сегодня 1 сентября. Сегодня вторник. Мы будем играть в наши кинопробы. Переозвучили для вас фрагмент. Ваша задача угадать, что это за фильм.
3: А разыгрываем мы, друзья, экскурсию на наше радио, которая состоится 25 сентября.
4: Простейшее задание, поэтому все сразу берите в руки телефоны, заходите на сайт наш.ру. Но если вы еще не регистрировались в наших мессенджерах, то Макс и Телеграм, наши боты, и пишите.
5: Голова не держится. А еще задачи по алгебре.
6: Давай твои задачи.
5: Да? 84-85.
6: Первый ответ 40, второй 4.
5: А, ну это что? Мне нужно решение. В тетради, моим почерком.
6: Хорошо, я скопирую каждую букву.
5: Да? Правда? А, ну давай, действуй, давай. Только когда сделаешь, меня разбудишь. А то мне домой надо.
2: Хотели меня сделать
4: у Янки органичнее получилось.
2: Я говорю, какой из меня мальчик?
3: Обожаю этот фильм, просто обожаю. Но я уверена, со мной многие согласятся, и вы 100% его смотрели.
4: Ждем первый правильный ответ. Поехали.
0: Подъемники на нашем радио. Реклама на 107FM.
7: Питомники Рура – декоративные растения по честным низким ценам. Крепкие туи от 750 рублей. Пышные спиреи и гортензии от 400 рублей. Все готово к посадке. Приезжайте за растениями для красивого сада и живой изгороди. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник Рура. Сад начинается здесь.
8: Клиника АСК «Вера» оказывает платные услуги по лечению зависимостей. Адрес: город Воронеж, переулок Богдана Хмельницкого, 2А. Телефон 8-906-676-6000. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: На постоянную работу требуется бухгалтер по первичной документации. Магазин «Континент», город Калач, улица Забродинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201. Код города 47363. Скидки для пенсионеров 20%. Санаторий Горького предлагает скидку по лечебным программам в размере 20%. Новейшее медицинское оборудование, внимательные врачи, комфортабельные номера, трехразовое питание и большая культурно-развлекательная программа. Успейте забронировать для себя и своих близких. Телефон 8 800 201 63 13 или на сайте санатория.
8: Акция действует с 1 сентября по 30 декабря 2026 года. Подробности на сайте санатория Горького в Воронеже. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
8: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

гостях я у соседа. Свеча горела на столе.

0: Кирьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 8 часов и 14 минут в столице. Давайте еще раз послушаем фрагмент.
3: Голова не держится. А еще задачи по алгебре.
4: Давай твои задачи.
3: Да? 84, 85.
4: Первый ответ 40, второй 4.
3: А, ну это что? Мне нужно решение. В тетради, моим почерком.
4: Хорошо, я скопирую каждую букву.
3: Да? Правда? А, ну давай действуй, давай. Только когда сделаешь, меня разбудишь. А то мне домой надо.
2: Но... Прикольно, конечно, мечтали мы о таком брате.
5: Который бы все делал, да, за тебя? Домашку, да. И вот это вот все. А, главным образом, вы все, конечно, справились. Ну, разве что большая перемена. Гости из будущего, эти фильмы кто-то из вас вспомнил. Но преимущественно все большие молодцы. Это действительно фильм «Приключения электроника». И к нам на экскурсию 25 сентября идет человек с номером телефона 968-028-88 и так далее. Мы вас поздравляем.
6: Вот написали Яна, в роли электроника очень даже неплохо получилось. Очень даже хорошо, действительно, органичный,
5: да?
6: Тебе идет мальчик-робота.
5: Мальчишек
6: играть.
5: Я могу играть.
6: Нет, мальчика-робота.
5: Да. Ну разве что так.
6: «Приключения электроника». Именно этот фильм мы переозвучили.
0: Подъемники на нашем радио.

0: на правах рекламы.
1: Чем активнее развивалась цивилизация, тем громче становился мир вокруг. Сегодня шум не оставляет нас нигде. Он на улице, на работе, даже дома.
2: Люблю тебя.
1: И только когда исчезают лишние звуки, мы слышим то, что действительно важно. Следующий шаг в эволюции – наш собственный выбор. Acoustic Now. Шумоизоляция человека разумного.
3: Наше радио.

0: Наша реклама. Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на Чанган UNES в комплектации техно. 2025 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля в трейд-ин и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган.
1: Дети растут так быстро, что к концу этого ролика попросят называть их подростками. А мы попросим оставаться на связи. С тарифом МТС Junior ребенок сможет связаться с семьей даже при нуле, а с сос-кнопкой позвать на помощь и поделиться геолокацией в любой момент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф.
2: Пользователь МТС Junior, МТС Junior Plus, семейной группе с ролью ребенок. Сервис сос-кнопкой всегда на связи со скидкой 100%. Лучший безопасный детский тариф. Согласно исследованию X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробности на mts.ru.
3: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
4: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
5: Куда срочно перенести рабочие чаты?
6: Мессенджер не должен напрягать. Он просто должен работать. Чтобы вы тоже могли спокойно работать. Переходите в бесплатный мессенджер для работы Bittrex24. Личные и групповые чаты, каналы, видеозвонки, нейросеть. Приглашайте коллег и внешние команды. Bittrex24. Мессенджер для вашей компании.
7: О, бесплатный тариф для любого числа сотрудников. Это нам надо.
8: Подробнее на сайте bittrex24.ru. 16+.
9: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
10: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
11: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
12: С началом сезона мы хотим везде успеть. С головой уходим в дела, спешим и кликаем не туда. Доверьте защиту Касперский премиум. Получите дополнительную скидку 10% по промокоду РАДИО до 4 октября 2026 года. 18+.
13: Два рамных внедорожника «Хавейл» – два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
14: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
15: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
16: Да что вы забрали?
17: Что?
16: А что?
17: Перевозки – это задача со звездочкой.
18: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
19: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
18: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
20: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
21: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
20: Новый сезон мелодрам.
21: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
20: Скажи счастью «да».
22: Ты выйдешь за меня замуж?
21: Да.
20: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44. Александр Бон, Яна Лукьянова
23: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
24: Так, дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 8 часов и 31 минута в столице. Есть новость.
25: Еще раз всех с 1 сентября. И тема, конечно же, сегодня так или иначе связана все со школой. Школьников переводят на разнообразное питание. Вот так звучит новость. В школах Казани с 1 сентября вводят тематические дни «Кухонь мира». Ученикам на обед будут подавать татарские, русские, кавказские, азиатские и итальянские блюда.
24: Особенно татарские.
1: Ничего себе.
24: Татарская кухня в Казани – это кухня мира.
25: В школьном меню появится 12 новых блюд. Само разнообразие питания будет продвигать с помощью интерактивных мероприятий, дегустаций, классных часов и пикников. При этом стоимость питания останется прежней – 93 рубля за свободный выбор блюд и 66 рублей за комплексное питание и 45 рублей за завтрак и полдник.
24: Какие прекрасные цены.
25: Да, я вообще не знал, что
1: такие цены существуют. Шикарная инициатива.
24: Если вы
25: может быть, это в Казани?
24: Слушаете такая... в Казани, скажите, правда ли, что в ваших школах вот такие обеды по такой стоимости? А еще мне интересно, как долго вообще поваров столовой хватит? Я не знаю, сейчас привозят или там гадают, или там они готовят. Нет, как их надолго хватит готовить вот все кухни мира?
25: Это ну, же я думаю, что прошли
24: разные продукты,
25: да, повышение квалификации. Казань вообще славится своими ресторанами разными совершенно.
24: Я согласен.
25: Шеф-повара сейчас... могли бы вот разработать просто меню для школ, согласовать там с министерством и так далее, обучить
1: и во всех школах
25: поваров,
1: запустить.
25: Да. Ну и, конечно, это будут какие-то базовые блюда.
24: Пицца из Италии.
25: Лазанья. Ну...
1: Да все что угодно. Нет, вообще, на самом деле, прекрасно
25: звучит
1: же,
25: все,
1: да?
25: Звучит все красиво. Красиво. Особенно вкусно, нравится цена. Да. Я таких цен, честно говоря, давно не видел.
24: У меня только вопрос. А вот эти макароны с сосисками, они исчезнут? Вот эти...
25: А это наша русская...
24: Переваривание.
25: Национальная. С сыром, да? Вот макарошки эти, как было вкусно. Вопрос, действительно ли такие цены, действительно ли так кормят? Мы предлагаем сейчас к нашим слушателям обратиться... И к родителям школьников, есть ли уже, известна ли цена питания школьного?
1: Ну вот в Мытищах завтрак 150 рублей, обед 200.
25: Ну вот.
24: Ну совершенно другие
1: цены. Это уже другая цена.
25: Уже другая цена,
1: соответственно, да.
24: Но и другой регион. Ну давайте, дорогие друзья.
25: Про школьное питание. Поговорим, питаются ли дети в школе, чем, сколько стоит, даете ли вы с собой, Янка, а твои...
1: Мои питаются бесплатно, как члены многодетной семьи, да, многодетные семьи, дети из многодетных семей питаются бесплатно.
25: Ну ты должна стать на какой-то специальный школьный учет или просто...
1: Нет, я просто оформляю через МОСРУ питание детям льготное в школе, как
24: сейчас многодетная
1: мама.
24: Сейчас всех на учет ставят и кур, и людей.
25: Да, с петухами и курами там вообще вчера была такая история.
1: Вон, смотри, Волгоград, 350 рублей в день, но это с продленкой. Ну, все-таки
25: еще... это сколько раз? Это трехразовое питание? Потому что если это завтрак, там, условно, обед и полдник, то тогда плюс-минус бьется с предложенными ценами. А если это разово 350 за один прием пищи, ну, как будто бы уже вот эти 66, 45 и 93...
1: Да, вот, Москва, 303 рубля комплексный обед с минимальным набором. 303
25: это
1: рубля.
25: Только обед.
24: Да.
1: Да.
25: Пишите, поговорим о школьном питании. Дорогие друзья, наш.ру, ждем ваши сообщения.
20: Подъемники на нашем радио.

0: Лукьянова и Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Так, дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте.
2: Мы тут о школьном питании заговорили и вспомнили сейчас за эфиром, но у нас такое было в школе. Стол, на котором было написано «малоимущие».
3: Ужас.
4: Ну, вообще-то унизительно, конечно.
2: Ну, это просто... Сейчас это как картинка в интернете гуляет, как там травма моего детства там и так далее. А тогда, ну ты не
4: обращал... Казалось, ничего особенного,
2: ну, ты не обращал на это внимания? Это не было чем-то таким вот... Да, ну...
4: Но у нас не было такого.
2: Ну, то есть,
4: у нас все сидели за общим
3: у нас
4: столом.
3: Тоже, это у вас там в Брянской области, да, или где это было?
2: Да, у нас был стол малый мужчина.
3: У тебя вообще удивительное детство.
4: Питание. Один раз в день, 2-300 в месяц. Пятый класс, Башкортостан, кормят на 4 балла из 5.
2: Вот, кстати, из Казани.
3: Кстати, сколько вы учитесь? Получается, 22 дня, да?
2: Из Казани написали, учимся в гимназии, недорого. Цена на обед 93 рубля. Про разнообразие из новости не слышали, но цена соответствует.
3: Ну, да.
4: Санкт-Петербург.
2: Завтраки в школах бесплатно, обед 157 рублей. Но есть это невозможно. За всех не говорю, это в нашей школе такой комбинат питания. Соответственно, покупки в буфете. А там цены каждый день новые. Рублей 350 можно оставить. Это только обед с десертом. Потом столовая закрывается, остальная еда с собой, так как ребенок до 6 в школе. Я, конечно, сейчас за всех, опять же, говорить не буду, но вот были блюда в детстве, которые мне, в принципе, не нравились, но я не ел эти продукты. Но вот остальное, то, что я ел, ну, сказать там, что это невкусно, не знаю, мне кажется, мы все это...
3: Я не знаю, я в школе все ел.
2: Я тоже ел.
4: У меня один сын ест, а второй нет.
3: Не ел это геркулесовую кашу, потому что раньше ее готовили вот с этими хлопьями. Это вот эти семечки оставались, и она мне в горле застряла.
2: Сладкий творог я не мог. Вот эти кнедлики, или как они, вот такие шарики из
4: творога,
2: да. Причем какого-то такого достаточно прессованного, ну, я не знаю, как это называется, хотя я творог сам по себе люблю, а вот эти вот шарики нет.
3: Из творога нет.
2: Да.
3: Я
2: все остальное я ел.
3: Самое любимое было у меня... Шарики из творога.
2: Ну, я не знаю, как это блюдо называется, я это так сейчас описываю. Творожная запеканка, которую киселем сверху поливали, это вообще самое...
4: Самое отвратительное мое воспоминание из детства, это вот вареная морковка, разрезанная пополам, вот срезом вниз, и сверху полита какой-то отвратительной белой подливой, которая застывала, было ощущение, что приколочено просто. Это было просто ужасно, есть невозможно. Я до сих пор помню и вкус, и запах, и мне просто сразу прям все выворачивало.
2: Екатеринбург. Обычная средняя школа, учимся со второй смены. Обед 265 рублей 40 копеек. Помидор свежий, пикантный 28,92. Суп из овощей с зеленым горошком с мясом и сметаной 63,90. Плов из мяса с томатом с куркумой 115. Ну и тут целое меню, в общем. Коржик молочный 42 рубля.
3: Плов из мяса.
2: Доброе утро. Тольятти, 4 класс. Завтраки бесплатно, обед 130 рублей.
4: В Москве завтрак и обед на один день 560 рублей примерно. Это 5 класс.
2: Когда я учился, у нас не было столовой в принципе, только рынок рядом. Я просил у отца на неделю 500 рублей, 400 из которых я тратила на блок сигарет, а на оставшуюся сотку покупала булки. Это 2013 год.
3: А шведский стол есть в столовых школьных? Или сейчас
2: нету вот
3: такого?
2: Сообщение из Сталина, Эстония нам поясняют. У нас в школах города питание для детей бесплатно. Утром каша по желанию. В обед в столовой шведский стол. Несколько супов на выбор. На второй около 5 гарниров. Разные пошлины, мясные блюда, разные салаты, напитки, чай, кофе, какао, соки, молоко. Меня бы так кормили в Орле в 90-х.
3: А что, почему?
2: А кофе детям в школе дают?
3: А кто за детей платит?
4: Может быть, цикорий, скорее всего, нет? Или прям кофе? Подмосковье, Раменское, обед в школе 177 рублей.
2: Тут вот нам прислали несколько фотографий, например, Королев, Московская область, сообщение из чата родительского. Стоимость питания с 1 сентября 2026 года. Первые и четвертые классы, завтрак, полдник 136 рублей 32 копейки, обед 187 рублей. Пятый и одиннадцатый класс, завтрак, полдник 158, обед 215. И одобрительные смайлики от родителей стоят. Ну и многие нам прислали меню школьных. Вот из Кемерово, пожалуйста, 5-11 класс. Обед школьника 185 рублей. Суп, мясное блюдо с гарниром, фрукт, салат, закуска, напиток.
3: Закуски в школах можно продавать?
2: А тут причем обед школьника молочный, мясной и мясной плюс. Ну, обед школьника самый дорогой, молочный, например, молочное блюдо, блюдо из творога и яиц, это, наверное, завтрак. Выпечка, напиток 135 рублей. Это, я напомню, в Кемерово вот такие расценки.
4: Одинцова. За один день, значит, 152,60 – это завтрак. Обед 205 рублей 50 копеек – это за один день, да? Причем завтраки стали с пятого класса платными, и раньше только за обеды платили 177,42 рубля.
3: А все-таки как-то выглядит логичным, что дети в школах, да, должны питаться бесплатно, ну, за счет государства. По-моему, это... Ну,
2: у нас так и было раньше.
3: Раньше,
2: потом, по-моему... Правда, в старших классах что-то доплачивали.
3: По-моему,
2: но
3: да.
2: Но у нас не было столовой, вот в старших классах, был просто коржик и компот.
3: Это очень вкусно.
4: Вот коржики многие вспоминают. Младшая носит с собой завтра, ну, еду уже 5 лет, не зашел ей школьный обед. А я вспоминаю свои школьные годы и коржик за 7 копеек.
2: Ну, надо сказать, что сейчас еще дети более требовательные к еде. Мы-то не избалованы были, что дали, то в целом и ели. И, ну, если не хочешь есть, то и не ешь.
3: Ну да.
2: Будешь голодный.
3: Хочешь, носи с собой в этом ланчбоксе яблоко. А, ну,
2: я не помню, что мы с собой носили.
3: У нас нет, я не брал, у нас носили те, у которых была какая-то там диета по гастриту и так далее. А мы в столовке ели все. И я эти разваренные макароны, я вот как их вспомню, с подливой еще, это, с мясом, это так вкусно.
2: А вот смотрите, именно в Таллине платят город, в других городах такого вроде нет. В детском саду питание платное, но 90% платит город. Финляндия нам пишет, детям завтрак, обед, полдник бесплатно, учителям 1,5 евро. Ну, 1,5 евро это недорого совсем. Прям даже копейки, я бы сказал.
4: Ну, ну да.
3: Так, наверное, должно быть. У нас нет, а...
2: Три кота, коржик, компот и карамелька. Да, я тоже сразу вспомнил этот мультфильм. А, смотри, в Российской Федерации начальные классы питаются бесплатно.
4: Завтраки бесплатно. Обед это... Ну, я думаю, что, наверное, есть города, где и обедают бесплатно дети.
2: Ну, где? Вот если тут что-то нам не написали, нам про начальные классы.
3: Из городов.
2: Вот пишут 1-й и 4-й классы, стоимость питания. Да. 5-й, 11-й классы. Может быть, все от региона зависит, действительно. Но так, чтобы вот все написали, что бесплатно в начальных классах, нет. Друзья, захотелось чего-то...
4: Побед... Да, перекусить.
2: И вот такого в столовке, да?
3: Прям столовского, да.
2: И коржик.
0: Подъемники на нашем радио. Реклама на 107FM. Наша погода.
5: По данным ГИСметео, сегодня в Воронеже малооблачно, температура воздуха днем 28 градусов тепла. Ветер юго-западный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
6: Завод «Металлопрофиль» реализует уцененные и некондиционные товары. Профнастил, доборные элементы, сайдинг, водосточные системы прямоугольного и круглого сечения в различных цветах и покрытиях от 150 рублей. Ждем вас по адресу Ильюшина, 7Б. Телефон в Воронеже 222-4-222. Завод «Металлопрофиль» 222-4-222.
7: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бабяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
8: В питомнике «Рура» декоративные растения по честным низким ценам. Крепкие туи от 750 рублей. Пышные спиреи и гортензии от 400 рублей. Все готово к посадке. Приезжайте за растениями для красивого сада и живой изгороди. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
9: Санаторий Дзержинского в Воронеже – это современный оздоровительный комплекс для всей семьи. Все, что нужно для вашего отдыха и укрепления здоровья. Обновленные номера и медицинское оборудование, разнообразие программ лечения, аквафитнес-центр с двумя бассейнами – детским и взрослым, питание, шведский стол, уютная кофейня, развлекательная программа, чистый воздух и многое другое. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
6: Самое ценное, что есть у человека – его здоровье и его время. Это хорошо понимают на большом и серьезном предприятии «Агроэко». Именно поэтому здесь особый доброжелательный климат в коллективе и проявление настоящей заботы о своих. Наставничество, бесплатное питание, санаторно-курортное лечение, получение образования в техникумах и вузах за счет компании и другая помощь тем, кто стал частью команды «Агроэко». 8 800 333 47 00.
10: Дворец творчества детей и молодежи приглашает детей и подростков от 5 до 18 лет на День открытых дверей, который состоится 6 сентября с 10 до 15 часов. Гостей ждут около 200 объединений разных направлений, концертная программа и мастер-классы. Все занятия во дворце бесплатны. Телефон для справок плюс 7 473 253 11 19. Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
11: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
12: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио. Музыка поколений. Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев и председатель облдумы Юрий Матузов поздравили школьников, студентов, родителей и педагогов с Днем Знаний. В обращении отмечается, что в Воронежской области за парты сядут более 250 тысяч школьников, 58 тысяч учащихся среднепрофессиональных учреждений, свыше 87 тысяч студентов вузов. Подчеркивается, что власти стремятся сделать образовательный процесс максимально эффективным и комфортным благодаря инициативам президента и региональным программам. Первые лица региона сообщили, что в этом году откроется новая школа на улице Острогожской в Воронеже на 2000 мест, одна из крупнейших в области. Школьные и студенческие годы формируются интеллектуальный и ценностный капитал человека. Пусть его главными слагаемыми будут прилежание в учебе и любовь к родине, подчеркнули Александр Гусев и Юрий Матузов. В эфире новости. На оперативном совещании в региональном правительстве обсудили подготовку к предстоящим выборам, которые пройдут в особых условиях. Губернатор Александр Гусев поручил обеспечить безопасность избирательных участков, оснащение металлодетекторами, резервное электропитание и готовность к внештатным ситуациям. Он также потребовал от руководителей всех уровней лично контролировать ход избирательных процедур и на 3 дня голосования запретил планировать командировки, отпуская и любое отсутствие на рабочих местах. Глава региона подчеркнул, что подготовка идет по плану, сбоев нет, а ключевые приоритеты – безопасность и высокая явка избирателей. Глава региона Александр Гусев встретился с председателем правления Воронежского отделения Союза писателей России, директором и главным редактором журнала «Подъем» Иваном Щелоковым. Он проинформировал главу региона о творческих проектах редакции журнала и писательской организации в культурно-просветительской и литературной сферах. Еще одной темой встречи стала подготовка к крупному межрегиональному детскому литературному фестивалю, организованному Союзом писателей России. Его планируют провести в Воронеже осенью следующего года. В завершение Александр Гусев поздравил публициста с прошедшим юбилеем и вручил ему почетный знак за добросовестный труд и профессионализм. В Воронеже создадут дирекцию Петровской набережной. Новая структура войдет в состав Министерства ЖКХ и энергетики региона под кураторством заместителя председателя областного правительства Евгения Бажанова. Штат сформирует за счет перераспределения сотрудников из областных структур. Как пояснил Евгений Бажанов, главная задача не новые концепции и обещания, а юридическая корректная передача имущества из городской в областную собственность и постепенный переход от сезонного формата к полноценному круглогодичному пространству. Первым этапом станет аудит территории. Власти осмотрят объект, определят, что потребует немедленного вмешательство с точки зрения безопасности и эксплуатации, что можно сделать в ближайшее время, а что потребует отдельного проектирования и финансирования. Это были новости региона.

0: боком. Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винг». Реклама 18+.
1: Наше радио. Сделано в России.

0: Кирьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте, 9 часов и 7 минут в столице, сегодня 1 сентября, еще раз поздравляем вас с первым днем осени и желаем
3: вам... Днем знаний вас поздравляем.
2: Да, и желаем вам быть умными в день знаний.
3: Вот тут уже с утра люди пишут, почему я в 40 лет должна делать домашнее задание. Я думал, что никогда его не буду делать, когда закончила школу. А я должна, потому что трое детей, и со всеми нужно делать домашнее задание.
2: Ну, да кстати, ничего вы не должны, да. Не делайте, да и
4: не
2: все.
4: Делайте. Я не делаю.
3: Кто-то вот на продленку отдает детей, кто-то просто не делает. Ну, как учится, так учится.
2: Если вам нравятся вот эти страдания, то ради бога. Вы же сами себя назначили делателем домашнего задания, поэтому сейчас не нужно, не нужно.
3: Не, ну кто-то чувствует
2: что?
3: Вину, что вот...
2: Перед кем?
3: Перед ребенком, перед собой, не знаю.
2: Перед ребенком вину чувствует?
3: Да, вот ребенок,
2: что не сделал с ним уроки?
3: Обратился за помощью, он не сделал с ним уроки.
4: Сказал. Нет, но одно дело, когда ребенок ничего, ну, там не понимает какую-то тему и приходит к тебе за помощью, чтобы ты помог ему как родитель объяснить. Это одно. А все-таки, ну, вот прям полностью... Я не знаю, я не делала, по крайней мере, ни с кем из пацанов своих домашку. У нас... Ну, просто и как-то так повелось, если у них...
3: приходит, а ты помочь не можешь, и тебе...
4: У нас папки приходят.
3: И,

0: помощи, а не ко мне.
1: И тебе нужно время, чтобы разобраться в этом задании. И ты говоришь там, дочь или сын,
2: давай
1: иди,
2: сейчас
1: погуляй.
0: Погоди, сейчас я.
1: Туда, чат GPT.
0: Да. Ой, я уже, вот, например, ну, старшая школа, это уже вообще, хотя я всегда хорошо училась, у меня математика, например, была любимым предметом, но все, что там уже после 7 класса начинается, мне кажется, я уже в жизни не вспомню. Поэтому дети приходят, если что-то не понимают, к папе. У нас у папы светлая голова.
3: Ждем ваши проблемы, пожалуйста, пишите, рассказывайте, что беспокоит, выберем самую интересную проблему, выведем вас в эфир. Как пережить этот день? Он только начинается, а мы уже в семье переругались. Одна долго собирается, другая опаздывает на работу, третий потерял ключ от школы и так далее.
0: Значит так, выдыхаете сейчас, идете, покупаете себе мороженое.
3: Ну, я веду, наверное, карточку, знаешь, есть пропуск в школу. Я просто думал, что их сдают дети в конце учебного года, потом выдают новые, как раз вот на тот случай, чтобы не теряли.
0: Мы потеряли младший.
3: Количество вот этих карточек, которые за лето люди, дети потеряли, просто какое? Имеет ли смысл каждый раз их печатать? Или проще их собирать вместе с учебниками в конце года и выдавать с новыми учебниками?
0: Это ужас. Мы вчера перерыли всю квартиру. У нас младший потерял пропуск. В результате я нашла майский бутерброд, запакованный в фольгу, где-то зарытый в учебник. Они сами наводят порядок в своей комнате, я туда не лезу. Ну, видимо, не очень был хорошо наведен порядок, потому что я в результате влезла в ящики. Конечно, сегодня у них будет генеральная уборка, они будут этим всем заниматься после
2: школы. В каком виде?
0: Там уже новая жизнь. Не распечатывала. Нет, ну запах был просто чудовищный.
2: Настоящий.
0: Это кошмар. Да, это я вот. Слушай, я не разворачивала, я не знаю, что именно там пропало. Ну нет, ну это ужас. Я просто говорю, а это что?
3: О, вот он. Нашелся.
0: Вот и мой дорогой, да.
3: Ждем проблемы, пожалуйста. Пишите, по какой книге, Ян?
0: Сегодня предлагаю по Носову гадать.
3: Давайте по Носову погадаем.
4: Подъемники на нашем радио. Реклама на 107FM.
5: Дворец творчества детей и молодежи приглашает детей и подростков от 5 до 18 лет на День открытых дверей, который состоится 6 сентября с 10 до 15 часов. Гостей ждут около 200 объединений разных направлений, концертная программа и мастер-классы. Все занятия во дворце бесплатны. Телефон для справок плюс 7 473 253 11 19. Купить стройматериалы без визита в магазин стало еще проще. Магазин «Континент». Просто позвоните и оставьте заявку, а мы сделаем расчет и подготовим для вас индивидуальное предложение. Вы оплачиваете онлайн, мы доставляем по адресу. Магазин «Континент», город Калач, улица Забрудинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201, код города 47363. Скидки для пенсионеров 20%. Санаторий Горького предлагает скидку по лечебным программам в размере 20%. Новейшее медицинское оборудование, внимательные врачи, комфортабельные номера, трехразовое питание и большая культурно-развлекательная программа. Успейте забронировать для себя и своих близких. Телефон 8 800 201 63 13 или на сайте санатория. Акция действует с 1 сентября по 30 декабря 2026 года. Подробности на сайте санатория Горького в Воронеже. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Салон красоты «Форма» – это всегда заряд энергии и настроения. Ведь именно здесь вы получите индивидуальный подход от профессиональных мастеров и полный спектр услуг. Вы выбираете форму, а мы выбираем вас. Консультация бесплатна. Город Воронеж, Ленинский проспект, 129. Телефон 226-75-47.
6: 255? 45? 55! Запомни! Телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
4: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, дорогие друзья, давайте почитаем проблемы, которые уже пришли. Гадаем сегодня по носу.
3: У меня трагедия. Вчера руководитель сделал мне предложение поехать вместо него в командировку. Открывать объект в Екатеринбурге. Сказала, что подумаю, а вечером мужу рассказала. И вот он категорически против поездки, шантажирует разводом. А я очень хочу поехать. И тут тупик. Погадайте, как быть, Юлька.
2: Вообще, что-то за дела такие? Вам, вашему мужу теперь рассказывать ничего нельзя? Я понять не могу. Ну, а если бы вы ему не рассказали, как бы вы поехали?
4: А чего? Ладно, было.
3: Нет, она, еще... видимо, переживает, что муж против, а ей хочется. И как поступить, она не знает. Ну, она... Против мужа, видимо, не хочет. Ну, не знаю, мало ли какая есть причина.
4: Вы с руководителем ехали, и он ревновал. А тут вместо руководителя.
2: Ревнует все равно, что она одна в гостинице, там туда-сюда, в чужом
4: ей
2: городе.
4: 49 лет вот Юля написала. Ну, я уже, казалось бы, должны быть взрослые люди все понимать.
2: Ну, я тебе просто объясняю. Наверное...
3: Но есть какая-то причина у супруга, видимо. Ну, не ж просто, ну...
2: Ну, бывает и просто у мужчин, да? Конечно.
4: У дочери условно остался один год до школы. В саду уже записали на подготовку к школе и каллиграфию. И не могу определиться, отдать ее в школьное рабство в 6,9 или 7,9 лет. Ну, в 6,9 нормально, мне кажется, нет? Ну, уже 7 лет практически.
2: Отдавайте в 6,9. Меня вот отдали...
4: 5,9.
2: В 7,9, да. И это, ну, представьте, я в школу пошел с 8 лет.
3: Но мне кажется, я тоже, скорее, ну вот, если бы это был мой ребенок, наверное, в 6,9 бы в такой ситуации отдала. Когда там это 6,3 или 6,5, еще подумаешь 10 раз, а тут уже почти 7, действительно.
4: Я в 6, ну, у меня в ноябре день рождения.
2: В классе я был самым старшим. Uh-huh. Как бы хорошо это или плохо, просто я бы на год закончил школу раньше. Вот. Больше бы успел, наверное. Ну, то есть вот только с этой точки зрения. Если вам некуда спешить, ну, какая разница?
4: Угу. Ждем ваши проблемы. Пожалуйста, пишите, рассказывайте, что беспокоит. Выберем самую интересную, выведем автора этой проблемы в эфир. Вы назовете номер страницы, номер строчки, мы вам ее расшифруем.
0: Подъемники на нашем радио.

там, попавших в любовную сеть. Теперь он решил соблазнить последнюю женщину смерть. И смерть растет.

0: Какая красота.
1: На правах рекламы.
2: Чем активнее развивалась цивилизация, тем громче становился мир вокруг. Сегодня шум не оставляет нас нигде. Он на улице, на работе, даже дома.
3: Люблю тебя.
2: И только когда исчезают лишние звуки, мы слышим то, что действительно важно. Следующий шаг в эволюции – наш собственный выбор. Acoustic Now. Шумоизоляция человека разумного.
1: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
2: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru/12+.
3: Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на Чанган UNES в комплектации «Техно» 2025 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля в трейд-ин и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган.
5: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
6: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это Авито Авто.
2: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
7: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай. Куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
8: Доверьте вопросы безопасности МТС Джуниор. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Джуниор. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
2: Тариф МТС Джуниор или МТС Джуниор Плюс включены сервисы безопасный интернет и МТС-защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности. По результатам исследования, проведенного X-консалтинг в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет-голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
9: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.

0: Новая волна роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского волна. Наименование оборудования. АО «Телекомкомплекс». Угарин 106-590-202-86-20. Город 5. Детали dom.ru.
2: Георгий Чевчан. Лидер команды Такаяма Форвард Авто. Двукратный чемпион мира по дрифту.
3: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма. Адаптивная защита двигателя.
4: Да что за нормально?
5: Что?
4: А что?
5: Перевозки – это задача со звездочкой.
6: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
7: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
6: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
8: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. Пятый сезон. Это новый вызов. Премьера.
9: С 12 сентября по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
10: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Александр Бон, Яна Лукьянова
11: и Игорь Паньков.
10: Подъемники на нашем радио.
12: Малину. 9:32.
13: Делимся рецептами за эфир.
14: Погадаем. Да. У меня трагедия. Вчера руководитель сделал мне предложение поехать вместо него в командировку. Открывать объект в Екатеринбург. Сказала, что подумаю, а вечером мужу рассказала. И вот он категорически против поездки. Шантажирует разводом. Я очень хочу поехать, а тут тупик. Погадайте, пожалуйста, как быть. Юля, 49 лет. Юль, доброе утро.
15: Доброе утро, очень рада
13: слышать. Доброе утро.
14: Юль, а откуда ехать? Где вы живете?
15: Из Москвы.
14: Из Москвы. А почему муж против? Какие у него аргументы?
15: Ну, он мне сказал, что от тебя, видимо, хотят избавиться. Хотя это командировка на неделю, и объяснила все. Очень выгодное предложение в плане там премия. Все оплачивается, естественно. Mm-hmm. Полный пенсион. Вот.
14: А что значит «хотят избавиться»? В смысле, он боится, что вас переведут в Екатеринбург?
15: Угу. Мы просто работаем в аналогичных руководящих должностях. Он руководитель отдела, я руководитель отдела. И послали именно меня. Может быть, там немножко глубже он завидует, я думаю.
14: Скорее всего. Ну,
15: должен был порадоваться как-то, я думаю.
14: Ну, конечно.
15: Меня заметили. Понимаете, я работаю в мужском коллективе в основном. И чтобы женщину куда-то там, ну, где-то заметили, это очень постараться нужно.
14: А что за объект открываете?
15: Скажем так, строительная фирма.
14: Строительная фирма, хорошо. Ну, как будто бы странно. Действительно, надо порадоваться и поддержать вас. А сколько
15: дети,
14: ему лет?
15: Да, дети радуются. А муж моложе меня на 12 лет.
14: А, ну вот, может быть, поэтому он еще, так сказать, не созрел. К взрослым решениям.
5: К радости не созрел.
14: Да. То есть ему 37, да?
15: Да, да.
13: Ну, тут... А вам хочется, по понятным причинам.
15: Мне очень хочется, да, показать
12: себя. А вот хочет, да, то есть там будет возможность показать себя, проявить, да, и так далее, да.
13: Ну, конечно, это профессионально важно, я так понимаю.
12: А вы можете Юли? На правах старшего
14: в семье
12: старшего семьи сказать «циц»?
15: Там еще одна проблемка есть.
12: Какая?
15: Я панически боюсь самолетов. И вот это тоже сдерживающий фактор. Я никогда не летала, для меня это...
12: А, вы никогда не летали. Автомобилем.
14: Но это же вы боитесь, а не он? Или он за вас так переживает?
15: Я не пойму никак.
12: Не, но на самом деле...
14: Лететь недалеко.
12: Ничего страшного, потому что если бы вы панически боялись самолетов, вы вообще не летали никогда самолетами?
15: Нет. В аэропорту была.
12: Именно потому, что боитесь?
15: Ну, страх перед неизведанным.
12: Но именно не летали потому, что боитесь? Или все-таки просто не было такой возможности?
15: Нет, боюсь.
14: Есть много способов.
15: Если была возможность самолетом, я автомобилем как-то добиралась.
14: Побороть страх, поэтому вот за это не переживай. Тем более новый опыт какой интересный. Представляете, сколько эмоций у вас будет от этой поездки и туда, и там, и обратно. Ну, мне кажется, он должен согласиться. Это какое-то ребячество. Какая-то незрелая позиция.
13: Ну, мы вам, конечно, желаем договориться как-то с супругом, да, чтобы у вас все получилось, тем более, что это важно для вас профессионально.
14: Юль, давайте номер страницы, номер строчки.
15: 23, седьмая сверху.
14: Доброе утро. У меня трагедия. Вчера руководитель сделал мне предложение поехать вместо него в командировку, открывать объект в Екатеринбург из Москвы. Сказала, что подумаю, а вечером мужу рассказала. И вот он категорически против поездки, шантажирует разводом. Я очень хочу поехать, а тут тупик. Погадайте, пожалуйста, как быть.
12: Соскочили с дивана и бегом из комнаты. Так что
13: вперед. Благословляем вас, да. Юль.
14: Ну, вот женские большое. Хитрости, да, нужно тут включить, раз по-другому не понимает. А потом после дивана в аэропорт.
15: Ну, вообще... Я с тобой возьму.
14: Шантажировать...
13: О, или так.
14: Шантажировать разводом, ну...
12: Это как-то, мне кажется, да, женское дело обычно. Женщины так говорят.
13: Да.
14: Вот. Пусть возьмет себя в руки.
12: Да.
13: Да, да. Не обламывает вам крылья.
14: Удачи. И напишите, как все закончится и пройдет.
13: Давайте, а полет будет хорошим. Боже мой, Екатеринбург такой красивый город.
14: Да, можно же совместить
13: с отдыхом.
14: Командировку недельную еще с отдыхом, да, знакомством с чудесным городом, красивым, вкусным,
13: да.
14: Гостеприимным.
13: Ой.
12: Да, там есть.
13: Привет тебе, Екатеринбург.
14: Там есть место, где Янка варила.
13: Мост.
14: Вот по нему не надо ходить.
13: Не надо, все там нормально сделано.
14: 9:37 в Москве. Доброе утро.
16: Подъемники на нашем радио.

0: Наша реклама.
1: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

делаю второй. Дорога под ногами, небо над головой. Двигаюсь уверенно, как стрелки на часах. Откуда не скажу,

0: Кирьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро. 9 часов 47 минут в столице.
3: 1 сентября. Все школьники уже на линейках, наверное, поэтому можно спокойно поговорить о мемах. Наташа, мы все изучили. Яндекс выяснил, какие мемы любят в России. Тут день мема был, оказывается. И Яндекс изучил, какие мемы были самыми популярными у россиян с 2010 года по первую половину 2026 года. Аналитики изучили обезличенные запросы пользователей и выяснили, как за 16 лет менялась культура мемов от картинок с персонажами до коротких видео и мемов, созданных с помощью нейросетей, естественно. Среди самых популярных мемов разных лет, вот я этого не помню, Пакон или Пакон, господа.
4: Кошмар, ладно, мы с вами не модные чуваки.
3: Ждуна-то мы помним.
4: Ждуна помним.
3: Ждуна-то помним.
4: Да.
3: Вжух. И избирательный Дрейк и бархатные тяги. Про избирательного Дрейка не знаю, про бархатные тяги, да. А главным мемом 25-го года и первой половины 26-го года стал загадочный 6-7. Впервые за историю исследования один мем удержал лидерство два года подряд. Я думаю, что школьники, которые сейчас едут в автомобиль, вдруг их везут на линейку, сделали характерный жест двумя руками, потому что эти цифры будоражат
4: до сих пор?
3: Да, до сих пор. И если вы, дорогие школьники, сейчас едете вместе с родителями в школу, то знаете, следующий учебный год будет 26-27. То есть, собственно, ваши 6 и 7. Еще один вывод Яндекса. Главный герой российских мемов – кот. Именно коты чаще всего становились объектами мемного творчества.
2: Коты, да, это
3: все. Среди актеров, Сашка, адепт этих мемов с котами.
2: Особенно рок-музыкантов котов.
3: Среди актеров лидером стал Дуэйн Скала Джонсон, а среди вымышленных персонажей Человек-паук и Шрек. Исследование показало, мемы за последние годы стали не просто шутками, а отдельным языком общения, который постоянно меняется вместе с интернетом.
2: А еще, если ты говоришь мем, значит, ты молодой, а если ты говоришь мем, значит, ты, тебе там, тебя можно вычислить, короче, тест на возраст.
3: Да-да-да, мне так вот, я поэтому так...
2: Поэтому мем.
3: Мне немножко это раздражает, потому что я всегда говорил мем. Но молодежь мне сказала, что...
2: Это вот...
3: Пап, тебя старит.
4: Молодец.
3: Старит это выражение. Нужно говорить мем. Я вот мем, поэтому я в теме с X7.
2: Да я понял, да я и без темы секс-сцен.
4: А я помню, я писала какую-то статью для печатного СМИ, и мне сын тоже комментировал все вот эти вот словечки.
0: На нашем радио. Реклама на 107 FM. Наша погода.
5: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно, температура воздуха днем 28 градусов тепла. Ветер юго-западный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.

0: саженцы плодовых и декоративных культур, рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
1: В питомнике «Рура» декоративные растения по честным низким ценам. Крепкие туи от 750 рублей. Пышные спиреи и гортензии от 400 рублей. Все готово к посадке. Приезжайте за растениями для красивого сада и живой изгороди. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
2: Жиловщицей работаю давно. И знаете, работой своей довольна. У нас на заводе кино снимать можно. Оборудование новое, дисциплина железная. Освоила технологию жиловки мяса. Дело не хитрое, но ответственное. Агроэко поощряет премиями, путевками в санаторий. На смены привозят и кормят бесплатно. Захотите к нам? Вспомните слова Маши Жиловщицы. В Агроэко хорошо платят тем, кто не боится работы. 8 800 333 47 00.
3: На постоянную работу требуется бухгалтер по первичной документации. Магазин «Континент», город Калач, улица Забродинская, 6Г. Телефон в Калаче 66 201, код города 47363.
4: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
6: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
7: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио. Проверено временем.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Средства ПВО за ночь уничтожили 516 беспилотников. Как говорится в сводке Минобороны, украинские летательные аппараты самолетного типа были сбиты над территориями 17 областей, а также над Московским регионом, Республикой Крым и над акваторией Черного моря. Украинские войска блокируют подъездные дороги к Запорожской АЭС. Как сообщила директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина, из-за беспилотников и обстрелов нет возможности доставить на АЭС новую партию дизельного топлива. Внешнее электроснабжение станции было прервано 20 августа из-за повреждений линии электропередачи. Станция переведена на питание от дизель-генераторов. Место повреждения линии находится на подконтрольной ВСУ территории. Товарооборот России со странами Шанхайской организации сотрудничества в прошлом году превысил 400 миллиардов долларов. Об этом в ходе заседания Совета глав государств-членов ШОС заявил Владимир Путин. По его словам, доля национальных валют во взаиморасчетах России и государств-участников организации превышает 98%. В числе актуальных практических задач, стоящих перед организацией, президент России отметил дальнейшее укрепление коммерческой связи между государствами-членами. В мероприятиях саммита ШОС и формата ШОС Плюс в Киргизии принимают участие представители 17 стран и 6 международных организаций. В российском МИД следят за поисковой операцией после стихийного бедствия в Непале. На текущий момент эвакуировано 10 российских граждан. Об этом сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова. По ее словам, по состоянию на 31 августа ведутся поиски 12 российских граждан, которые находились в зоне бедствия. По последним данным полиции Непала, число погибших в результате оползня на севере страны приближается к 1000. В России изменятся ГОСТы на красную икру. Они вступят в силу с июня 2027 года. Как сообщил президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев, стандарты качества при производстве красной икры серьезно меняются. Ключевое изменение стандарта для баночной икры связано со снижением норм содержания соли. Теперь минимальный порог будет составлять 3%. Названы наиболее эффективные виды тренировок для похудания. Эффективнее всего уменьшить окружность талии и снизить жировую массу помогают высокоинтенсивные интервальные тренировки. Вместе с тем, аэробные нагрузки умеренной интенсивности показывают лучшие результаты в снижении общей массы тела. Силовые упражнения, в свою очередь, незаменимы для сохранения мышечной ткани и поддержания основного объема веществ на должном уровне. А популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо Телеграм, теперь мы есть в Максе, в ВК и в Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
1: Национальная служба новостей.
3: На правах рекламы.
4: До премьеры фантастического блокбастера «Трудно быть богом» осталось 2 дня.
5: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
6: Я построю здесь новый мир.
5: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Доброе утро, дорогие друзья. 10 часов и 7 минут в столице. Сегодня 1 сентября, сегодня вторник.
3: День знаний. Поздравляем всех с этим днем. Родителей, учителей, детей. Всем
4: студентов.
3: Сил, терпения, да, и удачи. День государственности Кабардино-Балкарской Республики. Также сегодня день любителей сериалов в России. Оказывается, есть и такой праздник у нас. День рождения Сергея Бубунца. Давайте его поздравим в первый день осени.
4: Да, с праздником.
3: Как бы иронично это сейчас не звучало. Видели Сергея на фестивале «Легенда». Передавал всем большой привет. В невероятной форме, на позитиве. И сегодня еще день рождения у Антона Завьялова из группы 2517. Тоже Антона
4: поздравляем. Поздравляем,
2: поздравляем, да.
3: Антон сейчас новый период, пишет сольные песни. Одна из них в «Чартовой дюжине», за которую вы активно голосуете. Прошлой неделе была на втором месте. И
2: «Туман»
3: готовится, да, к выходу сингл. Несколько песен будет.
2: Mm-hmm. Это теперь будет сольное выступление?
3: Ну, пока у них творческий перерыв. Ну, группа год назад об этом объявила. Концерты не дают они. И вот Антон, видимо, пользуется моментом и занимается сольным творчеством. Но Андрей тоже играет в театре. Тоже, по-моему, что-то сейчас сольное готовит. Занимаются люди. Давайте, Александр, посмотрим все-таки на даты и выберем. Или день знаний сегодня?
2: Ну, конечно, школа и учеба.

0: Школа и учеба.
1: Школа и учеба. Давайте те, у кого есть школьники сейчас в семье, вот, кто испытывает все эти эмоции, связанные с родительскими чатами, линейками, домашними заданиями, продленками и так далее и тому подобное, против тех, кто уже отстрелялся. Все, студенты или уже даже институт закончили, внуков школьников еще нет, поэтому можете спокойно в этот день не думать о школе вообще.
2: Слушай, ты знаешь, я вчера в бассейне со мной произошла такая история. Стоит, значит, мужик, ну, мы переодеваемся, он вот в два раза шире меня, а примерно с меня ростом, здоровый, и не то, что у него, ну, есть немножко лишний вес, ну, как бы есть и есть. И такой басистый голос у него, и он, я обычно там, когда в этой раздевалке нахожусь, я схожу с ума, вот если в детское время, там все в телефонах, там что-то орет из телефона, то, значит, видосы какие-то, то игры, а здесь игры, там, типа-та-па-па-ту, типа-та-па-па-ту, типа-па-та-па-ту. Я думаю, ну, ты взрослый детина, ну, что ты можешь это выключить? И, короче, я уже набрал воздух в рот.
0: Высказать все, что Саша думает.
2: И тут у него зазвонил телефон. И он говорит: алло, мам, бегу, да, быстренько бегу, бегу, бегу, сейчас бегу. Я понял, что это ребенок.
1: И мама... Запертый в теле взрослого.
2: Мама, которая его ждала там, там очень много таких мам, которые ждут своих детей, они вечно там сидят в телефонах. И вот мне так стало смешно, думаю, такой здоровый. Знаешь, вот он, ну, именно...
0: Вот крепкий.
2: Такой богатырь русский.
1: Смешно, если бы ты сделал ему замечание, он повернулся бы и сказал, что... Ничего-ничего, играйте, играйте. Это я не вам, это я вот тому маленькому мальчику. Давайте, ждем заявки, имя, контактный телефон, пояснение, за какую команду вы будете играть. Разыгрываем экскурсию на наше радио.
3: Подъемники на нашем радио. Реклама на 107FM.
4: В связи с заменой выставочных образцов в «Графской кухне» распродажа. На фирменные кухонные наборы от «Графской кухни» скидка до 50%. Город Воронеж, Ленинский проспект, 137, улица Никитина, 149. Телефон 259-45-81. Код города 473. ООО «Графская кухня». Срок проведения акции с 23 августа 2026 года по 23 октября 2026 года. Подробности акции по телефону 259-45-81. Купить стройматериалы без визита в магазин стало еще проще. Магазин «Континент». Просто позвоните и оставьте заявку, а мы сделаем расчет и подготовим для вас индивидуальное предложение. Вы оплачиваете онлайн, мы доставляем по адресу. Магазин «Континент», город Калач, улица Забрудинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201, код города 47363. Скидки для пенсионеров 20%. Санаторий Горького предлагает скидку по лечебным программам в размере 20%. Новейшее медицинское оборудование, внимательные врачи, комфортабельные номера, трехразовое питание и большая культурно-развлекательная программа. Успейте забронировать для себя и своих близких. Телефон 8 800 201 63 13 или на сайте санатория.
5: Акция действует с 1 сентября по 30 декабря 2026 года. Подробности на сайте санатория Горького в Воронеже. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
3: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

0: Лукьянова и Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Так, дорогие друзья, давайте играть. Кто у нас на связи?
2: У нас на связи Сергей. Сыну Сергея 4 месяца всего, так что школьника пока нет. Но с интересом слушает Сергей про будущие заботы. Доброе утро.
1: Доброе утро, Сергей. Сегодня 1 сентября, нечетное число. Значит, преимущество на вашей стороне. В какой стране ученики сами, убирают школу? Согласно протоколу. Моют полы, протирают парты и чистят туалеты. В Финляндии, в Японии или в Индии?
3: А мы такое делали в школе.
4: В Японии.
1: Это часть системы осодзицу. Навыки повседневной жизни. Считается, что уборка учит уважению к труду и ответственности за общее пространство. Это абсолютно точно. Но туалеты
2: согласна.
1: Мы чистили, если их сами там с ними что-то сотворили. А так у нас уборщица была.
3: Нет, уборщица у нас тоже была, но когда ты дежурил по школе, вот твой класс, то ты оттирал эти все линолеумы.
1: Да, оттирали, но в тот
3: туалеты мыли тоже.
1: Туалеты мы не чистили. Это точно.
2: Стенки мыли, я помню.
1: В Торонто, в Торонто, у вас один правильный ответ. В Торонто есть альтернативная школа Альфа. Ученики сами выбирают, чем заниматься. Нет жесткого расписания, обязательных предметов и оценок. Классы формируют не по возрасту, а по интересам. То есть в одном классе может оказаться и салага, и старший. Дети могут сами проводить уроки, работать над проектами. А что им грозит за плохое поведение? Вот к чему я веду вопрос. Их отстраняют от любимых предметов. У них забирают книги и ноутбуки. Или их ставят работать в столовую?
4: Наверное, первое, отстраняет от любимых предметов.
1: Да, отстраняет от любимых предметов. Вы сейчас разрушаете надежду на победу второго участника. В 19 веке в России у детей, обучающихся в школе, совсем не было каникул. Вот в нашем расскажите, пожалуйста. В 19 веке в России у детей, обучающихся в школе, совсем не было каникул. На какой период школьникам давали отгул? На Новый год, на время сбора урожая или в день рождения?
4: Ну, наверное, на время сбора урожая. Логично.
1: Это правильный ответ. Вы не оставили никаких шансов второму участнику. Это, конечно, несправедливо, потому что вы еще не знаете, что такое школа. Ну, в понимании родителей.
3: А те, кто знают,
1: они остались
3: сейчас,
1: с носом.
3: Да, уже проиграли.
2: Заранее.
3: Но, слушайте, 1 сентября можно сделать исключение.
2: Безусловно.
3: Если будет ничья, мы и родители...
2: Второго нашего участника пригласим.
3: Да, пригласим на
2: экскурсию. Себе в гости.
3: Вместе с детьми.
1: Ну ладно, хорошо.
3: Ждем второго участника.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, дорогие друзья, 10 часов и 23 минуты в столице.
3: Так, давайте играем с Павлом. Дальше. У Паши два школьника. Павел, доброе утро. Да,
4: доброе утро, ребята.
3: Так, расскажите, какие классы у вас там?
4: 8 и 6. Девочка 8, сын 6, дочь 8.
5: Ну, уже взрослые. Поздравляем и детей, и вас с началом учебного года и с Днем Знаний.
2: Спасибо, ну что ж, спасибо. В Сиднее есть необычная школа английского языка. English School.
5: Спасибо, Саша.
2: Для кого она? Внимание, для кого она? Кто там учится? Для попугаев, для обезьян или для дельфинов?
4: Для дельфинов.
2: Лукьянова думает так же. Вы можете изменить.
4: Я с Яной.
2: Вы с Яной.
3: Не бросайте друга в беде.
2: Правильный ответ — для попугаев.
3: Ядрён.
2: Вы только что проиграли, да.
3: Паш, ну простите, видите.
2: Где находится эко-школа Green School, построенная почти целиком из бамбука? Бали, Индия или Вьетнам?
4: Бали.
2: Хотя могла бы быть везде, да. Эта эко-школа ориентирована на устойчивое развитие и обучение в гармонии с природой, и там весь учебный процесс подчинен именно этому правилу. Какой предмет в Древней Греции считался основой образования и буквально означал упражнение? Музыка, гимнастика или риторика?
4: Ну, музыка. Думаю, пускай будет музыка.
2: Буквально означал упражнение. Это гимнастика. Греки верили в гармонию тела и ума. Гимнастика была такой же важной частью образования, как чтение и счет. Раз, отлично. Два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Три, четыре. Раз, два. Раз, два, три, четыре. И пошли, поехали. Все,
3: Александр, остановитесь. Голова уже закружилась. Паш, спасибо за игру. Не расстраивайтесь. Вам хорошего дня желаем. Поздравляем и вас, и ваших школяров с началом нового учебного года. Ну, а нашего первого участника Сергея с победой. Ждем в гостях.
5: Есть у нас одна традиция, которую предлагаю не нарушать. Первосентябрьская.
6: Почему нам так лето нравится? В этом нет никакого секрета. Можно к бабушке в гости отправиться и гостить хоть целое лето. А сказать, почему наша бабушка любит лето больше зимы? Потому что на лето к бабушке каждый раз приезжаем мы.

0: пусть это вас, дорогие друзья, не расстраивает, потому что лучше действительно все только начинается.
1: Подъемники на нашем радио. Наша реклама.
2: Город – это не только история и архитектура. Это энергия и жизнь. Это вихрь событий, которые происходят прямо сейчас. Санкт-Петербург никогда не останавливается. Новые фестивали, маршруты, гастрономические приключения, необычные экскурсии. Здесь каждый день – события. И ты можешь стать его частью. Включайся и открывай свой Санкт-Петербург вместе с официальным туристским порталом visitpeterburg.ru. 0+.
3: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
4: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
5: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис город Москва, Украина 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АОЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
1: Программа «Наше все» на нашем радио. О темах, близких каждому, поэтично и с юмором расскажут нескучные поэты Ольга Ершова и Дмитрий Ленский.
6: Да.
7: Да, ну что, вздохнули. Мы же сказали «нескучные поэты», Ольга.
1: Разговоры о жизни и творчестве с экспертами и музыкантами. Сила слова в руках профессионалов. Каждое воскресенье на нашем радио. Программа создана при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 12+. Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте.
3: Сейчас увидел новость, что все больше пар делают общий чат с вишлистом, то есть с подарками, которые они бы желали получить себе на праздник, ну, либо просто так. Ну, как это работает? Увидел что-то, сбросил в общий чат, когда какой-то повод или без повода человек заходит, и не нужно ломать голову, можно купить то, что действительно подарит настоящие эмоции и принесет удовольствие человеку, второй половинке своей. Я тут на днях видел рилс. Ну, вот такая же семья, значит, с мужем общий чат у девушки, и ее хотелки там Мальдивы, какое-то кольцо, сумочка Шанель, и его сообщение «борщ». И подпись «а не офигел ли он?» Ну, с одной стороны, удобно. Но для тех, кто любит делать сюрпризы, хотя, с другой стороны, если в этом чате уже 1000 хотелок, то человек не знает, что конкретно ему подарят. Это своего рода тоже сюрприз, но желанный сюрприз. Потому что не все любят сюрпризы.
4: Нежеланные.
3: Да, и потом расстраиваются. Да, вроде человек старается, хочет сделать приятное, а второй человек не оценил этого. Да, Александр. Ты же не любишь сюрпризы.
2: Сашка не любит. Просто мне кажется, что карт-холдер,
3: Саша, это карт-холдер из нашего возраста.
4: Про другое.
2: Дарить не нужно.
3: Ой, я, кстати, тут увидел девчонку, которая делает необычные подарки, но она расписывает тонометры. Ну, то есть ты приносишь тонометр, и она делает тематику. Ну, там, если человек фанат какого-то футбольного клуба, то, соответственно, с логотипами этого клуба будет тонометр. Если он там фанат компьютерной игры, то герой компьютерной игры.
2: Понятно, потом будет видно, что у меня подскочил давление.
4: Чтобы даже такие вещи приносили радость.
3: Корпус. Ну, он обычно белый корпус, и на него наносят,
2: соответственно, там обычно на лицевой стороне
3: какие-то рисунки.
2: Экран.
3: То есть подарок для тех, кому там за 40.
2: А почему за 40? За давление нужно следить.
3: Нужно следить, Саша. Ну, вот,
4: самых... тебе, спасибо, Александр.
3: Тебе, 20-летнему, расскажи, что нужно следить за здоровьем.
2: Если бы я это знал, конечно, бы я следил за своим давлением. Если бы я тогда знал вот так уж.
4: Верится с трудом. Так мы все не слышим все вообще говорят, да, в 20
3: думаю,
4: лет.
3: Что тебя это не коснется. Просто вам так для информации. Если думаете, что подарить человеку...
2: Кто расписывает, твоя знакомая?
3: Нет, я увидел просто в интернете предложение. Я думаю, что она не одна, эта девушка.
2: Распишите меня два.
4: Это наша общая знакомая, Саш.
3: А что еще, интересно, можно расписать такого вот из нужного? Таблетницу.
2: Нет, таблетница должна быть там розово-синей. Ну, понятно, почему? Что было, где утро, где вечер.
3: Там написано все.
2: Ну, это
4: а почему именно розовый и синий?
2: Ты когда, ну...
4: Почему именно эти цвета?
2: Розовое утро, синий вечер. Я не знаю, у меня так.
4: Да?
2: Почему, Саша? Ну, потому что там так нарисовано.
3: Может быть, розовое это для девочек, а синее для мальчиков. То есть нет, для жены и для мужа.
2: Ты принимаешь два раза в день. Ты у розовое утро, не путай меня, чтобы я чуть никто не выпил.
4: А как же песня «Розовый вечер»? Вот это вот.
3: Ну, «Розовое вино». Саша, как же эта песня?
0: «Подъемники» на нашем радио.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 10 часов и 48 минут столицы.
3: Ну что, подходит первый эфир в первый день осени нашего шоу. Поздравляем всех еще раз, не устаем, с первым днем, с днем знаний. Открываешь ленту, неважно, мессенджер открываешь или какую-то соцсеть, и, естественно, все постят своих школьников с линеек, с цветами, нарядных, родителей себя тоже. И шуточки вокруг 1 сентября, дергающегося глаза, домашек и так далее. А завтра начнутся шутки по поводу 3 сентября.
2: Ой, сегодня, сегодня буду проходить мимо школы, да.
4: А я обожаю это суетливое время, особенно вот эти вот первые сентябрьские числа, когда еще солнышко светит, погода хорошая, и все такие довольные, счастливые, не виделись за летние каникулы, подросли. Сейчас будут обмениваться какими-то летними воспоминаниями.
3: Новенькие, кто где был, появятся в классе новенькие. Обязательно.
4: Мы симпатичные. Очень этого
2: ждали, девчонок всегда ждали,
3: да,
2: новеньких.
3: Да, согласен.
2: И даже как-то, ну...
3: И старенькие очень ревновали.
2: Ждали все,
4: конечно.
2: Да. Все пацаны ждали новеньких девчонок.
4: Вот а просто, девчонки ждали
2: просто,
4: мальчишек?
2: Чтобы дружить.
3: Конечно. Давайте жить дружно.
4: Давайте дружить.
2: Да, давайте жить дружно.
3: До завтра и берегите себя.
2: Любим вас.
4: Не скучайте.
0: Подъемники на нашем радио. Наше радио. Реклама на 107FM. Наша погода.
5: Спонсор выпуска – сеть центров замены масла «Контейнер масла» в Воронеже. ООО «КМ».
6: По данным Гесметео, сегодня в Воронеже малооблачная температура воздуха днем плюс 28 градусов. Слабый юго-западный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
7: «Контейнер масла». Красный. Заметный. Свой. Два поста. Яма. 15 минут. Место, куда стремятся моторы. Контейнер масла. Железно.
8: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бабяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
9: В питомнике «Рура» декоративные растения по честным низким ценам. Крепкие туи от 750 рублей. Пышные спиреи и гортензии от 400 рублей. Все готово к посадке. Приезжайте за растениями для красивого сада и живой изгороди. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
10: Санаторий Дзержинского в Воронеже – это современный оздоровительный комплекс для всей семьи. Все, что нужно для вашего отдыха и укрепления здоровья. Обновленные номера и медицинское оборудование, разнообразие программ лечения, аквафитнес-центр с двумя бассейнами – детским и взрослым, питание, шведский стол, уютная кофейня, развлекательная программа, чистый воздух и многое другое. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
11: В Воронежской области появился раздельный сбор отходов. Бумага, стекло, пластик, металл могут быть переработаны и использованы повторно. Начать раздельный сбор отходов просто. Вам не нужно много контейнеров дома. Всего два. Один для мусора и один для вторсырья. Сдавайте собранный пластик в контейнер у дома с надписью «Пластик». Собранный картон, металл, стекло, тетрапак в контейнер с надписью «Вторсырье». А смешанные отходы в контейнер с надписью «Смешанные». Как только вы освоите раздельный сбор отходов, поделитесь своей новой эко-привычкой с близкими. Благодарим за заботу о природе родного края. Раздельный сбор отходов сегодня – это наш вклад в чистое завтра.
12: Сестра с мужем в Воронежскую область переехали. Где работу найти?
13: Сын из армии вернулся. Куда работать идти?
14: Дочь техникум закончила. Кто без опыта, на работу возьмет.
15: Жизненные ситуации бывают разные. Но с трудоустройством мы сможем вам помочь. На Агроэко требуются жиловщицы, разборщицы субпродуктов, обвальщики и другие сотрудники. Вы не останетесь без работы и без действительно хорошей зарплаты. Агроэко. 8 800 333 47 00.
16: Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси. Цемент, ОСП, утеплители.
17: кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. «Протек» – все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
18: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
19: Алло.
18: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
20: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

0: Наше радио. Сделано в России.
1: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
2: Наши новости.
3: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев и председатель облдумы Юрий Матузов поздравили школьников, студентов, родителей и педагогов с Днем Знаний. В своем обращении они отметили, что власти стремятся сделать образовательный процесс максимально эффективным и комфортным благодаря инициативам президента и региональным программам. Первые лица региона сообщили, что в этом году откроется новая школа на улице Острогожской в Воронеже на 2000 мест, одна из крупнейших в области. В школьные и студенческие годы формируется интеллектуальный и ценностный капитал человека. Пусть его главными слагаемыми будут прилежание в учебе и любовь к родине, заявили Александр Гусев и Юрий Матузов. На оперативном совещании в правительстве области обсудили подготовку к предстоящим выборам, которые пройдут в особых условиях. Губернатор Александр Гусев поручил обеспечить безопасность избирательных участков, оснащение металлодетекторами, резервное электропитание и готовность к внештатным ситуациям. Он также потребовал от руководителей всех уровней лично контролировать ход избирательных процедур и на 3 дня голосования запретил планировать командировки, отпуска и любое отсутствие на рабочих местах. Глава региона подчеркнул, что подготовка идет по плану, сбоев нет, а ключевые приоритеты – безопасность и высокая явка избирателей. И еще у избирателей в Воронежской области впервые появится возможность проголосовать досрочно, стало известно на оперативном совещании. Решение было принято избирательной комиссией накануне после консультации с правоохранительными органами. Такая мера необходима для обеспечения максимальной безопасности избирателей. Начиная с 9 сентября досрочное голосование пройдет на отдельных избирательных участках Воронежа, 13 и 15 сентября на ряде участков Борисоглебска, 15 и 16 числа на участках Рассашанского района и 14-18 сентября в Новоусманском и Острогожском районах. Глава региона Александр Гусев встретился с председателем правления Воронежского отделения Союза писателей России, директором и главным редактором журнала «Подъемы» Иваном Щелоковым. Он проинформировал главу региона о творческих проектах редакции журнала и писательской организации в культурно-просветительской и литературной сферах. Еще одной темой встречи стала подготовка к крупнейшему межрегиональному детскому литературному фестивалю, организованному Союзом писателей России. Его планируют провести в Воронеже осенью следующего года. В завершении Александр Гусев поздравил публициста с прошедшим юбилеем и вручил ему почетный знак за добросовестный труд и профессионализм. Минувшей ночью дежурными силами ПВО в небе над 5 районами Воронежской области были обнаружены и уничтожены 10 беспилотных летательных аппаратов. Об этом в своем канале в МАКС сообщил губернатор Александр Гусев. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Это были новости региона.
0: Вы слушаете «Наше радио Воронеж» 107 FM. В эфире дневное шоу «Радио-кафе Маяковский».
4: В Дании мужчина нашел клад викингов у себя на даче, когда копал фундамент для новой террасы. Ему в руки вообще-то попали 700 предметов из серебра общим весом 18 килограммов. К чему это все
5: теперь
4: говорю?
5: Теперь у него будет терраса из золота.
4: Из золота, из серебра только. Все, кто был не рад копать картошку, это будет теперь хорошей мотивацией. А тех, кого огородные работы обошли стороной,

даже в дозоре можешь не встретить врага. Это не горе, если болит нога, петли дверные многим скрипят, многим поют.

0: Реклама на 107FM.
1: Клиника АСК «Вера» оказывает платные услуги по лечению зависимостей. Адрес: город Воронеж, переулок Богдана Хмельницкого, 2А. Телефон 8-906-676-6000. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Дворец творчества детей и молодежи приглашает детей и подростков от 5 до 18 лет на День открытых дверей, который состоится 6 сентября с 10 до 15 часов. Гостей ждут около 200 объединений разных направлений, концертная программа и мастер-классы. Все занятия во дворце бесплатны. Телефон для справок плюс 7 473 253 11 19. На постоянную работу требуется бухгалтер по первичной документации. Магазин «Континент», город Калач, улица Забродинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201, код города 47363. Салон красоты «Форма» – это всегда заряд энергии и настроения. Ведь именно здесь вы получите индивидуальный подход от профессиональных мастеров и полный спектр услуг. Вы выбираете форму, а мы выбираем вас. Консультация бесплатна. Город Воронеж, Ленинский проспект, 129. Телефон 226-75-47.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: День такой.
1: Можно?
2: Конечно.
1: Один запрет. Давай. Один запрет от себя, потом от предков. Сегодня такой день, когда нельзя вести своих отпрысков в школу на машинах всей семьей. Ну, то есть хотя бы выбирать какого-то одного парламентера, понимаешь? Лучше со всего своего двора выбрать одного отца, к которому поместится как минимум 1, 2, 3, 4 ребенка, и пусть он их отвозит. Ну, это что?
2: Что это за предки такой, запрет-то ввели? Ну, это какие-то сильно, еще молодые, я бы сказала.
1: Это предки провидцы. Не-не-не-не-не. Это сидели они там, не знаю, что у них был, хрустальный шар, гадали на воде, смотрели на звезды и поняли, что когда-то в 2026 году люди разучатся ходить пешком и перестанут детей отдавать в те школы, рядом с которыми живут, и все одновременно, особенно на линейку в честь 1 сентября, которая, по большому счету, и не празднуется ни у кого, кроме первоклассников.
2: Но, тем не менее, детей надо везти.
1: Да, привезут на машинах и будут мучиться, ругаться, злиться друг на дружку, в конце концов.
2: Каждый год это происходит.
1: Одно и то же, да.
2: Но.
1: Собственно, вообще каждый год весь год.
2: Они ближе к 8 утра столпотворение из автомобилей.
1: И послезавтра.
2: Около школ.
1: И я их понимаю. А что делать, если школа находится где-то в удалении, а вам потом на работу? Все это, конечно, ясно и понятно, но сложно невероятно.
2: Вы не могли не припарковаться?
1: Не, я пешком шла.
2: Ты пешком шла.
1: Да,
2: ты наблюдала эту картину со стороны.
1: Со стороны.
2: Жалела этих людей?
1: Конечно, сильно. Я не то, что на них злилась. Я думаю, да бедушки мои. Я просто в сад отвозила ребенка.
2: Вы же пешком ходить не умеете.
1: Да. Все 5 лет... который находился подалеку и со школы уже решил таких ошибок не совершать.
2: В шаговой доступности.
1: В шаговой доступности. Все бы в идеале, чтобы было вообще.
2: Ой, ну хорошо, если есть школа в шаговой доступности, потому что у многих-то это все равно ее нет даже вот на районе, особенно в каких-то новых микрорайонах образовывающихся, или там в нашем любимом Северном, где надо куда-то тащить своего дитя. Потому что, ну, вот поблизости ничего
1: но
2: нет.
1: Но она и шаговая доступность разная, понимаешь? Для кого-то 2 километра это вообще нечего
2: не крюк,
1: делать.
2: Да.
1: Просто немножечко прогуляться с утра по свежему воздуху. Для кого-то, ну, это расстояние непосильное для ног. Только
2: это
1: для
2: да.
1: чего-то четырехколесного.
2: Это да. Для велосипед двухколесный.
1: Да, что-то четырехколесный велосипед. Кстати, мне нравится. Довольно устойчивая, наверное,
2: такая
1: конструкция.
2: Повозка с осликом. Знаешь,
1: да.
2: Впереди ослик запряженный.
1: Вообще
2: едет.
1: Чудесно.
2: И ты такой на
1: я
2: повозке.
1: Просто сижу, представляю, как я кардиоактивна в этот момент. Отправляю фотографии, не знаю, какому-нибудь тренеру, если бы он у меня был.
2: Ой, так, ладно. Что, конечно же, сегодня 1 сентября. О чем еще можно говорить, кроме как о том, что сегодня там день знаний, день начала учебного года, которое, между прочим, не так уж и давно у нас празднуется 1 сентября, с 1984 года.
1: Всего лишь
2: день
1: навсего.
2: Знаний, да, как бы отмечается 1 сентября. Ведь раньше, на самом деле, который еще... Нет, вообще 1 сентября, как первый день обучения в каких-то необязательно школьных, это скорее, ну, в учебных заведениях, скажем так, случился еще при Советском Союзе в 1935 году. Собственно, вот тогда, по старому стилю, первый день осени считался началом нового года, и в эту же дату, собственно, возобновлялось обучение в церковных школах, привязанных как раз вот к церковному Нового года. Ну, а поскольку школы тогда были практически только церковные, то, соответственно, так вот 1 сентября и закрепилось. Ну, а потом уже в 84 году, собственно говоря, стало официальным таким днем знаний в России. Вот.
1: День знаний, день прощания, день советов. Я, знаешь, сегодня вспоминала свой 1 сентября, линейку, и мне пришел в память каким-то образом стих, который я читала. И, значит,
2: хорошая
1: там...
2: у тебя память.
1: Это случайно. Мне достались такие строчки. Много пили, много ели, очень вырасти хотели. Я вот сейчас сижу и думаю, не пророчество ли это было? Не проклятье ли? Ведь кто-то наверняка говорил про знания, про светлый ум, про широкие горизонты и перспективы. Активное будущее. Я много пила, много ела, очень выросла. И ведь удалось.
2: Да, и выросла. И таки выросла.
1: И таки выросла. В общем, поздравляем всех причастных к празднику. Да. Растите, хотите вы того или нет, просто чтобы я вам не завидовала.
2: Ну, много пейте, много ешьте тоже. Не забывайте.
1: Все,
2: потому
1: тост.
2: Что это хорошо.

0: Наша реклама.
1: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
2: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
3: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» – адаптивная защита двигателя.
4: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
5: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
4: Новый сезон мелодрам.
6: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
4: Но... Скажи счастью «да».
7: Ты выйдешь за меня замуж?
6: Да.
4: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.
8: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос. Сила России.
9: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44.
10: Наши новости.
11: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. На оперативном совещании в правительстве области обсудили подготовку к предстоящим выборам, которые пройдут в особых условиях. Губернатор Александр Гусев поручил обеспечить безопасность избирательных участков, оснащение металлодетекторами, резервное электропитание и готовность к внештатным ситуациям. Он также потребовал от руководителей всех уровней лично контролировать ход избирательных процедур и на 3 дня голосования запретил планировать командировки, отпуска и любое отсутствие на рабочих местах. Глава региона подчеркнул, что подготовка идет по плану, сбоев нет, а ключевые приоритеты – безопасность и высокая явка избирателей. И еще у избирателей в Воронежской области впервые появится возможность проголосовать досрочно, стало известно на оперативном совещании. Решение было принято избирательной комиссией накануне после консультации с правоохранительными органами. Такая мера необходима для обеспечения максимальной безопасности избирателей. Начиная с 9 сентября досрочное голосование пройдет на отдельных избирательных участках Воронежа, 13-15 сентября на ряде участков Борисоглебска, 15 и 16 числа на участках Рассашанского района и 14-18 сентября в Новоусманском и Острогожском районах. На оперативном совещании у губернатора Александра Гусева руководитель управления Роспотребнадзора по Воронежской области Игорь Михантьев сообщил о введении в 2026 году механизма автоштрафов на базе государственной информационной системы маркировки «Честный знак». Система автоматически фиксирует нарушения, например, продажу просроченного товара или отсутствие регистрации участника оборота, и передает данные в территориальные органы Роспотребнадзора. За предыдущую неделю в управление поступило около 1000 уведомлений о применении автоштрафов. 72% нарушений приходится на индивидуальных предпринимателей, 28% на юридические лица. Александр Гусев призвал дополнительно проинформировать предпринимателей о новом механизме. Глава региона Александр Гусев встретился с председателем правления Воронежского отделения Союза писателей России, директором и главным редактором журнала «Подъемы» Иваном Щелоковым. Он проинформировал главу региона о творческих проектах редакции журнала и писательской организации в культурно-просветительской и литературной сферах. Еще одной темой встречи стала подготовка к крупнейшему межрегиональному детскому литературному фестивалю, организованному Союзом писателей России. Его планируют провести в Воронеже осенью следующего года. В завершении Александр Гусев поздравил публициста с прошедшим юбилеем и вручил ему почетный знак за добросовестный труд и профессионализм. В Воронеже создадут дирекцию Петровской набережной. Новая структура войдет в состав Министерства ЖКХ и энергетики региона под кураторством заместителя председателя облправительства Евгения Бажанова. Главная задача не новые концепции и обещания, а юридически корректная передача имущества из городской в областную собственность и постепенный переход от сезонного формата к полноценному круглогодичному пространству. Первым этапом станет аудит территории. Власти определят, что требует немедленного вмешательства, что можно сделать в ближайшее время, а что потребует отдельного проектирования и финансирования. Это были новости региона.

0: сейчас тему вам расскажем.
1: Да, тема. Пришла пора рассказать тему. Что хотели мы сегодня спросить ближе к, так сказать, дню знаний, ну, точнее, уже фактически в день знаний.
2: Ближе уже некуда. Да, мы уже находимся в нем.
1: Вчера, потому что прочитала такую интересную историю, тоже Карине ее озвучила, и решили, что, ну, давай про вот это поговорим.
2: Была не
1: в эфире.
2: Была, тема придумана.
1: Была не была. В общем, в трете девушка пишет, что в детстве я упала в колодец с водой, не до конца успела зацепиться. В общем, все хорошо. Я выбралась самостоятельно, потому что поняла, что если мама узнает, что я утонула в колодце, она меня просто убьет. И тут мы стали вспоминать вообще страхи нашего детства. Кто как, что боялся сказать родителям. И в результате всячески скрывал, ну, такие вещи, которые, наверное, как бы и не сильно надо скрывать. У меня вот, например, мой первый муж, как он рассказывал, опять же, когда ему было 7 лет, ну, родители его это подтверждали на самом деле, проходил 2 дня с поломанной рукой, потому что он боялся сказать. Да, боялся сказать родителям. И когда уже мама увидела, что у него опухла рука, вот конкретно, он и опухоль-то там скрывал, да, ну, какой-то рубашкой чем там закрывал. Ну, в общем, короче говоря, как-то так.
2: Все что угодно, лишь бы не ругали.
1: Да, вообще, то есть ему больно, наверное, было с поломанной этой рукой, да, там еще чего-то, но вот боялся сказать, что упал,
2: а
1: там,
2: золотая фраза,
1: лазил.
2: Заболеешь — получишь, будешь кашлять — получишь, будет температура — получишь. И ты такой сидишь, думаешь, да так я же не могу на это повлиять, ну как бы, ну что я мог сделать? Ну помыть руки как максимум. В основном, в остальном вирус не спрашивает меня, когда ему прийти. Да. И тем не менее нагоняй.
1: Но ты можешь огрести. Да. Поэтому боялись заболеть, поэтому сосульки ели аккуратно.
2: Аккуратно.
1: Да, чтобы
2: но
1: горло
2: ели.
1: Не заболело.
2: Но тем не менее ели.
1: Когда, как мне все время мама говорила, шапку, ну вот эту вот знаменитую шапку надень.
2: Шапку надень.
1: Да, волосы в пучок, губы стереть.
2: Только мама говорила, это шапку одень. Это потом придумали.
1: Да,
2: откуда-то взяли и вспомнили
1: штучки.
2: Правила русского языка, что шапку все-таки нужно надевать и не одевать. Хотя, если посмотреть советские фильмы, где люди, как мы привыкли знать, невероятно образованы, все говорят «одень».
1: Ну, как-то так. К чему мы это, в общем, сейчас рассказываем? Да к тому, что у нас сегодня вот такая вот тема. Собираем секретный архив детских приключений. То есть рассказывайте о тех происшествиях, которые с вами происходили в детстве, и вы боялись рассказать о них родителям, потому что думали, что, ну, все, узнают, прибьют
2: 100%. Детские шалости, которые были скрыты практически на века.
1: Да. Может быть, родители по сейчас не знают о том, что там с вами приключилось.
2: Круто.
1: Ведь такого же реально было много.
2: Много-много. У меня много таких историй, но я, наверное, уже в эфире все рассказала.
1: Да?
2: Но если что, будем по второму кругу вспоминать.
1: Я-то не знаю, поэтому будешь мне рассказывать.
2: Остальные будем надеяться на вашу плохую память. У нас сегодня в призах путешествие на двоих на графском поезде в парк Нелжеру на 6 сентября. Писать в сообщество нашего Радио Воронеж ВК.
3: Радио Кафе.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачная температура воздуха днем плюс 28 градусов. Слабый юго-западный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
2: Наслаждайтесь сезоном огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 13 сентября в фирменных магазинах «Агроэко» шашлык из свиной шейки «Агроэко» 579 рублей за килограмм. Почувствуйте вкус идеального лета вместе с шашлыком из свиной шейки «Агроэко». Сочное нежное мясо и манящий аромат, перед которым просто невозможно устоять.
3: Предложение действует с 31 августа по 13 сентября 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
4: «Протек». Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат, трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные, строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. «Протек». Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
5: Скидки для пенсионеров 20%. Санаторий Горького предлагает скидку по лечебным программам в размере 20%. Новейшее медицинское оборудование, внимательные врачи, комфортабельные номера, трехразовое питание и большая культурно-развлекательная программа. Успейте забронировать для себя и своих близких. Телефон 8 800 201 63 13 или на сайте санатория.
3: Акция действует с 1 сентября по 30 декабря 2026 года. Подробности на сайте санатория Горького в Воронеже. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
7: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
8: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
9: Алло.
8: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
10: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
11: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. ЦБ пока не видит оснований для пересмотра каких-либо макроэкономических параметров. Об этом заявил советник председателя Банка России Кирилл Тримасов. Он пояснил, что уточнение прогнозов может происходить только в случае каких-то резких отклонений от базового сценария. Сейчас таких отклонений нет. При этом он отметил, что ЦБ может уточнить прогнозы в конце октября. По словам Тримасова, Банк России исходит из того, что ситуация на топливном рынке страны станет более предсказуемой к октябрю. Заседанию Совета директоров по ключевой ставке. Лидеры стран Шанхайской организации сотрудничества подписали ряд документов по итогам саммита в столице Киргизии. В частности, подписана Бишкекская декларация 25-летия ШОС и протокол о внесении изменений и дополнений в хартию организации от 7 июня 2002 года. Помимо этого, было принято положение об универсальном центре по противодействию вызовам и угрозам безопасности государств-членов ШОС, одобрены программы взаимодействия по борьбе с наркотиками, утверждены план действий по развитию логистических центров в странах ШОС и развитии индустрии искусственного интеллекта. Всего были приняты 28 документов. Российские школы полностью перешли на единые государственные учебники истории. Помимо этого, подготовлены пособия по обществознанию для 9-10 классов. В этом году появится и новый предмет – духовно-нравственная культура России. В каждом регионе продолжится апробация выставления оценки за поведение. Об этом рассказал глава Минпросвещения страны Сергей Кравцов. Министр поздравил школьников, студентов, учителей, преподавателей и мастеров производственного обучения с Днем знаний. Председатель Госдумы порекомендовал правительству скорректировать постановление об учете домашних животных. Как заявил Вячеслав Володин, реализация постановления за номером 550, которое установило правила учета и перечень видов маркируемых животных, вызывает много обращений от граждан. Володин подчеркнул, что необходимо создавать условия для развития личных подсобных хозяйств, а не усложнять жизнь их владельцам под эгидой контроля и борьбы за санитарное благополучие. Сегодня вступил в силу новый этап обязательной маркировки сельхозживотных. В интернете появились ролики о том, как россияне в шутку несут своих куриц на регистрацию в МФЦ. Магнитная аномалия зафиксирована на острове Ольхон на Байкале. Как сообщает иркутский филиал сибирского отделения РАН, во время изучения северной части острова была обнаружена высокоинтенсивная магнитная аномалия неизвестного происхождения. Она находится в районе байкальской рифтовой зоны, где из-за стыка и движения континентальных плит зачастую наблюдается высокая сейсмоактивность. А популярный канал radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Максе, в ВК и в Дзене. Читайте нас там, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: слушаете наше радио Воронеж 107 FM. В эфире дневное шоу Радио Кафе Маяковский.
1: В Италии нашли вакансию мечты. Там будет чемпионат мира по поеданию тирамису. Ну, точнее, не по поеданию, а, как сказать-то, по разнообразию тирамису. И вот ищут новых членов жюри, которым придется дегустировать десерты и выбирать лучше. Подать заявку может любой человек из любой страны, но сначала нужно пройти экзамен из 15 вопросов. Ой, мы в нашем радиокафе вам тирамису, к сожалению, предложить не можем, но зато у нас есть рок на все вкусы и возрасты. Внимание, старт!

0: Да.
1: Реклама на 107 FM.
2: Клиника АСК «Вера» оказывает платные услуги по лечению зависимостей. Адрес: город Воронеж, переулок Богдана Хмельницкого, 2А. Телефон 8-906-676-6000. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Дворец творчества детей и молодежи приглашает детей и подростков от 5 до 18 лет на День открытых дверей, который состоится 6 сентября с 10 до 15 часов. Гостей ждут около 200 объединений разных направлений, концертная программа и мастер-классы. Все занятия во дворце бесплатны. Телефон для справок плюс 7-473-253-11-19. Купить стройматериалы без визита в магазин стало еще проще.

0: Магазин «Континент». Просто позвоните и оставьте заявку, а мы сделаем расчет и подготовим для вас индивидуальное предложение. Вы оплачиваете онлайн, мы доставляем по адресу. Магазин «Континент», город Калач, улица Забрудинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201, код города 47363.
1: 255? 45? 55! Запомни! Телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
2: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Маяковский.
1: Хотели говорить об одном, но что-то я за песню зацепилась с этими, с их старыми песнями, начала вспоминать, какие играли у меня в детстве. И вот совсем в маленьком, когда был магнитофон, была Ксюша «Юбочка из плюша», я помню,
2: ой,
1: на
2: да,
1: кассете.
2: Ой, да, была такая песня, это правда.
1: Да, а потом уже Успенская с «Рябиновой настойки». Налью в полкочки, пылинку постелю.
2: Из нас двоих все-таки к рок-радиостанции я больше отношусь, потому что у меня была группа «Кино» на кассетах.
1: О, нормально.
2: Вот прям самые такие первые альбомы. 85-86 года. Ну, я и люблю больше даже не «Звезду по имени Солнце», не «Группа крови», но такие вот, как сказать-то, песни легендарные. Mm-hmm. Мне больше нравятся вот, да, там все эти «Восьмиклассницы», «Лето», ну, все-все-все.
1: У меня тоже была кассета «Кино», но это было просто кино, а не группа. Там была «Маска», «Приключения итальянцев в России». Да и, кажется, все. Кажется, фильмов было два в доме.
2: Так, «Алибаба и 40 разбойников» мультфильм.
1: Кассета?
2: Кассета.
1: «Белоснежка и 7 гномов».
2: Да, да, «Белоснежка» — это святое. Ну, у нас даже «Гарри Поттер», мне кажется, был весь на кассетах у ребенка. Почему-то не на дисках. Я не помню, почему.
1: Мне кажется, хотя, он вышел быть, как будто бы
2: да,
1: позже
2: может
1: уже.
2: Может быть, в моей голове уже все могло перепутаться. Это правда. Диски, кассет, но неважно.
1: «Титаник» еще, естественно.
2: Да,
1: кассета
2: да,
1: с вот
2: кассете,
1: этой стандартной
2: да.
1: обложкой с куском корабля.
2: Да, «Бегущий с волками», «Человек дождя». Вот это вот все было, да, точно, да. Это было. Ну и, конечно же, весь Жан Клод Ван Дам. Полное собрание кино. Просто куда же тогда? У всех девушек висели постеры с Ван Дамом. Ну, Шварц как-то вот меньше был у нас популярен для постеров.
1: Подожди, а был еще один? Какой-то вот так, Жан-Клод Ван Дам, Шварценеггер был позже, Сталлоне, само собой.
2: Да, это уже совсем, мне кажется,
1: не который Шварценеггер, Сталлоне, не-не-не, а с таким удлиненным хвостом черным сзади, и был какой-то фильм про поезд, где он его спасал.
2: Да, я понимаю, о ком ты говоришь, сейчас не...
1: Я просто помню, что в детстве я постоянно по телевизору попадала на этот фильм, и он уже, ну, стал как будто бы моим любимым. Но
2: Господи,
1: сейчас я...
2: как же его фамилия? Как у нас там планируется рубрика «Слово забыл», надо еще...
1: Слово забыл, фильм забыл.
2: Фамилию забыл.
1: Лен, у нас, я, знаешь, поняла, есть проблемы с памятью, потому что британские ученые заявили, что бедность уменьшает мозг.
2: Наконец-то теперь мы оправдываемся.
1: Да, да. Снижает скорость мышления и ускоряет старение организма. Так что, собственно,
2: ну, если... что вы хотите.
1: Да, у вас есть к нам какие-то вопросики. Мы здесь не виноваты. Ну, так просто работает
2: психология. Да, так просто работает психология.
1: Нам надо передохнуть и обратиться к поисковику, потому что сами мы не вспомним.
2: Да.
0: Радио Кафе.

0: Маяковский.
1: Мы с Леной провели расследование. Ну как, ну сами как? Мы были вспомнить не способны.
2: Да, не смогли. Не то, что мы провели расследование, потому что описать... даже нейронка нас не понимала, наше описание. Большой мужчина,
1: 90-е,
2: актер.
1: Черные волосы. Да, я еще хвост. Писала мордатый такой. Ну, потому что я помню, что он как будто
2: ростом.
1: Похож на Траволту. Для всех тех, кто, возможно, только что присоединился, мы случайно тут вспомнили фильм, где мужчина...
2: Мы, в принципе, вспоминали, да, 90-е и актеров, которые играли, ну, таких вот всегда бруталов, таких неимоверных, вечно на спорте, на движе, ну, вот это вот все.
1: Да, и Ван Дамма вспомнили, Шварценеггера вспомнили,
2: даже Джеки Чана вспомнили.
1: Да, а вот Стивена Сигала не смогли. Дошли до нашего редактора Никиты.
2: Вообще правильно, в Википедии написано, что он Стивен Сигал.
1: Сигал откуда-то,
2: но куда-то. Да,
1: куда-то гараж на гараж, сильный Сигал.
2: Это 90-е как раз, но российские.
1: Стивен увлекался паркуром и Сигал.
2: Кстати, он россиянин, чтобы вы понимали. У него есть российский паспорт. Я это случайно выяснила. Все благо интернету. Ну так вот, история такова, что сами мы не в состоянии были вспомнить. Нейронка тоже нас подвела. Она не могла по нашему дурацкому описанию. Промпт, короче, не тот был.
1: Она не могла сориентировать. И только Никита Кочергов нас спас.
2: Великий, просто великий.
1: Могучий в голове нейросеть у него сработала. Он нам раз, говорит, минутку, думал и вспомнил. Мы загуглили его фоточки, заяндексили точнее. Симпатичный дядька, надо сказать.
2: Ну, 74 года человеку, выглядит вполне и прекрасно.
1: Молодые фотки смотрел.
2: Я по состоянию на сейчас. Ну, поправился сильно. Но это, мне кажется...
1: Это с нами бывает.
2: Да, это мы прощаем такие вещи.
1: С нами у всех, кто фамилия Сигал. Ты знал, я тоже Карина Сигал. Оказывается,
2: а ты
1: теперь
2: откуда,
1: с этого
2: куда
1: момента.
2: Сигал?
1: Я...
2: Да, ты известный паркурщица.
1: Я в детстве, вот это вот, когда подушки бросаешь на пол, и нужно с одной на другую перепрыгнуть, иначе лава тебя съест.
2: Я в детстве тоже, конечно, сигал со шкафа на кровать. Это у нас подружка была любимая забава. Я не помню, как мы забирались на шкаф, он все-таки высокий, там такое, ну, пространство было между потолком и окончанием шкафа.
1: При помощи лестницы из отваги слабоумия как-как.
2: Ну, видимо. И вот оттуда, вот как раз при помощи слабоумия, мы с этого шкафа прыгали на односпальную кровать.
1: Нормально.
2: Она была, по-моему, даже сетчатая.
1: Сетка рабится, и по бокам
2: вот
1: две железяки.
2: Вот эти металлические
1: железяки, штуки,
2: которые ее держат. И, соответственно, ты должен был попасть аккурат на сетку рабицу, чтобы
1: иначе
2: подпрыгнуть.
1: Да.
2: Вот. Потому что
1: верная
2: там
1: гибель.
2: Интересно было именно эффект батута. Как бы из-за чего и прыгали-то не просто так, а чтобы...
1: Я понял,
2: это...
1: вряд ли для того, чтобы уснуть, почитав предварительно Достоевского.
2: Вряд ли для того, чтобы упасть позвоночником на вот эту вот металлическую штуку.
1: Тоже не хотелось бы.
2: Как боженька вообще нас уберег, ну, никому не известно. Мне кажется, что это... Вот говорят, что взрослые мужчины – это случайно выжившие мальчики. Но вот с некоторыми безумными девочками примерно такая же
1: история.
2: Это все
1: максимально подходит. Мы как будто бы уже начали тему нашего эфира напоминать.
2: Да, это мы как-то от Сигала раз и перешли.
1: И сиганули, я бы даже сказала, к архиву детских приключений. Про истории, которые вы не рассказывали родителям, потому что было страшно, что вас отругают, да?
2: А мы не рассказывали это родителям. Потому что, ну а зачем? Это же неинтересно. И еще, да, действительно, потом за то, что кровать не убрана становится после того, как на нее там две девочки попрыгали.
1: Да было и было уже, Лена. Ну, ничего страшного. Вы пишите свои
2: живо.
1: Нашего радио Воронеж ВК. У нас сегодня путешествие на двоих на графском поезде в парк. Какой? Правильно. Молодцы, умнички. Не лжа.ру.

0: Наша реклама.
1: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
2: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это к Авито Авто.
3: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
4: Распакупер-купер. Это супер. Распакупер-купер.
5: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт-сервис», город Москва, ОГРН 118-774-649-49-80, 12+, 17.08 по 27.09.26, подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
6: Дети растут так быстро, что к концу этого ролика попросят называть их подростками, а мы попросим оставаться на связи. С тарифом МТС Junior ребенок сможет связаться с семьей даже при нуле, а с SOS-кнопкой позвать на помощь и поделиться геолокацией в любой момент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. Пользователь МТС Junior, МТС Junior Plus, семейной группе с ролью ребенок, сервис SOS-кнопка всегда на связи со скидкой 100%. Лучший безопасный детский тариф. Согласно исследованию X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробности на mts.ru.
1: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
3: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на авито.ру. 12+.
7: Алло, ну, как там с бизнесом?
8: Что? Вы кому звоните?
7: Твоему бизнесу звоню.
8: Мой бизнес в порядке, у меня Bittrex 24. Там мессенджер, задачи, CRM для продаж, онлайн-доски и нейросеть. Все в одном сервисе для бизнеса. И не плачу за кучу отдельных приложений. Удобно и выгодно. К тому же есть бесплатный тариф. Так что пробуйте, регистрируйтесь. Bittrex 24 помогает бизнесу работать. 16+.
9: Трибуны замерли, арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ.
10: Это новый вызов.
9: Лариса Долина, Артур Пирожков, Любовь Успенская, Эй-Йола, Ильяна, Газан. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ.
10: Битва поколений. Это новый вызов.
11: С 12 сентября по субботам в 17:00. Категория 16+. Я вам.

0: Это новая волна роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского волна. Наименование оборудования. АО «Телеком Холдинг». Угарин 106-590-202-8620. Город 5. Детали dom.ru.
2: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
3: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
2: Новый сезон мелодрам.
4: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
2: Скажи счастью «да».
5: Ты выйдешь за меня замуж?
4: Да.
2: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
6: Наши новости.
7: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. На оперативном совещании в правительстве области обсудили подготовку к предстоящим выборам, которые пройдут в особых условиях. Губернатор Александр Гусев поручил обеспечить безопасность избирательных участков, оснащение металлодетекторами, резервное электропитание и готовность к внештатным ситуациям. Он также потребовал от руководителей всех уровней лично контролировать ход избирательных процедур и на 3 дня голосования запретил планировать командировки, отпуск и любое отсутствие на рабочих местах. Глава региона подчеркнул, что подготовка идет по плану, сбоев нет, а ключевые приоритеты – безопасность и высокая явка избирателей. И еще у избирателей в Воронежской области впервые появится возможность проголосовать досрочно, стало известно на оперативном совещании. Решение было принято избирательной комиссией накануне после консультации с правоохранительными органами. Такая мера необходима для обеспечения максимальной безопасности избирателей. Начиная с 9 сентября досрочное голосование пройдет на отдельных избирательных участках Воронежа, 13-15 сентября на ряде участков Борисоглебска, 15 и 16 числа на участках Рассашанского района и 14-18 сентября в Новоусманском и Острогожском районах. На оперативном совещании у губернатора Александра Гусева руководитель управления Роспотребнадзора по Воронежской области Игорь Михантьев сообщил о введении в 2026 году механизма автоштрафов на базе государственной информационной системы маркировки «Честный знак». Система автоматически фиксирует нарушения, например, продажу просроченного товара или отсутствие регистрации участника оборота и передает данные в территориальные органы Роспотребнадзора. За предыдущую неделю в управление поступило около 1000 уведомлений о применении автоштрафов. 72% нарушений приходится на индивидуальных предпринимателей, 28% на юридические лица. Александр Гусев призвал дополнительно проинформировать предпринимателей о новом механизме. Глава региона Александр Гусев встретился с председателем правления Воронежского отделения Союза писателей России, директором и главным редактором журнала «Подъемы» Иваном Щелоковым. Он проинформировал главу региона о творческих проектах редакции журнала и писательской организации в культурно-просветительской и литературной сферах. Еще одной темой встречи стала подготовка к крупнейшему межрегиональному детскому литературному фестивалю, организованному Союзом писателей России. Его планируется провести в Воронеже осенью следующего года. В завершении Александр Гусев поздравил публициста с прошедшим юбилеем и вручил ему почетный знак за добросовестный труд и профессионализм. В Воронеже создадут дирекцию Петровской набережной. Новая структура войдет в состав Министерства ЖКХ и энергетики региона под кураторством заместителя председателя облправительства Евгения Бажанова. Главная задача не новые концепции и обещания, а юридически корректная передача имущества из городской в областную собственность и постепенный переход от сезонного формата к полноценному круглогодичному пространству. Первым этапом станет аудит территории. Власти определят, что требует немедленно вмешательства, что можно сделать в ближайшее время, а что потребует отдельного проектирования и финансирования. Это были новости региона.

0: Жуковский.
1: Так, ну возвращаемся к теме, которую мы оставили в нашем сообществе, нашего радио Воронеж ВК. И это сегодня архивы детских приключений.
2: Воспоминаний, да, вот этого. Ой, как интересно вообще. У всех столько всего происходило в детстве. Недаром жизнь прошла, юность была, детство было бодрым, веселым. Есть что вспомнить, сидя на заваленке, где-нибудь укрывшись, не знаю, фуфаечкой. Почему-то меня унесло в какие-то дебри.
1: Уже. Да, совсем. Ты куда-то очень далеко отправилась. Скорее всего, туда даже самолеты не летают. Поезда не ходят.
2: Только... всем придется.
1: Добраться. Так, значит, давай-ка посмотрим, что она
2: Светлана
1: пишет.
2: Светлана вот рассказывает. Это не детство, скорее юность. Ночевал у двоюродной сестры на даче. Ночью ушла через лес, а там прилично идти, поверьте, в Шуберское, на дискотеку. Вернулась домой под утро, от тети влетел, конечно, но маме она меня не сдала. И дальше Светлана продолжает. Ну вот что в голове было? Хлебушек. Ночью по лесу-то шататься. Мякушка, да.
1: Хлебушек, мякушка. Но нам раньше было не страшно.
2: Вообще ни разу.
1: Вы тоже поймите, был один Каневский. Никакого тру-крайма еще не преподавали на каждой площадке, понимаете,
2: в интернете. Да и больше того, и Каневский-то был не у всех.
1: Не у всех, да. Это у кого канал работал определенный, а чаще всего вообще только один в телевизоре, и то не факт.
2: Ну да, любили мы все это дело. Я тоже, когда вспоминаю, что зимой там какие-нибудь минус 20, ты идешь в одних капроновых колготках, деночек там, не знаю, тоже 20.
1: Минус 20, 20 ден. Ноги бордовые.
2: Вообще нормально тебе было.
1: Да.
2: Вообще ничего. Сейчас термобелье, джинсы, и вечно попа мерзнет. Что это такое?
1: Кровообращение работает по-другому.
2: Все, в мозг, что... думаешь, ушло? Боюсь,
1: да, ну,
2: нет.
1: Ах, если бы в мозг. Не в мозг, просто куда-то ушло. Ты же видела бабулек сейчас, которые сидят зимой и летом в гамашах.
2: Вот я ж про заваленку-то с фуфаечкой не зря вспомнила. Это все туда, к этому году. Ну да ладно, продолжаем дальше. Чтение ваших комментариев.
1: Это Сергей пишет, говорит, как я уже когда-то писал, что в детстве я еще тот был перец. Есть история, когда я чуть бабушкин дом не сжег. У деда была любимая печка-лежанка. Он на ней лежал, грелся, читал газеты и покуривал. Минздрав предупреждает, что это вредит вашему здоровью. Все атрибуты были там же. Пепельница, спички, газеты. Мне было года 3-4, наверное. Увидел, как дед спичками ловко управляется. Ну и пока никого не было, сам попробовал, зажег спичку, бросил ее на газету, как все начало гореть. А там и матрац, и подушка, и коврик настенный с оленем. О, я его прямо вижу четко.
2: Да,
1: я испугался и бегом в спальню под одеяло спрятался. Хорошо, что бабушка не растерялась и потушила. Не помню, чтобы я как-то был наказан, но совесть за коврик, наверное, мучила. Похожий коврик я увидел в магазине, и давай просить у родителей, что надо бабушке его купить. Как-то так. Всем добра и хорошего настроения желает Сергей. Вообще, прекрасная история.
2: Вообще. Вот это вот, понимаешь, тоже же могло плачевно закончиться, тем более,
1: конечно,
2: что он не побежал там к взрослым говорить о том, что да, что-то там у меня загорелось. Испугался и спрятался, да еще и под одеяло. Вот могли бы сейчас не читать сообщения Сергея.
1: Ну, ты, Лен, тоже в рамках развлекательного эфира мы пришли к подобным умозаключениям.
2: Но мы как Минздрав, мы тоже предупреждаем.
1: Спички детям не игрушка.
2: Именно так я и хотела сказать.
1: Да сейчас их уже днем с огнем не ищешь.
2: У меня есть.
1: У тебя есть?
2: Ну, я уже тебе рассказывала,
1: ты
2: что
1: не
2: я
1: дети.
2: Из тех, да, кто зажигает все-таки газовую плиту, комфортку, в смысле, на плите, с помощью спичек.
1: Пожалуйста. Я у тебя, может, ковер, наверное, с оленем висит, который можно Сергею передарить для чувства полнейшей ностальгии. И спишь ты на печи.
2: Мне понравилось, когда совсем недавно Том Космос был в эфире, ну вот буквально там в субботу, в эту, и за эфиром меня спрашивает, а к вам Король и Шут в гости приходил? Я говорю, Артем, я, конечно, сильно взрослая. В общем, ковер с оленями есть, но далеко в деревне.
1: Ну, далеко в деревне.
2: Да. Все, ладно, разобрались.

0: Маяковский. Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачная температура воздуха днем плюс 28 градусов. Слабый юго-западный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.

0: Завод «Металлопрофиль» реализует уцененные и некондиционные товары. Профнастил, доборные элементы, сайдинг, водосточные системы прямоугольного и круглого сечения в различных цветах и покрытиях от 150 рублей. Ждем вас по адресу Ильюшина, 7Б. Телефон в Воронеже 222-4-222. Завод «Металлопрофиль» 222-4-222.
1: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
2: Санаторий Дзержинского в Воронеже – это современный оздоровительный комплекс для всей семьи. Все, что нужно для вашего отдыха и укрепления здоровья. Обновленные номера и медицинское оборудование, разнообразие программ лечения, аквафитнес-центр с двумя бассейнами – детским и взрослым, питание, шведский стол, уютная кофейня, развлекательная программа, чистый воздух и многое другое. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
3: В связи с расширением «Агроэко» приглашает на работу механизаторов. Средняя заработная плата – 160 тысяч рублей. Автослесарей – зарплата до 70 тысяч рублей. А также водителей категории «С» «Е» – заработная плата до 150 тысяч рублей. «Агроэко» гарантирует фиксированную зарплату в зимний период, годовую премию по результатам работы, профессиональное обучение и развитие, обновляемый автопарк и своевременные ремонты. Звони 8 800 333 4700. Стань частью команды «Созидателей».
4: На постоянную работу требуется бухгалтер по первичной документации. Магазин «Континент», город Калач, улица Забродинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201. Код города 47363.
5: «Протек». Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. «Протек». Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
6: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
7: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наши новости.
1: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев и председатель облдумы Юрий Матузов поздравили школьников, студентов, родителей и педагогов с Днем Знаний. В своем обращении они отметили, что власти стремятся сделать образовательный процесс максимально эффективным и комфортным благодаря инициативам президента и региональным программам. Первые лица региона сообщили, что в этом году откроется новая школа на улице Острогожской в Воронеже на 2000 мест, одна из крупнейших в области. Школьные и студенческие годы формируется интеллектуальный и ценностный капитал человека. Пусть его главными слагаемыми будут прилежание в учебе и любовь к родине, заявили Александр Гусев и Юрий Матузов. На оперативном совещании в правительстве области обсудили подготовку к предстоящим выборам, которые пройдут в особых условиях. Губернатор Александр Гусев поручил обеспечить безопасность избирательных участков, оснащение металлодетекторами, резервное электропитание и готовность к внештатным ситуациям. Он также потребовал от руководителей всех уровней лично контролировать ход избирательных процедур и на 3 дня голосования запретил планировать командировки, отпуска и любое отсутствие на рабочих местах. Глава региона подчеркнул, что подготовка идет по плану, сбоев нет, а ключевые приоритеты – безопасность и высокая явка избирателей. И еще у избирателей в Воронежской области впервые появится возможность проголосовать досрочно, стало известно на оперативном совещании. Решение было принято избирательной комиссией накануне после консультации с правоохранительными органами. Такая мера необходима для обеспечения максимальной безопасности избирателей. Начиная с 9 сентября досрочное голосование пройдет на отдельных избирательных участках Воронежа, 13-15 сентября на ряде участков Борисоглебска, 15 и 16 числа на участках Россошанского района и 14-18 сентября в Новоусманском и Острогожском районах. Глава региона Александр Гусев встретился с председателем правления Воронежского отделения Союза писателей России, директором и главным редактором журнала «Подъемы» Иваном Щелоковым. Он проинформировал главу региона о творческих проектах редакции журнала и писательской организации в культурно-просветительской и литературной сферах. Еще одной темой встречи стала подготовка к крупнейшему межрегиональному детскому литературному фестивалю, организованному Союзом писателей России. Его планируется провести в Воронеже осенью следующего года. В завершении Александр Гусев поздравил публициста с прошедшим юбилеем и вручил ему почетный знак за добросовестный труд и профессионализм. Минувшей ночью дежурными силами ПВО в небе над 5 районами Воронежской области были обнаружены и уничтожены 10 беспилотных летательных аппаратов. Об этом в своем канале в МАКС сообщил губернатор Александр Гусев. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Это были новости региона.
2: Наше радио Воронеж 107 FM. В эфире дневное шоу Радио Кафе Маяковский.
3: Пишут, что в Татарстане школьники будут в этом году питаться, как в ресторанах. В школах ведут дни азиатской, кавказской, итальянской кухни. И учащиеся там смогут попробовать пасту, там римские каникулы, рыбу по-азиатски, какие-то итальянские супы, равиоли, мясо и, в общем, другие блюда. Ох, балуют, балуют татарских школьников. Друзья мои, наши друзья, у нас в меню вот этого вот всего не ожидается. У нас наша русская кухня. Добро пожаловать, присаживайтесь.

0: Реклама на 107 FM.
1: Клиника АСК «Вера» оказывает платные услуги по лечению зависимостей. Адрес: город Воронеж, переулок Богдана Хмельницкого, 2А. Телефон 8-906-676-6000. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Дворец творчества детей и молодежи приглашает детей и подростков от 5 до 18 лет на День открытых дверей, который состоится 6 сентября с 10 до 15 часов. Гостей ждут около 200 объединений разных направлений, концертная программа и мастер-классы. Все занятия во дворце бесплатны. Телефон для справок плюс 7-473-253-11-19. Салон красоты «Форма» – это всегда заряд энергии и настроения. Ведь именно здесь вы получите

0: получаете индивидуальный подход от профессиональных мастеров и полный спектр услуг. Вы выбираете форму, а мы выбираем вас. Консультация бесплатна. Город Воронеж, Ленинский проспект, 129. Телефон 226-75-47. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
1: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
2: 255? 45? 55! Запомни! Телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
3: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: мы уже в эфире. Мы уже вообще тут собираемся болтать. Ой, Ленка, ты эхом у меня таким разнеслась прямо сейчас.
1: И тут я эхом. Ау, люди!
0: Ой, подожди, я уже которую минуту, который час хочу тебе рассказать про новый тренд. Потом будем читать ваши комментарии, оставленные в сообществе нашего радио Воронеж.
1: Новый тренд. Все ушки на макушке. Слушаем.
0: Ты сейчас просто обалдеешь, по-другому не сказать. Значит, называется он феромон максинг. Как тебе такое?
1: Какая страсть.
0: Как ты думаешь, о чем
1: это?
0: Ну,
1: феромон я понимаю, что за слово. А что такое максинг? На максимуме, в смысле?
0: Или на максимках, я не знаю. Феромоны на каких-то максимках. Из максимок еще хуже. Вот это как раз как будто бы феромоны из максимок. Но только не обязательно из максимок, просто из мужчин на максимум. Значит, в сети среди парней набирает популярность вот такой. Ну да, вот такой вот тренд. Значит, они начинают думать, что естественный запах тела намного более привлекательный для девушек, и поэтому просто перестают мыться перед свиданиями. Да.
1: Какая прелесть.
0: Ну, как будто вот...
1: И вся маршрутка тоже очень сильно рада его феромонам.
0: Ну да, маршрутка, метро, я не знаю, такси, Rolls-Royce, кто на чем едет.
1: Кто на чем передвигается.
0: Да, ну, мол, чтобы она запомнила тебя таким надолго.
1: То есть это какие-то антидезодорантные треки пошли. В том смысле, что мы сейчас все угробим, всю индустрию красоты, перестанем пользоваться шампунями вашими, навязанными нам для сухих волос, для жирных волос, для волос с перхотью, для бороды, масло для седины. Не знаю, там еще вот вся вот эта вот история, вся пойдет просто лесом, потому что мы перестанем мыться и пользоваться вот всякими косметическими средствами.
0: Нет, ну это не бунт против средств красоты.
1: Бодипозитив мы, если что, уже проехали. Уже все, это уже прям
0: следующая у нас станция какая-то.
1: А следующая станция вот эти вот феромона чего там?
0: Феромон максинг, да.
1: Феромон максинг.
0: Просто для того, чтобы девушку на первых порах закадрить и покорить, и нужно пахнуть собой, а не чем-то там. А дальше уже почему? Можно возвращаться ко всем шампуням, дезодорантам и так далее.
1: А,
0: наверное, да.
1: Потом, мне кажется, в привычку войдет. Mm-hmm. Ну что, это старая, конечно, истина, что мужик должен быть как там могуч и немножечко вонюч.
0: В общем, как клоп. А тот мал. То есть мужик
1: золотник да дорог, как известно.
0: От счастья должен быть как клоп. Тот мал да вонюч, а этот могу задовольнить. Не знаю, интересная, конечно, штучка. Не хотелось бы идти на такое свидание.
1: Ну, как бы, да.
0: Скажу вам,
1: феромоны феромонами. Есть же какие-то еще парфюмерные, да, вот такие всякие туалетная вода, парфюмерная вода.
0: Есть специальные, я не знаю, что это масла с конкретно феромонами. Мне кажется, это все максимально ненаучно.
1: Я помню, ты рассказывала, что ребенок у тебя купил себе туалетную воду с феромонами.
0: Детской туалетной воды с феромонами.
1: Это круче, чем детская шампанское.
0: Это вообще круче, чем все. Особенно по запаху. Он отвратительный, я должна сказать. Может быть, просто не в моем вкусе. Вот сегодня он собирался на линейку 1 сентября, 2 класс. Хотел...
1: Побрызгаться феромонами.
0: Наферомониться, да. Но я ему говорю, тренд другой, феромон максинг. Так что давай, пожалуйста. Ты, конечно, помойся, но как-то без духов обойдемся. Умоляю. В общем, на том и порешали. Вы заходите вообще в ВК, пишите свои детские истории, разные секретики, которые утаивали от родителей, для того, чтобы не получить нагоняй.
1: Мы пойдем поищем новые тренды.
0: Новые тренды, да. Новые треки искать не будем, потому что их нет.
2: Радио кафе Маяковский.

0: Наша реклама.
1: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
2: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
3: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
4: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
6: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» – адаптивная защита двигателя.
7: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай, куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
8: Доверьте вопросы безопасности МТС Junior. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
9: Тариф МТС Junior или МТС Junior Plus включены сервисы безопасный интернет. МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности. По результатам исследования, проведенного X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет, голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44.
10: Наши новости.
11: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. На оперативном совещании в правительстве области обсудили подготовку к предстоящим выборам, которые пройдут в особых условиях. Губернатор Александр Гусев поручил обеспечить безопасность избирательных участков, оснащение металлодетекторами, резервное электропитание и готовность к внештатным ситуациям. Он также потребовал от руководителей всех уровней лично контролировать ход избирательных процедур и на 3 дня голосования запретил планировать командировки, отпуск и любое отсутствие на рабочих местах. Глава региона подчеркнул, что подготовка идет по плану, сбоев нет, а ключевые приоритеты – безопасность и высокая явка избирателей. И еще у избирателей в Воронежской области впервые появится возможность проголосовать досрочно, стало известно на оперативном совещании. Решение было принято избирательной комиссией накануне после консультации с правоохранительными органами. Такая мера необходима для обеспечения максимальной безопасности избирателей. Начиная с 9 сентября досрочное голосование пройдет на отдельных избирательных участках Воронежа, 13-15 сентября на ряде участков Борисоглебска, 15 и 16 числа на участках Рассашанского района и 14-17 сентября в Новоусманском и Острогожском районах. На оперативном совещании у губернатора Александра Гусева руководитель управления Роспотребнадзора по Воронежской области Игорь Михантьев сообщил о введении в 2026 году механизма автоштрафов на базе государственной информационной системы маркировки «Честный знак». Система автоматически фиксирует нарушения, например, продажу просроченного товара или отсутствие регистрации участника оборота, и передает данные в территориальные органы Роспотребнадзора. За предыдущую неделю в управление поступило около 1000 уведомлений о применении автоштрафов. 72% нарушений приходится на индивидуальных предпринимателей, 28% на юридические лица. Александр Гусев призвал дополнительно проинформировать предпринимателей о новом механизме. Глава региона Александр Гусев встретился с председателем правления Воронежского отделения Союза писателей России, директором и главным редактором журнала «Подъемы» Иваном Щелоковым. Он проинформировал главу региона о творческих проектах редакции журнала и писательской организации в культурно-просветительской и литературной сферах. Еще одной темой встречи стала подготовка к крупнейшему межрегиональному детскому литературному фестивалю, организованному Союзом писателей России. Его планируют провести в Воронеже осенью следующего года. В завершении Александр Гусев поздравил публициста с прошедшим юбилеем и вручил ему почетный знак за добросовестный труд и профессионализм. В Воронеже создадут дирекцию Петровской набережной. Новая структура войдет в состав Министерства ЖКХ и энергетики региона под кураторством заместителя председателя облправительства Евгения Бажанова. Главная задача не новые концепции и обещания, а юридически корректная передача имущества из городской в областную собственность и постепенный переход от сезонного формата к полноценному круглогодичному пространству. Первым этапом станет аудит территории. Власти определят, что требует немедленного вмешательства, что можно сделать в ближайшее время, а что потребует отдельного проектирования и финансирования. Это были новости региона.

0: Московский.
1: Какая хорошая у нас тема, приятно читать вот эти ваши забавные комментарии.
2: Да,
1: и свое параллельно вспоминать всякие шалости, гадости,
2: детские,
1: глупости.
2: Иногда прям не детские получаются шалости, да, потому такое. Что, ага, там у многих чуть для смертоубийства не дошло.
1: Вы знаете, это, нет, нельзя, уже после твоих фраз нельзя сказать, что это не так уж и плохо. Я хотела сказать вообще здорово, что детство наше было не такое изнеженное, что было больше можно. Наверное, это все-таки хорошо, либо нас не любили. То есть доподлинно неизвестно.
2: Но это так себе теория. Это только теория. Наталья говорит, привет, Наша. Помню, как будучи студентами, мы с подружкой Леськой летели в Москву к ее тете, и у нас задержали рейс, самолет. Прилетели ночью, автобусы уже не ходили, метро не работало, позвонили тете. Тетя сказала, сидите в аэропорту до самого утра. Мы же нет. Чтобы послушать, да, взрослого человека. Угу. Взяли частника, и нас чуть не отвезли в другом направлении. Хорошо, что все закончилось хорошо. И ангел-хранитель помог, и Наташкина бдительность. Тетя нам тогда хорошенько дала взбучку. Родителям не рассказали, только спустя много-много лет. Такие отважные девчонки. Безбашенные это называется. Ну так, ну а что? Вот как Светлана написала, в голове хлебушек, да, или называется кабриолет вместо головы, когда вот безбашенная, да.
1: Я мякушка обычно говорю, в голове мякушка.
2: Мякушка. Да. Пока не вырастешь, пока вот так не обожжешься на своих же вот этих граблях, не наступишь на них регулярно, неоднократно, то...
1: Не-не-не, вот все, сейчас в чужие машины не садись. Максимум в такси, и то в идеале только в то, в котором играет наше радио. Всем водителям приветики. Анатолий нам пишет, почему детских? Ну, то есть история, да, почему мы детские просим? Я на работе собрал тлеющие опилки в ведро и залил водой. Они за ночь снова растлелись, задымили кабинет и выжгли дырку в линолеуме. На том месте потом всегда стоял стул, чтобы хозяин помещения не заметил. Вы, конечно, безбашенные, но находчивые. Но Анатолий продолжает. Говорит, ну вот сестра моя развела костер посреди комнаты, а мамке сказала, что утюг упал и проплавил линолеум. Хотя след от утюга должен быть в форме утюга. Ей поверили. Это уже из детства история. Сейчас сестра хорошо себя ведет.
2: У вас какой-то вообще такой семейный подряд.
1: Сейчас сестра хорошо себя ведет. Я как-то вот это, наверное, одну историю не рассказывала нашим, что мы однажды решили маме с папой сделать сюрприз. Мы с папой решили сделать сюрприз маме. Мы знали, что у нас грядет какое-то преддверие ремонта, и нам должны что-то привезти новый ковер, который не такой большой, как был предыдущий. Раньше коврами должно было быть все застелено.
2: Все, и стены, а вот, и пол.
1: Да,
2: все.
1: А это какого-то такого палатного типа. И мы подумали, что раз все равно в какой-то момент мы потом будем вообще делать ламинат, мы сейчас баллончиками для краски пол в месте, где не будет ковра, и зарисуем. Там будет волк, там будут звезды по трафарету. В общем, мы мучились целый день в ожидании того, что она придет и просто вообще обалдеет от той красоты. Как только она зашла на первый этаж, она сказала, фу, какая вонь! А краски-то были автомобильные из этого баллончика. И воняло в нашем доме довольно долго. И она все время говорила, ну ладно, ты, Карин, но ты-то взрослый. Это что вообще такое? Это что вообще такое?
2: То есть за звезды, волка и всего прочее, она вас даже не
1: похвалила. Не
2: пожурила.
1: Мы получили,
2: пожурила все-таки.
1: Мы получили серьезные нагоняи, потому что в доме пахло, как в автомастерской.
2: Психологическую травму я получила.
1: Не-не-не, никакой травмы. Прервемся, наверное, на песню небольшую.
2: Да, и потом вернемся.
1: Да, и дочитаем уже ваши комментарии из сообщества нашего радио Воронеж, там ВК, поняли, куда писать, последний шанс остался.

0: Маяковский.
1: Вот эта песня у нас резко заканчивается. Да, жука, все пролетело, пронеслось.
2: А у нас тут такие насыщенные, удивительные беседы. Кто как чего умудрился испортить. Да. Все уже в тему, как сказать.
1: Но только не в детстве, а во взрослом возрасте.
2: Это мы Анатолия тут, опять же, что чего уж там детских. Мы и сейчас умеем накосячить. Но благо того, что уже взрослые, уже и рассказывать никому не надо.
1: Уже самим разгребать.
2: Да, уже самим разгребать.
1: Хотя бывают ситуации. Вот Катерина пишет, мне было 7 лет, и все летние каникулы я проводила у бабушки в деревне. Однажды бабушка попросила меня собрать все ветки за сараем и выкинуть их в большую яму, которая находилась метров 500, наверное, от меня. Но как же я это делать не хотела. Помню, собрала все ветки в большую кучу и быстренько подожгла. Какой же большой костер разгорелся. Я безумно испугалась. В итоге пламя перешло на сарай, а затем на сеновал. В итоге тушили всей деревни. На следующий же день я сидела на автостанции, ждала свой автобус на Воронеж. Бабушка простила только к зимним каникулам.
2: Все. Чемодан. Остановка. Автобус. Воронеж.
1: Давай-ка домой, там асфальта побольше, не так все сильно горит. Нет, ну это даже не жесть, детская, конечно, шалость, да, это прямо...
2: Вообще, у нас сегодня очень много как-то комментариев, связанных именно с огнем. То есть в детстве все умудрились поиграть с огнем. Но я как-то вот не любила, я побаивалась, видимо, тогда открытого огня. Ну как-то вот меня миновала
1: эта участь, да?
2: Да-да-да. А у тебя было что-нибудь с огнем связано, нет?
1: Да только это было уже не детство.
2: Ты тоже?
1: Жгли поле, как говорится. Все потушили, обошлось без жертв. Подробности рассказывать не буду.
2: Что да, лет, наверное, ну, много уже назад, мой папа, будучи, ну, уже сильно-сильно взрослым человеком, можно сказать, уже прям сильно-сильно взрослым человеком, он тоже решил траву рядом с сараем так немножечко сжечь. Вот, ну, и все, это тоже перекинулось на сарай, тоже тушили вообще всеми, но, слава богу, справились, потушили. Но это было вообще очень незабываемо. Этот сарай, толем, как это называется, рубероид, да?
1: Да,
2: но
1: да,
2: он
1: да.
2: В народе называется
1: черная штучка.
2: Толь такой. Ох, как он быстро горит.
1: Очень
2: а главное,
1: быстро.
2: Что он еще и стреляется. От него отлетают такие вот куски этого горящего толя. И ветер какой-то еще, причем, ну, не глобально сильный, но тем не менее, вот был какой-то легкий такой ветерок, и эта толь, она прям как фейерверк разлетается в разные стороны. Ну, в общем, так себе развлечение.
1: Было эпично рядом с толью, ничего не жгите. Кстати, у меня вопрос для Анатолия, который пишет нам комментарии, если он слушает наш эфир, когда мы рассказываем про толь. Вы чуть подергиваетесь? Есть ощущение какое-то, что мы вас зовем?
2: Да-да-да, как горите вы.
1: Так, Сергей, последний комментарий на сегодня, заключительный. Пишет, короче, была морская свинка Дося. Решил я ее на солнышке погреть летом, вытащил клетку и оставил на весь день. К вечеру свинка померла от теплового удара. Для родителей была версия, что питомец сам по себе решил покинуть нас, несмотря на юный возраст.
2: Какой ужас!
1: Ой, зоозащитники, извините, это что было, то было. История не терпит слагательных наклонений.
2: Да, Сергей, это было прекрасно.
1: Ленке очень нравятся подобные истории. Обратите внимание, пожалуйста, это было прекрасно.
2: Я просто рассказывала, что примерно так же у меня помер хомяк. С грызунами как-то у нас не задавалось.
1: Она и там говорила, каждый раз мне рассказывая свою историю за эфиром, говорит, Карина, это было просто прекрасно. Прекрасно, прекрасно. Ну, о вкусах не спорят. Кто мы такие, чтобы ее судить? Нам нужно прямо сейчас выбрать.
2: Надо выбирать, хватит.
1: Человек. Я на самом деле за Анатолия, потому что шалить во взрослом возрасте и признаваться в этом гораздо сложнее, чем в детстве. Забирайте путешествие на двоих свое на графском поезде в парк Нелжеруна 6 сентября и пишите
2: ведите
1: нам
2: там
1: еще.
2: Себя хорошо.
1: Да,
2: чтобы
1: пожалуйста.
2: Нам не было стыдно.
1: Без ведра и опилок. Туда отправляйтесь. Мы же завтра придем к вам с новостями и роком, так же, как и сегодня, в 11:00, те же на том же месте. Лен Плеханова.
2: Карин Баринова.
1: Всем пока.
0: Маяковский. Реклама на 107FM. Наша погода.
3: Спонсор выпуска – сеть центров замены масла «Контейнер масла» в Воронеже. ООО «КМ».
4: По данным Гесметео, сегодня в Воронеже малооблачная температура воздуха днем плюс 28 градусов. Слабый юго-западный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
5: «Контейнер масла». Красный. Заметный. Свой. Два поста. Яма. 15 минут. Место, куда стремятся моторы. контейнер масла. Железно.
6: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
7: Меня зовут Сергей. Я работаю в компании «Агроэко». Ежедневно наша дружная команда ухаживает за тысячами животных на свинокомплексе. Мы следим за питанием, поением и здоровьем наших свинок. У нас большая профессиональная семья, где ценится труд каждого. Мы все делаем вместе. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
8: На постоянную работу требуется бухгалтер по первичной документации. Магазин «Континент», город Калач, улица Забродинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201. Код города 47363.
9: «Протек». Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат, трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные, строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. «Протек». Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
10: Скидки для пенсионеров 20%. Санаторий Горького предлагает скидку по лечебным программам в размере 20%. Новейшее медицинское оборудование, внимательные врачи, комфортабельные номера, трехразовое питание и большая культурно-развлекательная программа. Успейте забронировать для себя и своих близких. Телефон 8 800 201 63 13 или на сайте санатория.
11: Акция действует с 1 сентября по 30 декабря 2026 года. Подробности на сайте санатория Горького в Воронеже. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
12: 255-45-55. Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
13: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
14: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

0: совсем не кстати. В эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Представители Дональда Трампа по ситуации вокруг Украины вернулись к своей работе в данном направлении. Спецпосланник президента США Стив Уиткоф и зять американского лидера Джаред Кушнер активизируют усилия. Об этом сообщил источник агентства ТАСС. По его словам, есть понимание того, что усилия по линии Уиткофа и Кушнера будут активизированы. Собеседник агентства отметил, что они уже провели телефонные контакты с украинской стороной. Процесс формирования справедливого многополярного миропорядка имеет необратимый характер. Об этом на встрече формата ШОС Плюс заявил президент России. По словам Владимира Путина, речь идет о формировании нового, подлинно справедливого многополярного миропорядка. Российский лидер подчеркнул, что многие государства сейчас стремятся самостоятельно определять свою судьбу, отстаивать свои законные интересы, активно участвуя в международной жизни. Причина пожара на Амурском газохимическом комплексе еще не установлена. Об этом сообщил глава Амурской области Василий Орлов. Губернатор отметил, что этим вопросом занимается профессиональная команда, задача которой – разобраться в причинах этого инцидента, чтобы не повторять его впредь. Пожар на территории стройплощадки Амурского газохимического комплекса произошел 25 августа. По последним данным, погибли 15 человек, из которых 14 – это иностранные граждане. Разрыв в качестве и скорости медпомощи между городами и небольшими населенными пунктами России необходимо сокращать. Об этом заявил начальник главного штаба движения «Юнармия», герой России Владислав Головин. По его словам, необходимо реализовать целый комплекс мер, направленных на равный доступ к медуслугам, в том числе построить и реконструировать более 3000 поликлиник и фельдшерско-акушерских пунктов. В России начал действовать госконтроль в отношении детских площадок. В начале августа правительство наделило Росстандарт полномочиями осуществлять подобный контроль. При этом механизм будет вводиться поэтапно. Так, с 1 сентября мера заработает в отношении оборудования и покрытия для детских площадок. Ранее в Минпромторге России заявили, что госконтроль позволит гарантировать россиянам качественные товары. Полиция Непала ищет пропавшие после паводка сейфы. В некоторых из них лежат огромные суммы наличных денег и ценности. Уточняется, что вода смыла сейфы по меньшей мере из 20 банков. Вместе с тем, в полиции Непала подчеркивают, что после наводнения первоочередной задачей является поиск пропавших без вести людей. По последним данным, погибли более 1000 человек. 4500 числятся пропавшими без вести. Популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Максе, в ВК и в Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
1: Национальная служба новостей.
3: На правах рекламы. До премьеры фантастического блокбастера «Трудно быть богом» осталось 2 дня.
4: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
5: Я построю здесь новый мир.
4: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
1: Наше радио. Это навсегда.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс. На нашем радио.
1: Добрый день, дорогие друзья.
2: Здравствуйте, здравствуйте.
1: Да раз уж сегодня обсуждаем школьные годы и чудесные, так почему бы нам не обсудить то, о чем я буквально заикнулась в предыдущем часе, а именно ваш школьный бизнес. Да, была у нас такая тема как-то раз, но... Ну, давайте еще раз.
2: Была у нас такая тема школьный бизнес?
1: Да.
2: Не помню.
1: Давайте тряхнем стариной.
2: Давайте тряхнем. Вокс.
1: Тряхни.
2: Я сейчас...
1: Я уже ею трясу.
2: Да, я уже ею трясу.
1: Я поняла. Да, давайте тряхнем стариной, дорогие друзья, и вспомним, чем же мы с вами промышляли таким легальным школьный год.
2: Ну, как легальным. Нам как бы никто не запрещал. У нас были разные времена. У нас девчонка, не помню, как же уже зовут, такая очень предприимчивая была, и она как-то вдруг поняла, что если в уголок полиэтиленового пакета насыпать лимонной кислоты и сверху сахара желтенького, без шуток сейчас, пожалуйста, давайте, без желтого снега и все прочего, ну, там чем-то подкрашивалось какой-то ванилькой, то, по сути дела, получался такой кислый леденец. Ну, такой, ты его рассасываешь, и вот он там постепенно лопается, и во рту у тебя взрывается бомба. В общем, кислость стоила это тогда по 10 копеек. Мы покупали, жрали лимонную кислоту, потому что это было очень вкусно.
1: Странно, что она не догадалась положить туда немножечко соды. Тогда была бы вот эта конфета, которая...
2: Шипучка?
1: Да.
2: Ну, тогда, видишь. Вот. Потом однажды она же это сделала. Были такие широкие резинки для белья, трусов. Она научилась их распускать специально, потом сворачивала и делала девчонкам такие вот... Ну, сейчас их очень много таких, вот, знаешь, типа микрофибры, типа резинки для волос. А раньше такого не было, и вот она как-то там сама распускала, делала, и вот девчонки тоже покупали такие вещи у нее, понимаешь? Вот, это я единственный бизнес такой помню, который у нас, собственно, был.
1: А ты сам?
2: Нет, что, я вообще лох был вообще. Был, остался, вообще ничего не умел делать в этом плане. Я ходил, учился.
1: Сразу видно, кому денег давали, а кто сам зарабатывал.
2: Ну... Наверное, не знаю. Но потом пришли 90-е, так что не переживай.
1: Да я-то чем не переживать? Мне уж поздно переживать. У меня, значит, был бизнес. Я уже упомянула, что я фотографировала старшеклассников, продавала влюбленным девчонкам, значит, их фотографии.
2: Их фотки? А почем стоила фотокрасавчик?
1: Я сейчас уже не вспомнила,
2: то есть ты работала в папарацци, да, вот этим?
1: Я не помню.
2: Желтая пресса.
1: Беспринципная, понимаешь? А-а. Бесстыжая.
2: Так.
1: Абсолютно без комплексов. Мне было плевать, что они обо мне подумают, потому что деньги мне были нужнее.
2: Угу.
1: Потому что я прекрасно понимаю, что школа закончится, они не вспомнят, как меня зовут. И я тем более...
2: Ничего себе, у тебя было тогда, как-то раннее у тебя было созревание. Мы были все зависимы очень от чужого мнения, и это прям, нас так воспитывали, понимаешь?
1: У меня просто центр моего интереса находился не в школе, вот и
2: а.
1: Все. То есть я вот для меня школа это было, знаешь, вынужденное пребывание от звонка до звонка в прямом смысле слова. Вот, это значит первый бизнес. А еще один бизнес у меня был. Я мелким девкам.
2: Девкам мелким.
1: С помощью клея, ножниц маминого ксерокса на работе, замазки и ловкости рук прибавляла возраст в некоторых документах.
2: Да ты что?
1: Чтобы они могли ходить на дискотеку. Причем дискотека, чтобы вы понимали, была сугубо безалкогольная. С 18.00 до 22.00.
2: Ага.
1: Но пускали туда строго с 16 лет.
2: Угу. И очень ты подмазывала строго. Что-то там, что да. Дело, боже, ничего себе, это прям-то прям уже... Прям,
1: это
2: прям
1: это такое... уголовщина.
2: Да, хорошо, что... Да. Так, друзья, давайте, какой бизнес у вас был в школе, или у вас, или вы там пользовались им тоже? Может быть, кто-то что-то там, там устраивал. Пишите, пожалуйста, слушай, я даже сейчас пытаюсь понять, может, нас кто-то приглашал что-то помочь, сделать? Нет, у нас были тимуровские бригады, и мы бесплатно помогали.
1: Это помимо того, что я еще работала на работе.
2: Ну, да.
1: Да.
2: Да.
1: Нет, я правда работала на работе.
2: Понимаю.
1: Я вот имею в виду, что только вот бизнес, который, грубо говоря, не, ну, такой подпольный.
2: Я понял, школьный,
1: серые схемы.
2: Ну как серые, прям черные схемы, я бы сказал. Итак, друзья, пишите, пожалуйста, через наших ботов, ваших мессенджеров, всех нас с Днем Знаний. Это важный день, да. Вот, все, давайте, будем ваши истории рассказывать.
0: Реклама на 107 FM.
3: Клиника АСК «Вера» оказывает платные услуги по лечению зависимостей. Адрес: город Воронеж, переулок Богдана Хмельницкого, 2А. Телефон 8-906-676-6000. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Купить стройматериалы без визита в магазин стало еще проще. Магазин «Континент». Просто позвоните и оставьте заявку, а мы сделаем расчет и подготовим для вас индивидуальное предложение.

0: Вы оплачиваете онлайн, мы доставляем по адресу: магазин «Континент», город Калач, улица Забрудинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201, код города 47363. Скидки для пенсионеров 20%. Санаторий Горького предлагает скидку по лечебным программам в размере 20%. Новейшее медицинское оборудование, внимательные врачи, комфортабельные номера, трехразовое питание и большая культурно-развлекательная программа. Успейте забронировать для себя и своих близких. Телефон 8 800 201 6313 или на сайте санатория.
1: Акция действует с 1 сентября по 30 декабря 2026 года. Подробности на сайте санатория Горького в Воронеже. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Салон красоты «Форма» – это всегда заряд энергии и настроения. Ведь именно здесь вы получите индивидуальный подход от профессиональных мастеров и полный спектр услуг. Вы выбираете форму, а мы выбираем вас. Консультация бесплатна. Город Воронеж, Ленинский проспект, 129. Телефон 226-75-47. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
1: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
2: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: И добавим еще одного повелителя кабачков. Игорь Владимирович, здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Игорь Владимирович, Седов пришел. Спасибо вам большое. Нам,
2: пожалуйста.
1: Нам с Алисой Михайловной тут целую панамку напихали.
2: Кабачков никому не жалко.
1: Никому не жалко.
3: Да, да, да. Спасибо самые большое. Щедрые слушатели у вас.
1: Так, поздравляем тебя тоже с Днем Знаний.
2: Спасибо.
1: Скажи, пожалуйста, дорогой, был ли у тебя какой-то бизнес, может быть, в школе, или у тебя кто-то занимался бизнесом? У нас такая
2: еще
1: тема
2: как,
1: сейчас.
2: Еще как.
1: А ну-ка, давай, делись.
2: Дело в том, что когда я учился в классе в четвертом, по-моему, это было в четвертом, я увидел, как выглядит банкнота однодолларовая, доллара
3: так.
2: США.
3: Так.
2: Я запомнил вот эту лицевую сторону с президентом и мог, в принципе, довольно неплохо рисовать, ну, ребенок в четвертом классе рисовать однодолларовую купюру. Вот.
3: Подожди, на однодолларовой нет президента.
2: А кто?
3: Там пирамида и масонский глаз.
2: Это на другой стороне, Алиса. Ты с другой стороны пробовала переворачивать?
1: Да. А то что-то вы смотрите на этих ваших масонов.
3: Там большая надпись «One». Так что это была не
2: одна. И президент Джордж Вашингтон.
3: На долларовый?
1: Да. Конечно, Вашингтон.
2: Это я запомнил навсегда. Вот. В общем, я, как может ребенок в четвертом классе рисовать однодолларовую купюру? Вот я так и рисовал.
3: Все, ладно, ты победил.
2: Вот. И я, поскольку...
1: Не с чем было сравнить, ты имеешь в виду, или что?
2: Ну, то есть, представьте, я пошел в школу в 83-м.
1: Почему в 83-м?
2: Да? 83-м?
1: А мы же с тобой одногодки. Я в 84-м. А, ну, я, видно, с 8 лет пошел, ясно.
3: Тебя на второй год оставили.
2: В 83-м я пошел в школу, 4-й класс, значит, это был какой год? 87-й, начало перестройки, вот это вот все. Доллар... И тут прихожу я с пачкой нарисованных долларов. На листочках в клеточку нарисованы доллары. Причем нарисованы исключительно вот с этой с лицевой стороны, где портрет президента. Потому что обратную сторону с пирамидой я не запомнил. Вот.
1: Уже неплохо.
2: И, собственно, вся бизнес-модель строилась в том, что я за эти доллары покупал то, что дети брали с собой на перекус. Яблоки, конфеты, ручки какие-то красивые. У меня было все благодаря
3: этим. Это называется NFT, Игорь.
1: Своя
2: благодаря этим долларам.
1: Да, это вот своя, вот это вот виртуальная. Это типа ситкоин.
3: Люди, да.
1: Это был ситкоин, понимаете?
2: Да, имели хождение во всей параллели четвертых классов. А потом все начали рисовать. Потом началась девальвация, потому что все начали рисовать свои собственные доллары.
3: К сожалению, да.
2: Да, и как в этом фильме «Свадьба в Малиновке», «Бери-бери, я себе еще нарисую».
1: Так, друзья, чем вы зарабатывали у себя в школе? Игорь, спасибо большое. Мы очень скоро вернемся. Пожалуйста, пишите через наших ботов в ваших мессенджерах.
0: Наше радио.
4: Я проснулся днем.

0: «За сценой».
1: Ребята, всем привет, с вами Яна Лукьянова. Сегодня поговорим о страхе с группой «Лампа Бикт» и узнаем, где можно услышать команду «Аннушка» вживую. «Лампа Бикт» выпустил первый в этом году сингл «Страх». Песня посвящена превратностям судьбы и личной ноше каждого человека. «Страх» завершает историю прошлогоднего альбома «Пни» и становится его своеобразным эпилогом. А дальше музыкант планирует начать другую историю. Новый материал будет заметно отличаться от звучания предыдущей пластинки.
2: Песня «Страх, как последний пень». Уже дело в том, что уже «Пни» — это не столько одноразовый альбом, сколько новый поджанр, который время от времени будет выходить в «Лампа Бикт». И вот так же случилось сейчас. Написалась песня «Страх», про самое дурацкое, про самое трудное и вредное чувство для человека. Она сразу отнеслась в наш поджанр «Пни». Такая изуродованная, извращенная, жестокая искренность, которая мне очень важна сейчас. Она не очень находит отклик. Точнее, находит, но небольшой отклик по аудитории. Вот. Но это все равно безумно важно для меня делать такие вещи, потому что, в общем, без таких вещей искренность была бы наша неполноценной. И как раз песня «Страх», она замыкает на время цикл «Пней». Мы к нему вернемся еще наверняка точно, потому что эти чувства время от времени приходят. Но сейчас настало время песен более мягких и аккуратных, песен про любовь, песен про нежность и красоту. Так что ближайшие релизы, наверное, будут чуть-чуть добрее.

0: Ждать следующую премьеру осталось совсем недолго. Уже в эту пятницу, 4 сентября, выйдет новый сингл «Помню». Не пропустите релиз. Группа «Аннушка» из Петербурга в мае выпустила свой первый полноформатный альбом. Одна из песен пластинки «Аритмия» уже успела попасть в список новинок чартовой дюжины. Но в первой половине сентября группа сыграет сразу два сольных концерта презентации альбома в Питере и Москве. Рассказывает вокалистка команды Анна Филимонова.
1: Мы совсем скоро сыграем концерты, и на них с большой радостью и удовольствием представим наш первый альбом, который вышел в этом году. Также мы обязательно добавим пару новых композиций. В общем, приходите, будем рады.

0: Следите за афишей команды и ловите трек «Аритмия» в нашем эфире. Ну а на сегодня это все, друзья. С вами была Яна Лукьянова. Еще больше новостей ждут вас на сайте наши.ру и в телеграм-канале наше_ру. Ну а мы вновь отправимся за сцену завтра. Не скучайте.
1: За сценой. Наше радио.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс. На нашем радио.
1: И был ли у вас бизнес, и как вы зарабатывали в школе? Ну, всякое же бывало в жизни.
2: Ну, это блестящая история, абсолютно. Давай. Смотри, племянница в прошлом году пошла в первый класс. Каково было удивление, когда брату позвонила учительница и сказала, чтобы ребенку не давали столько карманных денег. Они выпадают из ее рюкзака, она теряет их. Оказалось, что племянница плела браслеты и продавала их своим одноклассникам и ребятам с параллельных классов. В рюкзаке родители у юной предпринимательницы обнаружили 25 тысяч рублей.
1: Красотка. Ну, это же ручной труд. Это же мастерская.
2: Я надеюсь, они ее не наругали. Очень надеюсь, что они ее не наругали.
1: Писал рефераты и т.д. Не знаю, что такое т.д. за бабло. В 11 классе купил себе москвич АЗЛК. Знаете, вы кусите. Красавчик.
2: Молодец. Привет, Маша. А в школе записывал футбольные матчи на кассеты, а потом давал в прокат эти кассеты с играми посмотреть. Помню матч Россия-Франция 99-го года. У меня брали 15 раз.
1: Пачка болгарских перцев стоила 70 копеек. Ну, я так буду говорить. Перцы младшим классом продавал поштучно по 10 копеек. Маржа была сумасшедшая.
2: Доброго дня.
1: Родопи, наверное, Алиса. Да, перцы были, или какие там назывались они? Угу.
2: Ничего сверхъестественного. Давал списывать дозу, домашнюю задунью, ага, которую списывал сам у брата, который заканчивал те же лицеи, что и я. Брал по бартеру, монетизировал эту тему в универе, и да, схема та же. Это не мешало мне стать ботаном, пишет нам Артемий из Москвы.
1: Понятно. Так, по поводу бизнеса не знаю, но как-то пошли мы с сестрой подзаработать. Ой, ну это немножко другой бизнес уже.
2: Да. Все, менял было... бутерброды домашние, которые мама давала на перекус, на фишки.
1: Угу. Ну, такой себе бизнес принято, да.
2: Принято. Значит, Алексей, 53 года, пишет нам. В середине 80-х перефотографировали плакаты с группами, и, конечно же, девушек разных там. Разлеталось на ура.
1: Да. А мы еще через стекло делали фотографии, потом плакаты Iron Maiden, боже мой, Manowar. А, это ж вообще просто, это было что-то запредельное, импортное, очень красивое, какое-то прям пахло свободой.
2: Перефотографировали, представляешь?
1: И фиксатором, а?
2: Перефотографировали.
1: Так мы так и делали. Я так делал, через стекло. Ты чего? Ну, как бы мы, собственно, не продавали, а себе вешали. Добрый день, душнилки. В школе никак не зарабатывал, даже не умел нормально чертить. Но после 9 класса ушел учиться в техникум, и вот там меня попернуло.
2: Попёрнуло.
1: Я начал... Прости, дружище. Всякое бывает в жизни. Я начал хорошо чертить как себе, так и одногруппникам. И вот там уже хорошо зарабатывал, пишет нам Александр. Ему 42 года.
2: А вот Женя из округа Колумбия нам пишет. Нельзя было! Сначала ты с пикулянтом, потом барыгой. В общем, могли избить. Ну да. Сегодня он играет джаз, а завтра родину продаст.
1: Как вы зарабатывали в школе?
2: Ну, именно в школе. Именно на одноклассниках, на однокурсниках, на параллельноклассниках.
1: Опишите, пожалуйста, через наших ботов в ваших мессенджерах. Да, все.
0: Наша реклама.
3: Романтичный город белых ночей Санкт-Петербург приглашает вас отправиться в незабываемое путешествие. Экскурсии под разводными мостами, семейные прогулки по набережным, приключения на сабборде, экологические тропы, живописные пляжи Финского залива и знаменитое петербургское гостеприимство ждут именно вас. Выберите свой маршрут по Петербургу на официальном городском туристском портале visitpeterburg.ru. Отдых в Петербурге – хорошая традиция.
4: Дети растут так быстро, что к концу этого ролика попросят называть их подростками, а мы попросим оставаться на связи. С тарифом МТС Junior ребенок сможет связаться с семьей даже при нуле, а с SOS-кнопкой позвать на помощь и поделиться геолокацией в любой момент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. Пользователь МТС Junior, МТС Junior Plus, семейной группе с ролью ребенок, сервис SOS-кнопка всегда на связи со скидкой 100%. Лучший безопасный детский тариф. Согласно исследованию X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробности на mts.ru.
5: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито. Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
6: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
7: Подробнее на сайте sberbank.ru/sberbank.

0: Это новая волна роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского волна. Наименование оборудования. АО Телеком Холдинг. УГРН 106-590-202-86-20. Город Пермь. Детали dom.ru.
2: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. Пятый сезон. Объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. Пятый сезон. Это новый вызов. Премьера.
3: С 12 сентября по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
4: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
5: Наше радио.

плачет, ребенок не спит, о чем поет гитара? Вольная птица в небе кружит, о чем поет гитара? Ой, мой Боже дорогой, о чем поет гитара? Ой, мой Боже дорогой, о чем поет гитара?

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс. На нашем радио.
1: И обсуждаем с вами бизнесы, которые вы имели в школе. И, в общем-то, как вы зарабатывали на своих одноклассниках?
2: Я, например, фарцевал кассетами с жесткой музыкой, типа трэш и хэви-метал, плакатами, писал сочинения за деньги. А когда ехал в школу, в час пик, переполненном нафиг битком автобусе и карусе гармошкой, около кассы стоял, принимал денежки от граждан, откручивал билеты. Но 70% денежек оставались в кармане, до 3 рубликов приплывало.
1: Ну, это немало, кстати. Вообще.
2: Офигеть вообще, да.
1: Добрый день. В 5 классе плавил сахар, заливал формочки, продавал петушки. У меня даже некоторые учителя покупали. А зимой еще и петарды продавал по 50 копеек. Покупал по 50 копеек, продавал по 1,5 рубля. Разбирали мгновенно.
2: Привет. Лет так 35 назад у друга хороший двухкассетник, а у меня своя комната. И по заказу одноклассников записывали песни с радио или с кассеты на кассету. На импортные сладости хватало.
1: В шестом-восьмом классе доставал мягкие игрушки из автомата по 2 рубля. Накапливалось по несколько картофельных мешков. Перед Новым годом продавал их все в садик детям на подарки. Рублей по 50 за штуку.
2: Нехило так. Наша, здравствуйте. В 86-88 годах преподавал в школе... перепродавал в школе и иностранную жвачку. Для ребенка бюджет около 30 рублей был достаточно большой. Покупал на токрическом рынке у цыган, пишет нам Алексей.
1: А вот еще, смотри, добрый. В 90-х ездил в город из деревни и покупал у цыган жвачки. Дональд Турбо, Финал и прочие. По 30 копеек за штуку. Продавал по рублю и рубль 20 со вкладышем. Вкладыш продавал отдельно по 50 копеек. Денег было много. Всем добра.
2: В середине 80-х, 6, 7 и 8 класс, переснимал пластинки металлических групп у соседа-меломана и делал прям маленькие сувенирные пластинки, конверты с обоих сторон, а внутри еще перефотканная сама круглая пластинка. Улетали на ура.
1: Мы копировали фотографии культуристов, всяких Шварценеггеров, Ван Даммов, продавали в школе. Но самый невероятный случай из известных мне, парень с соседней улицы сдавал бутылки и накопил на машину. Ишь, пикап, каблучок, начало 90-х, пишет нам Таня, ишь, 45.
2: Привет, душнилки. Учился в спортивном классе в 90-е. Заработок был очень прост. Пирожки покупали ботаны, чтобы их не обижали, пишет нам ролик из СПБ. Так а ты мне скажи, ты был по какую сторону баррикады? Ты эти пирожки покупал? Или
1: ты
2: все
1: же видел фотографию его.
2: Ролик не помню.
1: Поверь мне, его, да? Ему покупали пирожки.
2: Ему покупали пирожки, да.
1: У меня вопрос к Тане Иш, 45. Вам же только что было 44. Мы пропустили
2: вот
1: ваш день рождения.
2: Вот это было буквально. Вот это было пару дней тому назад. Мы же поздравляли Таню.
1: Поздравляю.
2: Поэтому,
1: меня,
2: конечно,
1: видимо, не было.
2: Не было, ты чуть опоздала.
1: Ну, все,
2: с днем рождения!
0: Наше радио.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачная температура воздуха днем плюс 28 градусов. Слабый юго-западный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
2: Санаторий Дзержинского в Воронеже – это современный оздоровительный комплекс для всей семьи. Все, что нужно для вашего отдыха и укрепления здоровья. Обновленные номера и медицинское оборудование, разнообразие программ лечения, аквафитнес-центр с двумя бассейнами – детским и взрослым, питание, шведский стол, уютная кофейня, развлекательная программа, чистый воздух и многое другое. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
3: В Воронежской области появился раздельный сбор отходов. Бумага, стекло, пластик, металл могут быть переработаны и использованы повторно. Начать раздельный сбор отходов просто. Вам не нужно много контейнеров дома. Всего два. Один для мусора и один для вторсырья. Сдавайте собранный пластик в контейнер у дома с надписью «Пластик». Собранный картон, металл, стекло, тетрапак в контейнер с надписью «Вторсырье». А смешанные отходы в контейнер с надписью «Смешанные». Как только вы освоите раздельный сбор отходов, поделитесь своей новой эко-привычкой с близкими. Благодарим за заботу о природе родного края. Раздельный сбор отходов сегодня – это наш вклад в чистое завтра.
4: Меня зовут Елена. Я агроном в компании «Агрейн». Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, своей страны.
5: Дворец творчества детей и молодежи приглашает детей и подростков от 5 до 18 лет на День открытых дверей, который состоится 6 сентября с 10 до 15 часов. Гостей ждут около 200 объединений разных направлений, концертная программа и мастер-классы. Все занятия во дворце бесплатны. Телефон для справок плюс 7-473-253-11-19.
6: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
7: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
8: Алло.
7: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
9: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
10: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев и председатель облдумы Юрий Матузов поздравили школьников, студентов, родителей и педагогов с Днем Знаний. В своем обращении они отметили, что власти стремятся сделать образовательный процесс максимально эффективным и комфортным благодаря инициативам президента и региональным программам. Первые лица региона сообщили, что в этом году откроется новая школа на улице Острогожской в Воронеже на 2000 мест, одна из крупнейших в области. Школьные и студенческие годы формируются интеллектуальный ценностный капитал человека, пусть его главными слагаемыми будут прилежание в учебе и любовь к родине. Не заявили Александр Гусев и Юрий Матузов. О ходе подготовки к проведению 16-го Воронежского международного фестиваля садов и цветов «Город Сад» на оперативном совещании доложила министр природных ресурсов и экологии Наталья Ветер. Она сообщила, что мероприятие будет проходить 5-6 сентября на территории Адмиралтейской площади и Петровской набережной. Темами фестиваля станут год единства народов России, 330 лет военно-морскому флоту России, а также тема космоса, посвященная 65-летию полета в космос Юрия Гагарина и столетнему юбилею Константина Феоктистова. В настоящее время завершен прием заявок от потенциальных участников, общее количество которых составило более 200. Губернатор Александр Гусев обратил особое внимание на обеспечение безопасности во время проведения фестиваля. На еженедельном оперативном совещании глава Панинского района Андрей Кичигин рассказал о проекте «Единство народов. Ценности, традиции, будущее», стартовавшем в феврале 2026 в рамках года «Единство народов России». Проект направлен на укрепление гражданской идентичности, гармонизацию межнациональных отношений и взаимодействие между представителями разных конфессий. В рамках проекта уже провели ряд мероприятий – этнокультурную игру «Народы России», фотовыставку «Солдаты многонационального Панинского района», творческую лабораторию «Общий ритм» и другое. Александр Гусев отметил важность работы по укреплению межнационального и межконфессионального согласия и поблагодарил команду проекта за внимание к этой теме. На оперативном совещании у губернатора Александра Гусева руководитель управления Роспотребнадзора по Воронежской области Игорь Михантьев сообщил о введении в 2026 году механизма автоштрафов на базе государственной информационной системы маркировки «Честный знак». Система автоматически фиксирует нарушения, например, продажу просроченного товара и передает данные в территориальные органы Роспотребнадзора. За предыдущую неделю в управление поступило около 1000 уведомлений о применении автоштрафов. Александр Гусев призвал дополнительно проинформировать предпринимателей о новом механизме. У избирателей Воронежской области впервые появилась возможность проголосовать досрочно. Об этом стало известно на оперативном совещании, которое провел губернатор Александр Гусев. Решение было принято избирательной комиссией накануне после консультации с правоохранительными органами. Такая мера необходима для обеспечения максимальной безопасности избирателей. Начиная с 9 сентября досрочное голосование пройдет на отдельных избирательных участках Воронежа, 13-15 сентября на ряде участков Борисоглебска, 15 и 16 числа на участках Красошанского района и 14-17 в Новоусманском и Острогожском районах. Это были новости региона.
0: Наше радио сделано в России.
2: Быть богом осталось 2 дня.
3: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
4: Я построю здесь новый мир.
3: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
0: Проверено временем.
5: В темном зале все танцуют, и моя подруга в такт извергает дозу пота в дискотечный смрад. Я стою в крутом раздумье среди потных и мокрых рыл.

0: Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Добрый день, дорогие друзья.
2: Здравствуйте, здравствуйте.
1: Митя сейчас предложил совершенно шикарную тему, коль скоро мы прошлись по всей практически школьной паре от начала и до конца, от 1 сентября первый раз первый в класс через развлечения и через бизнесы. И подходим мы, в общем-то, к выпускным, а главное, к встречам выпускников. Спустя годы.
2: Годы,
1: да. Но прежде чем мы вернемся к этой теме и начнем ее обсуждать, мы хотим сказать, что мы запустили для вас опрос.
2: Небольшой такой,
1: совсем
2: буквально,
1: да. Маленький, да. Хотели бы вы вернуться в школу или нет? Чтобы поучаствовать в этом опросе, вам надо в любой наш бот прислать слово «опрос».
2: «Опрос». Да,
1: да, и сразу будет понятно, кто учился в школе хорошо, кто не очень. Потому что если вы пришлете с ошибкой, вам не откроется опция опроса. Просто присылайте слово «опрос», вам приходит в ответ этот опрос, вы в нем участвуете.
2: Он анонимный?
1: Абсолютно.
2: Да.
1: Мы видим только процентное соотношение ответивших за тот или иной вариант ответа, собственно говоря. Ну, проголосовавших за тот или иной вариант ответа. И параллельно с этим мы с вами будем обсуждать тему встречи выпускников. Ходите ли вы на них? Не ходите ли вы на них? Как вообще? Как вообще? Как оно вообще? Митенька, как у тебя вообще? Давай рассказывай.
2: Ни разу не был. Ни разу не был, потому что как только закончил школу, практически сразу там после окончания вуза я собственно, переехал сюда, в Москву. Потом было некогда, а потом, в общем, ну, всем известные события, которые у меня там, поэтому, собственно говоря, не с кем встречаться. С некоторыми общаюсь, своими одноклассниками, но это очень-очень мало людей. Вот, и уже, наверное, лет 6, как мы не общались. Угу. Вот. Поэтому ни разу не было. Вот не было, знаешь, вот, ну, там взять, приехать, покрасоваться там, или еще что-то. Вот, тем более, ну, я думаю, ну, классно, там, ну, там вырваться из маленького городка, из маленькой деревеньки и сейчас работать на большой федеральной станции.
1: Да.
2: Да, быть там телеведущим, поэтом, выступать там и так далее и тому подобное. Было бы чем похвастаться. Хотелось бы, конечно, хотелось, но не получилось. Не вышло. Mm-hmm. А ты была?
1: Ну, ты можешь похвастаться своими герберами. Или кто у тебя там растет на участке?
2: Чё?
1: Ну, розами. Знаешь, люди хвастаются друг перед другом своими клумбами. Нормальные люди
2: я хвастаются. Я хочу хвастаться тем, что я из маленького города работаю
1: на
2: федеральной станции.
1: Нормальные люди хвастаются клумбами. Вот у меня клумб нет, мне нечем похвастаться.
2: Ну, может, ты что-то другое взрастила.
1: Нет.
2: Была или не была, скажи мне?
1: Была. По-моему, один раз я была на встрече выпускников.
2: Это сколько лет назад было?
1: Это было, по-моему, в первый или во второй год после выпуска. То есть буквально
2: из школы,
1: сразу.
2: Да?
1: Из школы, из школы.
2: А,
1: да,
2: ну,
1: да,
2: ну
1: да.
2: Прям совсем еще мало. Так а вы еще студентами были, что там вообще,
1: да,
2: встречаться?
1: Да, студентами.
2: Нет, там же после, там, по-моему, первая же встреча лет через 10, нет?
1: Нет,
2: или
1: подожди,
2: лет через 5,
1: нет,
2: как?
1: Подожди, мне было точно больше 20.
2: Ну вот, уже старушка была.
1: А я по сапогам определяю, я вспоминаю, в каких я была сапогах.
2: Какая мнемоника, слушайте, так?
1: Да, я по сапогам, да, мне было больше 20, это точно, я уже жила.
2: Чего-то хвасталась, не хвасталась?
1: Ну, мне тогда казалось, что я настолько красива и хороша собой,
2: ну,
1: что я так расцвела,
2: так,
1: что я из гадкого утенка, которого все там дразнили и травили, превратилась просто в какую-то белую
2: принчипессу.
1: Лебедь, принчипессу,
2: так,
1: и так, так далее. Мне казалось, что я вся такая дико страшно модная, актуальная. Выглядела я примерно как...
2: Мы поняли.
1: Да.
2: Мы поняли. Вот поэтому ням-ням-ням, мы в общем поняли. А как вы, друзья, любите ли вы с вашими одноклассниками встречаться, хвастаетесь ли, или есть те, кто хвастается? Ну, на самом деле, это же тоже такая, знаете, мини-ярмарка тщеславия.
1: Ну, конечно.
2: Ну, как мне кажется. Конечно.
1: Кто на чем приехал.
2: Да.
1: Да.
2: И если вдруг кто-то там из ваших привирал, или, может быть, вы привирали чуть-чуть, ну, чтобы показать, что вы более успешны, или ваши там одноклассники бывшие более успешные, было ли такое? Ну, давайте, рассказывайте
1: историю. Ну, у нас, кстати, почти полкласса разъехалось по миру, поэтому очень сложно сейчас всех собрать. У нас есть чатик.
2: Есть чатик, да?
1: У нас есть чатик, там пишут двое. Один пишет, другой ему отвечает,
2: ну,
1: остальные
2: хотя бы,
1: читают.
2: Ну, хотя бы так, понимаешь? У нас вот даже такого, к сожалению, нет. Так, друзья, пишите, пожалуйста, через наших ботов в ваших мессенджерах. Встреча выпускников. Да.
0: Реклама на 107 FM.
3: Наслаждайтесь сезоном огня и вкуса вместе с

0: Агроэко. Только до 13 сентября в фирменных магазинах Агроэко шашлык из свиной шейки Агроэко 579 рублей за килограмм. Почувствуйте вкус идеального лета вместе с шашлыком из свиной шейки Агроэко. Сочное нежное мясо и манящий аромат, перед которым просто невозможно устоять.
1: Предложение действует с 31 августа по 13 сентября 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах Агроэко. Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
2: Клиника АСК «Вера» оказывает платные услуги по лечению зависимостей. Адрес: город Воронеж, переулок Богдана Хмельницкого, 2А. Телефон 8-906-676-6000. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
4: Салон красоты «Форма» – это всегда заряд энергии и настроения. Ведь именно здесь вы получите индивидуальный подход от профессиональных мастеров и полный спектр услуг. Вы выбираете форму, а мы выбираем вас. Консультация бесплатна. Город Воронеж, Ленинский проспект, 129. Телефон 226-75-47.
5: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс. На нашем радио.
1: Значит, во-первых, напоминаем вам, что есть опрос.
2: Опрос, да.
1: Поучаствовать в нем можно, отправив сообщение с одним словом «опрос» в любой из наших ботов, и вам придет вот этот опросничек. Пока что по предварительным результатам 46% хотели бы вернуться в школу, 54% соответственно, нет. Осталось 20 минут до окончания опроса. У вас еще есть время в нем поучаствовать. Он абсолютно анонимный. А вот что
2: не анонимное,
1: но мы никому не скажем, это про встречи выпускников. Вы делитесь своими впечатлениями, своими мыслями вообще на эту тему. Не поеду на встречу, пишет там кто-то. Мне очень понравилось это сообщение. В прошлом было классно. Пусть там и остается. Не хочу увидеть старых пердунов и понять, что мы одногодки.
2: С 2007 года на встречу выпускников был два раза. Больше не ездил, ибо далеко, ибо политика мешает, а на будущий год очень хотелось бы выбраться, пишет нам Артемий из Москвы.
1: Добрый день. Выпустился в 2001 году, не собирались ни разу, впервые за 25 лет. Собрал нас одноклассник Коля, сам специально прилетел с Камчатки. Погуляли очень хорошо и весь праздник оплатил. Спасибо ему огромное. Вам хорошего сентябрьского дня. Красавчик-то красавчик, но я знаю одного человека, который точно так же собрал всех своих одноклассников. Всем все оплатил, а после этого выяснилось, что он, оказывается, по их мнению, он, оказывается, гнида такая, сделал это для того, чтобы ткнуть им в нос, что вот он теперь богатый.
2: О, Господи, что за... Нет. Ну, вот, вообще нет. То ли я как-то мыслю...
1: Тоже мыслю как-то, вот да.
2: Да. Так, привет, любимый ведущий. Ходил через год и на 10 лет. В следующем году пойду на 20-летие. Школа 16-02, Москва, Косино, Ухтомский район.
1: Привет, друзья. Ни разу не был на встрече выпускников, не общаюсь ни с одним из одноклассников. Не вижу смысла. Пути и взгляды на жизнь настолько разные, что общение не имеет смысла. Всем нашим привет, пишет нам Макс из Германии.
2: Так, привет. Школу очень сильно не любил, а на встречи ходил почти каждый год. Как же хорошо, что не нужно ходить учиться, пишет нам Карлсон Леха.
1: Привет. Через пару лет после школы одноклассница позвала меня на встречу выпускников. Я почуял подвох, но пошел. Оказалось, одноклассница так забанивала всех в Иеговистскую церковь. Напомню, что движение свидетелей Иеговы считается
2: экстремистским в нашей стране,
1: на территории Российской Федерации. Ничего не имею против разных направлений в религиях, но должно быть по-честному, без заманух. Так что извините.
2: Здравствуйте, ведущие. Закончили школу в 89-м году. С тех пор собираемся каждые 5 лет. Из 66 человек из двух десятых классов приходит человек 40. Конечно, хвастаемся, пишет нам Арам из Москвы.
1: А вот Таня нам пишет. Конечно, мы с одним одноклассником до сих пор видимся регулярно и достижениями меряемся. Он был моим мужем 20 лет. Ха-ха-ха-ха-ха.
2: А каким достижением вы с ним меряетесь? Не поеду на встречу. А, это да. Ты про это уже читала. Ты про это уже читала. Подожди, а где-то тут еще было, что где-то тут вот ребята, они собираются встретиться, но немногие приедут.
1: У нас через две недели будет встреча выпускников. 35-летие выпуска будет 12 человек, многие не смогут добраться, но обещали по видео пообщаться. Встреча будет 3 дня на базе отдыха с катанием на яхте, пишет там Дмитрий из Пятигорска.
2: Слушайте,
1: скорее
2: поэтому
1: их не отпустили жены.
2: Либо жены, либо мужья, либо... А может быть, просто дорого получается. Может быть, не все могут себе позволить взять 3 дня отдыха на турбазе, понимаете, там с яхтами.
1: Ну да, может быть.
2: Поэтому. Поэтому они сказали, что мы типа не можем. Надо же тоже как-то вот брать какой-то такой вот лимитированный, просто договариваться и все. Итак, друзья, как вы вообще к встречам выпускников относитесь? Пишите, пожалуйста, через наших ботов в ваших мессенджерах. И если пришлете слово «опрос», он вам будет открыт. И проголосуйте.
0: Наше радио. Так звучит наше радио.

0: Наша реклама.
1: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай, куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри. Фух.
2: Доверьте вопросы безопасности МТС Джуниор. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Джуниор. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
3: Тариф МТС Джуниор или МТС Джуниор Плюс. Включены сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности. По результатам исследования, проведенного X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет, голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
4: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
5: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» – адаптивная защита двигателя.
6: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонус Сбербизнес спасибо. Сбер, ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
7: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс. На нашем радио.
1: И продолжаем обсуждать встречи выпускников и ваши истории. Видите ли вы смысл в этих встречах? Добрый день, ведущий. А я не вижу смысла в этих встречах, пишет нам. С кем дружил в школе, с тем сейчас общаюсь, а кого терпеть не мог. Ну зачем с ними встречаться? Лицемерно обниматься, делать вид, что я рад их видеть.
2: Ну, прийти показать, что вы лучше. И все. Закончили школу в 91-м году. Собирались два раза. В первый раз мы, девчонки, которые ушли в колледжи и училище, пришли такие крутые, повзрослевшие относительно одноклассниц, которые пошли в 10 класс. Второй раз в 2005 году сидели в классах и выпивали шампанское с учителями на равных. Минздрав предупреждает, чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью.
1: Привет, ребята. Один раз встретились с выпускниками вуза примерно через 3 года после окончания. Посидели, выпили, вспомнили студенческие времена и разошлись по своим семьям и домам. Но самое интересное, что я заметил, так это то, что когда мы все одновременно расходились, то один из бывших одногруппников вытащил чаевые из книжечки, которыми мы все вместе скинулись на обслуживание официантки.
2: Ау.
1: Вот думаю, черт ты какой тип, и после этого вообще больше никого не хочется видеть.
2: После школы встречались один раз через 15 лет, а вот после института встречаемся уже 22 года. Ну, там же мы все взрослее были, конечно.
1: Привет, Нюшки, моя мама ежегодно встречается со своими одноклассниками, а им, между прочим, уже 73. Встречи проходят чаще всего в доме их классного руководителя. Ничего себе, сколько классному руководителю? Это 95? Я даже завидую такой дружный класс у них, чего не могу сказать о своем. Нет желания видеть людей, с которыми вы прощались 28 лет назад.
2: Да, обидно, конечно. Ох, как время летит. Жена подсказала, что не 20 лет с выпуска, а целых 30. Наверное, не пойду.
1: Прислали нам фотографии пухленьких щеночков. Это ваши одноклассники?
2: Тогда классно, с такими встречаться хочется.
1: Как говорил мой папа, знаешь, когда вот маленькие все такие милые поросяточки вырастают в таких свинюк.
2: Это правда.

0: где качают планету до дна. Есть еще те, кто улыбается искренне.
1: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс. Тихо. На нашем радио.
2: Ну что ж, дорогие друзья, время подвести итоги нашего небольшого опроса. Мы спросили, у вас
3: опрос,
2: хотели бы
3: дела,
2: вы вернуться в школу или нет. Ну, в принципе, проценты остались примерно такие же. 43% хотели бы вернуться в школу, 57% не хотели
3: Андрей
2: бы
3: Германович, ты?
2: Вернуться в школу. Тем временем в нашу студию пришел Андрей Германович Ломанов, и он мотыляет головой.
3: Скривил вот это
2: и
3: вот.
2: И говорит, не хочу. И
3: верхнюю часть туловища.
2: Уголки рта опустил вниз и такой, не-не-не-не-не-не-не.
3: А ты думаешь, нафиг, это нафиг. Он не хочет или это легкое предчувствие инсульта?
2: Я уверена, что не хочет.
3: Не хочет.
2: В школу возвращаться ему и сейчас очень хорошо.
3: Да, по нему видно. По его опущенным уголкам глаз видно, что ему сейчас очень хорошо.
2: Нам тут знаешь, что пишут? Это очень важное сообщение. Ребята, дневники, совсем заработался и чуть не забыл. Вам просили передать кабачок. Извиняюсь, что не в тему. Валера из Ярославля
3: напишет. Нормально, Валера. Давай, где?
2: Мочи.
3: А то все тут только берут, обещают.
2: Давай, народного ополчения 39, корпус 2. Мы ждем.
3: Да, нам по кабачку. По два, по три, по четыре.
2: А вот, лишь бы не по тыкве, я тебе так скажу. И да не в тыкву.
3: Ты знаешь, тыква тоже хорошо.
2: Ты не понял, это игра слов.
3: Я понимаю.
2: Да, лишь бы не получить в тыкву. Надо получить кабачок, лишь бы не получить в тыкву.
3: Салют, император. Школу закончили в 93-м году. Общаемся до сих пор, и даже с учителями. Они тоже в нашем чате. Каждый год встречаемся где-нибудь. Последний раз было всем составом в Турции. Приехали с разных концов света даже.
2: Очень хорошо.
3: Классно.
2: Слушайте, я хочу сказать, вы устроились. Сейчас билет в Турцию видел, сколько стоит?
3: Ну, это было в прошлом, это где-то когда вы каждый год встречались, а последний раз в Турции. А последний раз мы же не знаем, когда это было. Это может быть было.
2: Но они общаются, ну да, непонятно. Ну, каждый год, подожди, каждый год встречаемся где-нибудь. Значит, последний раз был год, минимум год назад.
3: Молодцы.
2: Так, привет, красавчики. Закончила школу в 98-м году. Встретились через 10 лет. Напоил всех, кто был. Оплатил кабак, турбазу на 3 дня, бани, спа и так далее и тому подобное. Даже спасибо не сказали. Зато встречаемся с пацанами из военного института каждый год всегда в разных городах. Это боевое братство. Школу ненавидел, хотя учился неплохо. А вообще пророчили тюрьму. А на оптимистичной ноте заканчивает Олег из Оренбурга.
3: Вот. А насчет благодарности, конечно, да. Нужно, чтобы не забывали говорить спасибо. И ведь на самом деле даже кинуть клич, ребята, давайте встретимся, потом найти какое-то место, а еще тем более оплатить, тут уж извините, пожалуйста, тут надо как-то быть немножко благодарными.
2: А вот смотри, а меня не зовут. Хоть я сам веду себя очень скромно, но при мне ярмарки понтов срываются. Да и побаиваются, конечно.
3: Потому что...
2: Интересно, кто это написал. Кто вы? Кто вы человек? Ладно, дорогие друзья, завтра уже будем разбираться с тем, кто вы, потому что вечерники нас уже подсиживают своими прекрасными телами.
3: Загорелыми
2: да телами
3: ладно,
2: нас подсиживают. Хватит
3: хвалить их, в конце концов, в моем присутствии. Ну, нельзя так.
2: А мы с прекрасным Митей покидаем сию эфирную студию.
3: Спасибо.
2: До завтра. Целуем вас, обнимаем. Хорошего вечера. Пока-пока.
3: И с днем знаний еще раз.
1: Шоу дня на нашем радио. Реклама на 107FM. Наша погода.
4: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачная температура воздуха днем плюс 28 градусов. Слабый юго-западный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.

0: декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
1: Санаторий Дзержинского в Воронеже – это современный оздоровительный комплекс для всей семьи. Все, что нужно для вашего отдыха и укрепления здоровья. Обновленные номера и медицинское оборудование. Разнообразие программ лечения. Аквафитнес-центр с двумя бассейнами – детским и взрослым. Питание, шведский стол, уютная кофейня, развлекательная программа, чистый воздух и многое другое. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
2: Группа компаний «Агроэко» готова обеспечить вас стабильной работой. Открыты вакансии в Тульской и Воронежской областях. Механизаторы, водители, операторы по уходу за животными, подсобные рабочие, прачки, слесари, аппаратчики комбикормового производства. «Агроэко» гарантирует своим сотрудникам официальное трудоустройство, белую заработную плату, спецодежду и питание за счет компании, бесплатную доставку корпоративным транспортом до места работы и обратно, доплату членам одной семьи, мясо по льготной цене. Подробности по телефону 8 800 333 4700.
3: Купить стройматериалы без визита в магазин стало еще проще. Магазин «Континент». Просто позвоните и оставьте заявку, а мы сделаем расчет и подготовим для вас индивидуальное предложение. Вы оплачиваете онлайн, мы доставляем по адресу. Магазин «Континент», город Калач, улица Забрудинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201, код города 47363.
4: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
5: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
6: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Владимир Путин провел переговоры с президентом Ирана Масудом Пезешкианом на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке. Стороны обсудили двустороннее сотрудничество и конфликт Тегерана с Соединенными Штатами. По данным новостного агрегатора СМИ-2, это главная новость часа. Как отметил Путин, российско-иранские отношения развиваются по всем направлениям стабильно, в соответствии с буквой и духом договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. По его словам, Москва и Тегеран поддерживают прошлогоднюю динамику торгово-экономических отношений, несмотря на военно-политическую обстановку. Президент России также отметил, что Москва пытается оказывать Ирану поддержку в трудной ситуации, поставляя необходимые товары. Программу «Льгот на аренду жилья» можно было бы расширить на всю Россию и применять ее для всех льготников. С таким предложением выступил заместитель генерального директора Дома РФ Денис Филиппов на Восточном экономическом форуме. По данным Финансового института развития в жилищной сфере, в России сейчас сдается в аренду 252 миллиона квадратных метров жилья. Это сопоставимо с жилым фондом всей Москвы. Проживают в съемном жилье 13% россиян. При этом каждый четвертый сейчас рассматривает долгосрочное решение жилищного вопроса именно за счет аренды. Распространение программы «Льгот на аренду жилья» на всю Россию могло бы стать решением стратегической задачи по сохранению кадрового потенциала регионов и улучшению демографической ситуации, считают в Дом РФ. Разрыв в качестве и скорости медпомощи между городами и небольшими населенными пунктами России необходимо сокращать. Об этом заявил начальник главного штаба движения «Юнармия» Герой России Владислав Головин. По его словам, необходимо реализовать целый комплекс мер, направленных на равный доступ к медуслугам. В том числе построить и реконструировать более 3000 поликлиник и фельдшерско-акушерских пунктов. Владельцам личных подсобных хозяйств не нужно приносить кур и кроликов в МФЦ или ветслужбу для постановки на учет. Для регистрации достаточно обратиться в государственную ветеринарную службу. Об этом сообщили в Россельхознадзоре. С 1 сентября обязательный учет действует для хозяйств, где содержат более 10 голов домашней птицы или кроликов. Птицу можно учитывать группой, а сведения вносят в систему Хориот. За отсутствие маркировки предусмотрен штраф для граждан от 500 до 1000 рублей. На фоне нововведения россияне в шутку начали приносить кур и петухов в МФЦ. Билеты на культурные мероприятия по программе «Пушкинская карта» за 5 лет приобрели 115 миллионов раз. Такую статистику привела министр культуры Ольга Любимова. По ее данным, на сегодня 12 600 учреждений культуры предлагают свои услуги по программе. С 1 сентября в программу «Пушкинская карта» официально добавили цирк. Лимит карты увеличен с 5 до 7 тысяч рублей. Популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо «Телеграма», теперь мы есть в «Максе», «ВК» и «Дзене». Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно. Радио.НСН.
0: Национальная служба новостей.
2: На правах рекламы. До премьеры фантастического блокбастера «Трудно быть богом» осталось 2 дня.
3: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
4: Я построю здесь новый мир.
3: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
5: Наше радио. Сделано.

0: шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Здравствуйте, ребята.
2: Доброго дня, друзья.
1: Добро пожаловать в первый день осени, в день знаний. И спасибо большое вам, добрые проверенные друзья.
2: Вот мы, спасибо, спасибо.
1: Мы в вас вообще ни капли не сомневались. Натыкали полную панамку нашим
2: кабачков. Ребята, они были в шоке.
1: Фрустрированы, назовем это так.
2: Да. Вот, но теперь мне придется выходить как-то из ситуации. Я пообещал завтра привезти Алис Михайловне кабачок, потому что кабачки вы прислали все виртуальные. Девушка просит настоящий.
1: Вот, кабачок. Кабачок. Ну что, ребят, с первым днем осени,
2: да.
1: С днем знаний, поздравляем всех, кто сегодня повел. Мне вот как-то странно звучит это вот. Как можно поздравлять человека, у которого вчера еще были каникулы, а сегодня он вот это вот...
2: И вот у меня такая же история с преподавателями. Вроде бы их хотелось бы сегодня поздравить.
1: У них только что отпуск был. 3 месяца, 2.
2: А тут придут вот эти, которые... А представляешь, а им еще теперь в этом году оценки за поведение некоторым придется выставлять.
1: Брат, я тебе могу сказать, в этом году еще вместо звонка теперь будут какие-то песни звучать.
2: Да.
1: И явно это будет не «За столом сидели, мужики ели».
2: Это сейчас хорошо подвел, да. Нет, не эти. Я просто поймался на мысль, что у меня когда дочка училась, у нас звонок был обычный, вот этот дребезжащий такой.
1: Зумер
2: классический. А когда дочка училась, надо, приходил в школу, и меня так передергивало, у них был вот этот полифонический уже звонок. Он такой, как в театре. Телефончик такой.
1: Третий звонок. Ну что, ребят, давайте начнем традиционно с того, что проверим, насколько мы на одних камертонах, насколько мы созвучны друг другу, добрые проверенные друзья. Не будем отступать от традиции. Загадаю вам песенку.
2: Считай.
1: Давайте. Текст песни, ребят. «Сверкают багряные гроздья рябин, как сотни веселых огней. Сегодня я в школу иду не один». Я с младшей сестренкой своей. Вот, если знаете продолжение песни, вряд ли вы скажете, кто ее исполняет.
2: Да не надо, просто продолжение
1: песни,
2: название,
1: через сайт
2: наша.ру. Не принципиально, главное, чтобы мы поняли.
1: Да, через наш.ру, через наших ботов в мессенджерах, и мы проверим, насколько мы с вами созвучны.
0: Реклама на 107FM.
3: Клиника АСК «Вера» оказывает платные услуги по лечению зависимостей. Адрес: город Воронеж, переулок Богдана Хмельницкого, 2А. Телефон 8-906-676-6000. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: На постоянную работу требуется бухгалтер по первичной документации. Магазин «Континент», город Калач, улица Забродинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201, код города 47363. Скидки для пенсионеров 20%. Санаторий Горького предлагает скидку по лечебным программам в размере 20%. Новейшее медицинское оборудование, внимательные врачи, комфортабельные номера, трехразовое питание и большая культурно-развлекательная программа. Успейте забронировать для себя и своих близких. Телефон 8 800 201 63 13 или на сайте санатория.
3: Акция действует с 1 сентября по 30 декабря 2026 года. Подробности на сайте санатория Горького в Воронеже. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Салон красоты «Форма» – это всегда заряд энергии и настроения. Ведь именно здесь вы получите индивидуальный подход от профессиональных мастеров и полный спектр услуг. Вы выбираете форму, а мы выбираем вас. Консультация бесплатна. Город Воронеж, Ленинский проспект, 129. Телефон 226-75-47. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну, ребята, давайте подведем итоги нашей музыкальной загадки. Понятное дело, что песня была загадана всем прекрасно известна и даже местами набившая оскомину.
2: Это правда.
1: Ни одно 1 сентября не обходилось без вот этой вот замечательной композиции в исполнении детского хора чего-то там телевидения и радио и солиста Сережи Парамонова.
2: Угу.

0: и вот идет ля-ля-ля-ля. Прям вот всегда, вот как-то вот идет ля-ля-ля-ля-ля, как только начинаешь, я же... И что вы за люди такие? Пионеры.
1: Представляешь, когда текст писали песни?
0: Ну ладно, ребят, спасибо большое. Так, давайте-ка поговорим, поскольку сегодня все-таки день знаний. А знания мы эти в чем-то носили. Ну, ты приходишь 1 сентября, понятно, там урок мира, урок, как там, урок чего-то там.
1: Урок знаний.
0: Урок...
1: Ну, день знаний.
0: Не-не-не, урок мира был и урок еще что-то. Два урока было 1 сентября все время в школе. 1 сентября.
1: Второй я точно не помню.
0: Линейка, урок мира и второй урок...
1: И нас отпускали.
0: И нас отпускали. Не, братан.
1: Нет, нет, мы шли в библиотеку.
0: Совершенно
1: за учебниками,
0: верно. Шли в библиотеку, да, где нам выдавали учебники. И хочешь, не хочешь, 1 сентября нужно было идти с каким-то... с какой-то котомкой, с какой-то торбой.
1: Ну, в основном с букетом надо было идти.
0: Я букеты оставил где-то в классе в третьем. Вот. Ну, короче, нужно было в чем-то нести учебники. И мы потом вот эти вот знания, мы их в чем-то носили. Я... Мы когда вот с Графиной Колесник тут общались, когда я рассказал, что один период у нас был так, ну, периоды, да, в школьной жизни, что у меня не было ни рюкзака, ничего, и мы ходили все с пакетами.
1: С пакетами, конечно, Монтана вот эти все когда пошли, да.
0: Она смотрела на нас как на выживших из ума, в смысле с пакетами.
1: С пакетами, книжки, тетрадки и даже пакет. Все лежало в этом.
0: Все лежало.
1: Свернутый пакет, завернутый, да, подмышку, да, его. Это было очень модно.
0: Это было очень стильно модно. Но мне почему-то вспоминается, вот если я вспоминаю школьные годы чудесные, и понятно, что у меня сначала был ранец, какой-то коричневый, ну, такой вот, как у всех там, что-то, то ли глобус, то ли какие-то там, ну, что-то, какая-то аппликация была,
1: была
0: сзади.
1: Была, да, сзади.
0: Из кожи молодого дермантина.
1: Да, коричневый, да?
0: Да, да, да, да, да. Потом, потом во втором классе у меня была какая-то сумка, а в третьем классе у меня уже появился кейс.
1: Дипломат.
0: Он же дипломат.
1: Дипломат, ну,
0: достался,
1: конечно,
0: он мне от соседа Олега, который жил этажом выше. И это была вещь, конечно... Ну,
1: ходить с ним было неудобно.
0: Из кожи молодого дерматина, но...
1: Зато с ледяной горки на нем было классно.
0: Нет,
1: кататься.
0: Из кожи молодого дерматина не покатаешься.
1: Нет, своего нет. Да. А эти были пластиковые еще, да, если ты помнишь.
0: Но
1: такие
0: больше
1: есть.
0: Всего мне помнится рюкзак, с которым я проходил 2 года. Ну, то есть обычно Новый год, новая, как бы, ну, новая сумка, да, новая торба. У меня был рюкзак, с которым я ходил 2 года. 9 и 10 класс. Потому что это какой-то был особо удачный рюкзак, который не убился за год. Я его причем купил, знаешь, где-то... Причем рюкзак вот, ну, как бы стильный, вот как сейчас школьники ходят. И не какой-то рюкзак туристический, а такой-то рюкзак, чтобы ходить в школу. Я его купил в магазине «Детский мир». Он был оранжевого синим цвета.
1: Ух ты!
0: Вот, и он как-то не убился за год. Я его купил как-то, ну, вот уже в середине учебного года. И думаю, ну, а что мне покупать новый? У меня он с прошлого года есть. Какая разница, в чем двойки таскать?
1: Слушай, а я ходил последний... Ну, у меня, собственно, была очень похожа на твою вся история. Но она у всех была плюс-минус одинаковая. А последние классы я ходил, я даже помню название, Рома Рэппелла называлась сумка. Это папа слетал то ли в Финляндию, то ли куда-то, вот, ну, вот, в зарубежную страну. И там были презентационные материалы для чего. И он привез, ну, как с автосалонов потом бы таскали вот эти сумки. Вот он в ней привез. И знаешь, я так ей гордился. Сумка говно, конечно, полная была.
0: Да, ребят, давайте сегодня повспоминаем вот эти вот торбы, сумки, пакеты. Вот что вот сейчас вспоминается из того, в чем вы таскали багаж знаний, колы, двойки или, может быть, пятерки, я не знаю, может быть.
1: Вот
0: я...
1: в авоське никто ничего не носил. Ну, неудобно, карандаши высыпались.
0: В авоське не носили даже сменку. Помнишь, такая была торба особая для сменки?
1: Не торба, а торба. Мешочек с веревочкой.
0: Торба, да.
1: И драться было хорошо.
0: Ребят, в чем таскали знания? Пишите, делитесь своими воспоминаниями через сайт наш.ру, через наших ботов в мессенджерах.
2: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И сегодня мы вспоминаем сумки, вот, короче... как это назвать? В чем носили мы
2: тару.
1: Знания?
2: Тару. Тару для знаний.
1: Да. Тару для знаний. Потому что хорошая тара – это был объект зависти, уважения и
2: становления
1: авторитета.
2: Девчонкам некого. Было что показать сразу.
1: Нет, девчонкам показывали другое.
2: Ну, нет, уже... ладно. Это отдельная тема. Давай на последний час оставим. Давай. Там уже дети не будут слушать.
1: Что, ладно.
2: Скачило сообщение.
1: Моя школа вот пришлась на конец 90-х, начало нулевых. Тогда вошли в моду сумки с ремнем через плечо. Денег у нас не было, зато мать у меня шила отлично. Перед четвертым классом шила мне сумку из натуральной кожи, горчичного цвета. С моими инициалами на ней я ходила с ней 2 года. Таких больше ни у кого не было и не будет. Вот и вот классно. Это действительно тот самый случай, когда вы выделялись из общей коричнево-голубой массы. Коричнево-синий.
2: Да, в нашу школьную пору был безумно популярен чемодан «Дипломат». Это было как раз начало 90-х. Владельцы были счастливы до безумия и носили его не за ручку, а держа ладонью под низ, да, прижимая предплечье. То есть подмышкой.
1: Подмышкой, да. Носили как бы. И вот ты идешь такой весь из себя, и подмышкой у тебя... Почему они назывались «Дипломаты»?
2: Солидный, потому что.
1: Ребят, вспоминаем сегодня, в чем носить тару для знаний.
0: Наша реклама.
3: Дети растут так быстро, что к концу этого ролика попросят называть их подростками. А мы попросим оставаться на связи. С тарифом МТС Junior ребенок сможет связаться с семьей даже при нуле, а с SOS-кнопкой позвать на помощь и поделиться геолокацией в любой момент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. Пользователям МТС Junior, МТС Junior Plus, семейной группе с ролью ребенок, сервис SOS-кнопка всегда на связи со скидкой 100%. Лучший безопасный детский тариф. Согласно исследованию X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробности на mts.ru.
4: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
5: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
6: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Лариса Долина, Артур Пирожков, Любовь Успенская, Эй-Йола, Елиана, Газан. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
7: С 12 сентября по субботам в 17:00. Категория 16+. Я вам.

0: Это новая волна роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского слова. Наименование оборудования. АО 5 телеком холдинг. Угарин 106-590-202-86-20. Город 5. Детали dom.ru.
2: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
3: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
2: Новый сезон мелодрам.
4: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
2: Скажи счастью «да».
5: Ты выйдешь за меня замуж?
4: Да.
2: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19.00 на «Домашнем». 16+.
6: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7-495-925-04-44.
7: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И ваши воспоминания про тару, в которой носили знания. Вот что вы пишете.
2: Учение света, не учение. С днем знаний. Наши напарники. Здравствуйте. До 5 класса ходил в школу с рюкзаком. А потом стало как-то вот не камильфо. И стал ходить, как все, с пакетами. Вот. А в весеннее-осеннее время пакета хватало дольше, чем зимой.
1: В начальной и средней школе носил все в рюкзаке. В старших классах уже в пакете. А в техникуме была тетрадка блоковая. За спиной в джинсы заправил и пошел. Саня Раменская. Ну вот, кстати, да, вот я помню вот это. Ты идешь в институт, у тебя две тетрадки. И все, и ручка в кармане.
2: Я вообще засовывал за пояс, когда там
1: да,
2: ручку в карман, а это вот туда.
1: Тогда еще живот позволял туда все заправить. Сейчас так уже не прокатит.
2: Нет, почему?
1: Тетрадку ты точно можешь. Тонкую клеточку.
0: Наше радио.

0: Виталий Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Продолжим про Тару.
2: Да, я в 6 классе, а это был, между прочим, 1985 год. На своем дипломате нарисовал большой знак «Адидас». Сам сделал трафарет, нанес изображение белой краской. Я подозревал, что многие будут удивлены в школе, но реакция одноклассников превзошла все мои смелые ожидания. Был просто фурор.
1: Еще бы.
2: Дипломат
1: «Адидас». А краска какая? Оконная вот эта вот?
2: Белая, конечно, какая. Одна была.
1: Помню, родители купили мне рюкзак в первый класс и смеялись, потому что рюкзак был с меня ростом. И дипломат был в старших классах. Ну, а в колледж уже ходил с одной тетрадкой в пакете. Причем обязательно черный пакет плотный. За пазухой. С тех пор не люблю, когда у меня что-то в руке.
2: Угу. А у меня была огромная спортивная сумка. В нее без проблем помещалось 2 баскетбольных мяча и еще 4 гандбольных. На ручку я носил, ручку носил в куртке. И минут на 10 опоздал на урок. Потом еще на 7 вышел. Правда, математичка стала отдавать свою ручку. Вот, ну и тетрадку. Ну, в общем, длинная и грустная история нашего слушателя.
1: В самом начале 91-го я перешел в 9 класс. Помню, у нас можно было таскать учебники в сумке от противогаза. Сумка от противогаза.
2: Были, конечно.
1: Это было прямо вверх. Да. Верх шика, писка и какого-то фрондерства.
2: И причем она же, в нее же все влезало. Она достаточно четко, вместительная.
1: Четко влезало 3 или 4 учебника, пара тетрадок, и боковые кармашки можно было использовать. Вот еще бутерброд нормально влезал.
2: Добрый вечер, шутники. В классе в 7-8 у нас была мода на рюкзаки, пошитые своими руками, из старых джинсов. На них любили расписывать ручкой названия любимых групп. У меня был Slayer, нравился логотип. Пишет нам Кузьма.
1: 7-8 класс. Пластиковый кейс, он же дипломат. И ты король класса. В ПТУ со 2 курса пакет и общая тетрадь, 48 листов на все предметы.
2: Про дипломат, кстати, очень многие пишут. Вот еще одно сообщение. Мечтой был дипломат, только в 10 классе он мне достался. Ну, то есть прямо чуть-чуть захватили.
1: Сейчас вот прямо Юрий пишет. 79-80-е годы. Ходил с пакетом Marlboro. Туда помещались только тетради. Вы были очень круты для 79-80-го года, потому что пакет...
2: Красный.
1: Да,
2: с белым.
1: С этим логотипом. Добрый день всем. В начальных классах ходил, конечно, с ранцем. Это был 80-83 годы. 7-8 гордо ходил с дипломатом в средние классы. Вот не помню, а в техникум вместо 9 класса ходил уже с пакетом. Монтана в том числе.
2: Ну, Монтана, да.
1: Монтана, в Монтаны ходили все. А еще, сейчас помните... Это, наверное, был конец 90-х, ребята. Пакет такой вот, он белый, черные вертикальные полосы, и на нем нарисована дама в шляпе, в овале.
2: Ну, она, да, был.
1: Вот,
2: да.
1: Вот
2: это, мне кажется, попозже это было.
1: В этом выносили все.

0: Не дай мне повод.
1: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
2: Ой, ребят, спасибо, напомнили пакет с дамой в шляпе. Это же Марианна. Ну, все помнят, у всех был пакет этот Марианны. Я тебе сейчас покажу, ты скажешь...
3: Да нет, я его помню, конечно, прекрасно помню этот пакет. А мужчина, у меня был офицерский планшет в классе в третьем. Ну, это было и с пакетом, и с рюкзаком, и сумкой, пишет нам Алексей из Саратова.
2: Офицерский планшет, ну, это вообще, было что-то. Конечно. Ну, во-первых, потому что это было, ну, часть какого-то... Это было что-то... Вещь военная, значит, красивая. Плюс функциональная, и там были отделения для ручек, для кульминтра.
3: Конечно, там все было продумано.
2: Потом для карт, для всего. И про учебников туда мало влезало. По-моему, только два.
3: Серьезно? Я не помню.
2: Сначала был Советский Союз, начальная школа и ранец. Потом 90-е, средние, средняя школа и отжимаемые у мамы дорогие сумки, в которые иной раз помещались только канцелярка, остальное в руках зато модное.
3: Тут нам трагедию такую прислали. Ну, прислали фотографию. Приветствую, напарники. Сейчас резко вспомнил самая большая травма детства. Мы жили бедно, и у меня порвался рюкзак. Я была в классе в третьем, это был 96-й, и мама временно отдала мне огромный желтый портфель-сумку времен СССР. Прозвище «Верка-пенсионерка» потом со мной жило до конца школы. Прикладываю вам фотографию портфеля. Правда, мой был ярко-рыжий, пишет нам Вера.
2: Это не портфель.
3: Это чемодан.
2: Это портфель для документов.
3: С ними где-то в 60-е и 50-е ходили чиновники на работу.
2: Ну, типа того, да. В классе 8-9 носил торбу с группы «Эпидемия». Так как лямки были неподходящей длины, пришлось идти покупать две металлические цепочки и с их помощью удлинять лямки. О, что-то стильно.
3: Да, привет. Привет, ведущие. Конец 90-х, 7-й, 8-й, 9-й класс ходил с барсеткой. Три тетради, 96 листов и на все предметы.
2: Не знаю, как во всей стране, а у нас в Самаре тогда, в Куйбышеве, в конце 70-х, начале 80-х, нормальные пацаны ходили с папками. Нести ее надо было прямо за один из верхних уголков. На ней через трафарет должна быть набита какая-нибудь фигня, типа профиля индейского вождя, пишет Вадим. Кстати, папки. И у нас такая же история была с фигней. Чертильная доска, если помните, она появлялась в каком-то в 4-м или 5-м классе в нашей жизни. Ее обязательно нужно было расписать, разрисовать. Об этом как-нибудь поговорим отдельно, потому что, мне кажется, у меня была лучшая доска в классе, потому что
3: она... А у тебя был транспортир?
2: У меня был даже курвиметр, брат.
1: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио. Реклама на 107FM. Наша погода.
4: Спонсор выпуска – сеть центров замены масла «Контейнер масла» в Воронеже. ООО «КМ».
5: По данным Гисметео, завтра в Воронеже облачно, температура воздуха днем плюс 26 градусов. Ветер юго-западный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
6: «Контейнер масла». Красный. Заметный. Свой. Два поста. Яма. 15 минут. Место, куда стремятся моторы. «Контейнер масла». Железно.
7: Обновите сад выгодно. В питомнике «Рура» большой выбор хвойных и цветущих растений по низким ценам. Туи, можжевельники, гортензии и многое другое. Все в контейнерах, готовы к посадке. Приезжайте. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
8: Санаторий Дзержинского в Воронеже – это современный оздоровительный комплекс для всей семьи. Все, что нужно для вашего отдыха и укрепления здоровья. Обновленные номера и медицинское оборудование, разнообразие программ лечения, аквафитнес-центр с двумя бассейнами – детским и взрослым, питание, шведский стол, уютная кофейня, развлекательная программа, чистый воздух и многое другое. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
7: Наслаждайтесь сезоном огня и вкуса вместе с «Агроэко».
9: Только до 13 сентября в фирменных магазинах «Агроэко» шашлык из свиной шейки «Агроэко» 579 рублей за килограмм. Почувствуйте вкус идеального лета вместе с шашлыком из свиной шейки «Агроэко». Сочное нежное мясо и манящий аромат, перед которым просто невозможно устоять.
10: Предложение действует с 31 августа по 13 сентября 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
11: Дворец творчества детей и молодежи приглашает детей и подростков от 5 до 18 лет на День открытых дверей, который состоится 6 сентября с 10 до 15 часов. Гостей ждут около 200 объединений разных направлений, концертная программа и мастер-классы. Все занятия во дворце бесплатны. Телефон для справок плюс 7-473-253-11-19. Купить стройматериалы без визита в магазин стало еще проще. Магазин «Континент». Просто позвоните и оставьте заявку, а мы сделаем расчет и подготовим для вас индивидуальное предложение. Вы оплачиваете онлайн, мы доставляем по адресу. Магазин «Континент», город Калач, улица Забрудинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201, код города 47363.
12: «Протек» – комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат, трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные, строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. «Протек» – все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
13: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев и председатель облдумы Юрий Матузов поздравили школьников, студентов, родителей и педагогов с Днем Знаний. В своем обращении они отметили, что власти стремятся сделать образовательный процесс максимально эффективным и комфортным благодаря инициативам президента и региональным программам. Первые лица региона сообщили, что в этом году откроется новая школа на улице Острогожской в Воронеже на 2000 мест, одна из крупнейших в области. Школьные и студенческие годы формируются интеллектуальный ценностный капитал человека, пусть его главными слагаемыми будут прилежание в учебе и любовь к родине, заявили Александр Гусев и Юрий Матузов. О ходе подготовки к проведению 16-го Воронежского международного фестиваля садов и цветов «Город-сад» на оперативном совещании доложила министр природных ресурсов и экологии Наталья Ветер. Она сообщила, что мероприятие будет проходить 5-6 сентября на территории Адмиралтейской площади и Петровской набережной. Темами фестиваля станут «Год единства народов России», «330 лет военно-морскому флоту России», а также тема «Космоса», посвященная 65-летию полета в космос Юрия Гагарина и столетнему юбилею Константина Феоктистова. В настоящее время завершен прием заявок от потенциальных участников, общее количество которых составило более 200. Губернатор Александр Гусев обратил особое внимание на обеспечение безопасности во время проведения фестиваля. На еженедельном оперативном совещании глава Панинского района Андрей Кичигин рассказал о проекте «Единство народов. Ценности, традиции, будущее», стартовавшем в феврале 2026 в рамках года «Единство народов России». Проект направлен на укрепление гражданской идентичности, гармонизацию межнациональных отношений и взаимодействие между представителями разных конфессий. В рамках проекта уже провели ряд мероприятий – этнокультурную игру «Народы России», фотовыставку «Солдаты многонационального Панинского района», творческую лабораторию «Общий ритм» и другое. Александр Гусев отметил важность работы по укреплению межнационального и межконфессионального согласия и поблагодарил команду проекта за внимание к этой теме. На оперативном совещании у губернатора Александра Гусева руководитель управления Роспотребнадзора по Воронежской области Игорь Михантьев сообщил о введении в 2026 году механизма автоштрафов на базе государственной информационной системы маркировки «Честный знак». Система автоматически фиксирует нарушения, например, продажу просроченного товара, и передает данные в территориальные органы Роспотребнадзора. За предыдущую неделю в управление поступило около 1000 уведомлений о применении автоштрафов. Александр Гусев призвал дополнительно проинформировать предпринимателей о новом механизме. У избирателей Воронежской области впервые появилась возможность проголосовать досрочно. Об этом стало известно на оперативном совещании, которое провел губернатор Александр Гусев. Решение было принято избирательной комиссией накануне после консультации с правоохранительными органами. Такая мера необходима для обеспечения максимальной безопасности избирателей. Начиная с 9 сентября досрочное голосование пройдет на отдельных избирательных участках Воронежа, 13-15 сентября на ряде участков Борисоглебска, 15 и 16 числа на участках Красошанского района и 14-17 в Новоусманском и Острогожском районах. Это были новости региона.
0: Наше радио сделано в России.
2: Классического блокбастера «Трудно быть богом» осталось 2 дня.
3: Онлайн-кинотеатр «Винг» представляет грандиозные премьеры по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
4: Я построю здесь новый мир.
3: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винг». Реклама 18+.
0: Наше радио. Сделано в России.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Здравствуйте, ребята.
2: Здравствуйте, друзья.
1: Всех с 1 сентября, всех, кто сегодня отправился в школу в первый раз или в последний раз, или отправился в другие.
2: Или отправился с детьми со своими уже в школу, или вы или преподаватель.
1: Что,
2: или,
1: есть же...
2: Или с внуками.
1: Внуки. Может, уже внука в последний раз повел куда-то в 11 класс.
2: А, может. Ну,
1: отправил. Это... В общем, пинками. Иди, иди, тебе недолго.
2: Вообще, честно говоря, идти с дедом в 11 класс, это как-то мне кажется.
1: Смотря с каким дедом, Андрей Геннадьевич, ты узнаешь. Дед деду рознь. Ну что, ребят, было бы несправедливо обойти День знаний и не устроить срез знаний. Помнишь вот это вот, когда приходил в школу, тебе говорили, сегодня будет срез знаний по какому-нибудь предмету. И ты на этом срезе, конечно же, срезался.
2: Срезался, конечно.
1: Да, будем...
2: Лучше были бы контрольные.
1: Будем проводить срез знаний во всех областях.

0: форма – это всегда заряд энергии и настроения. Ведь именно здесь вы получите индивидуальный подход от профессиональных мастеров и полный спектр услуг. Вы выбираете форму, а мы выбираем вас. Консультация бесплатна. Город Воронеж, Ленинский проспект, 129. Телефон 226-75-47. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

радио.

0: Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И мы готовы, ребята, пригласить вас принять участие в первой осенней игре «Успеть за 60 секунд», где вы можете продемонстрировать все, чему учились в школе.
2: Ну, показать свой срез знаний.
1: Да. Да. Нужна кодовая фраза. Давай. Раз уж мы в прошлом часе говорили про тару, в которой носили эти самые знания. Помнишь, Андрей Георгиевич, был один период, не знаю, долгосрочный или краткосрочный, когда в моде были сумки коричневые из кожи молодого дерматина.
2: Спортивные, вот эти, через плечо.
1: Да, ну как.
2: С мячиком.
1: Нет. На ней
2: спорт.
1: На ней красовалась гордая надпись «Лада Автоэкспорт».
2: Ну, а там разные были надписи.
1: Итак, ребята, «Автоэкспорт». Это будет у нас кодовая фраза. Автор 9-го сообщения будет первым игроком. Ждем ваши заявки через сайт наша.ру, либо через наших ботов в мессенджерах.
0: Наше радио. Закрылась дверь, он вышел и пропал. Навек исчез ни адреса, ни тени. Быть может, просто что-то он узнал про суть дорог и красоту сирени.

Вижу, ты везде лежишь печально, снегом на аллеях, в листве сырой, растрепанном гнезде, на мертвых пулях и убитых целях. Пропавший без вести я где-то замечал твои глаза, улыбку и походку. Ты, исчезая, что-то мне кричал о злой любви и требовал наводку.

без вести смешал весь этот мир, добавил в сущность ложку человека. Без наготы, без ксивы и квартир, лишь на секунду

полотне светил. Мне подаешь таинственные знаки, пропавший без вести, я знаю, ты живой. Вас миллионы бродят между нами. Смотрите на могилы с номерами и на свой путь, очерченный прямо.

0: Успеть за 60 секунд.
1: И мы готовы начать разыгрывать титул «Умника дня». Первый осенний. И первой за него будет бороться Наталья. Наталья, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Да, добрый день.
1: Добрый. А вам пели в детстве сестренка Наташка, теперь первоклашка?
3: Ну, слово «Наташка» рифмовалось очень многими.
1: Понятно.
3: Но сестры мне такое не пели.
1: Ага, понятно.
2: Но вы не переживайте, другие детские имена тоже хорошо рифмовались совсем
1: по-разному. Ну что, Наташа, выбирайте, с кем вам будет интереснее, с Андреем Германовичем или с Игорем Владимировичем?
3: Слушайте, ну не буду, как это говорится-то...
1: Перебирать.
3: Не буду перебирать, Андрей Германович.
2: Ой, как приятно, Андрей, спасибо.
1: Андрей Германович, давайте. Кто на «А» начинается?
3: Нет, почему-то всегда хочется поиграть именно с ним.
1: А, ну хорошо.
2: Хорошо, давайте, конечно.
1: Минута времени, начинаем первый раунд, поехали.
2: Является ли обсидиан драгоценным камнем?
3: Это минерал.
2: Правильно. Какие моря соединяет пролив Дарданеллы?
3: Дальше.
2: Эгейская и мраморная. Какое флотское звание выше? Мичман или капитан-лейтенант?
3: Пусть будет мичман.
2: Нет, капитан-лейтенант выше. Сколько игральных кубиков обычно используют в нардах?
3: Два.
2: Правильно. На каком канале выходила телевикторина «Угадай мелодию»?
3: На первом.
2: Правильно. Назовите столицу Кубы.
3: Господи. Сейчас.
2: Но нет.
1: Можем...
3: Дальше.
2: Гавана. Давайте дальше. Существует ли повествовательное наклонение у глаголов?
3: Нет.
2: Правильно. Сколько красных полос на государственном флаге Испании?
3: Одна.
2: Две.
1: Две красных
2: Две
1: полосы.
2: Две там красные полосочки, да.
1: Одна желтая. Итак, четыре из восьми. Фиксируем.
2: Да, хороший результат.
1: Наталья, хороший результат, учитывая сложность вопросов и ответственность момента. Благодарим вас, Наталья, за игру. Хорошего продолжения дня. В скором времени пригласим второго игрока, озвучим вторую кодовую фразу, проведем второй раунд, и тогда уже узнаем, кто заберет себе первый осенний титул «Умника дня».
0: Наше радио.
4: С сегодняшнего дня прошу считать меня...

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну что, продолжим разыгрывать.
2: Ну, я сейчас, честно сказать, да, полистал в интернете вариации сумок, про которую ты говорил, где на автоэкспорт было написано. Было еще несколько вариантов точно такой же сумки. Она один в один, только, ну, отличается изображением на ней. Вот было много достаточно с олимпийским мишкой. Он где-то в углу был. Mm-hmm. Вот. Была спорт-спорт, но там какие-то футбольные мячи были. И была еще такая замечательная, наверняка вы вот те, кто учился в 80-х, вспомнят эту сумку. На ней была просто надпись, почему-то по-английски, «Спорт» и два мотоцикла. Не помнишь такую? Не было ни у кого?
1: Нет, Андрюх, я...
2: Такие, вот, ну, типа, изжа какие-то, восходы, я вот, не
1: я,
2: знаю,
1: я реально вот это? Что-то вот не очень вот все это помню.
2: Два мотоцикла, так будет звучать кодовая фраза.
1: Два мотоцикла, ребята, автор 9-го сообщения будет вторым игроком. Мы ждем ваши заявки через сайт наш.ру, либо через наших ботов в мессенджерах.
0: Наша реклама.
3: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
4: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
5: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
6: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
3: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
8: С началом сезона мы хотим везде успеть. С головой уходим в дела, спешим и кликаем не туда. Доверьте защиту «Касперский премиум». Получите дополнительную скидку 10% по промокоду «Радио» до 4 октября 2026 года. 18+.
9: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
10: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай, куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
11: Фух. Доверьте вопросы безопасности МТС Junior. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
12: Тариф МТС Junior или МТС Junior Plus включены сервисы безопасный интернет. МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности. По результатам исследования, проведенного X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет-голосовая связь. Подробнее на mts.ru.

0: 12+.
1: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
2: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма – адаптивная защита двигателя.
3: Да вы заработали.
4: Что?
3: А что?
4: Перевозки – это задача со звездочкой.
5: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
6: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
5: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
7: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: «Успеть за 60 секунд».
1: И мы переходим ко второму раунду игры «Успеть за 60 секунд», в котором будет принимать участие Андрей. Андрей, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Андрей.
3: Здравствуйте.
1: Обычно у нас два Андрея, это сила, но...
2: Да, это тоже не точно, вы знаете.
1: Но это так, да.
2: Через раз.
1: Итак, ваша соперница Наталья сыграла с результатом 4 из 8. У нас с вами минута времени. Вы готовы, Андрей?
3: Я готов.
1: Поехали. Как в Древней Греции назывался вид контактного единоборства? Парацион, панкратион или децилион?
3: Панкратион.
1: Правильно. Видом какого семейства птиц является вяхрь?
3: Дальше.
1: Голуби. Сколько белых полос на государственном флаге Германии?
3: Ни одной.
1: Правильно. Существует ли повелительное наклонение у глаголов?
3: Да.
1: Правильно. Назовите столицу Испании.
3: Мадрид.
1: Правильно. На каком телеканале начался показ в России шоу «Форт Боярд»?
3: На НТВ.
1: Правильно. Сколько шашек у каждого из игроков в нарды?
3: 14.
1: 15. Какое воинское звание выше, сержант или ефрейтор?
3: Сержант.
1: Правильно. Какие моря соединяет пролив Босфор?
3: Черное и мраморное.
1: Верно, верно.
2: Прекрасно.
1: Думал, на географии посыпется, Андрей. А нет.
2: Вот он срез знаний.
1: Вот он срез знаний. 7 из 9. Отличный результат. Андрей Георгиевич, будьте любезны. Андрей, мы вас поздравляем.
2: Первый осенний. Вы говорите два, Андрей, это сила.
1: Первый осенний титул ваш. Андрей Георгиевич вам сейчас пришлет сообщение.
2: Уже прислал.
1: Да, ловите его на своем смартфоне. Ну и, ребята, напомню вам о том, что... Если у вас не получается по каким-то причинам поиграть в игру «Успеть за 60 секунд» в эфире, но очень хочется, сделать это можно в любое время. Практически у вас есть для этого все необходимое, а именно мобильный гаджет. Открываете его, открываете в нем мессенджер Макс, социальную сеть ВКонтакте, тележку, где вам удобней. Вбивайте в поиске «Умник дня», если вы еще не вбивали. Подписывайтесь, добавляйтесь. И там прям вот отвечайте на вопросики. Если вы сейчас вот подпишетесь, вот прямо сейчас, то где-то вас будет ждать где-то 1003 оригинальных вопросов, на которые можно отвечать. Я так посчитал, до конца года примерно.
2: Ты чего?
1: А
2: в школу всех зовешь, да?
1: Кроме того, в мессенджере Макс можно узнать, что сегодня за день. Чем он знаменит в истории. Например, именно 1 сентября, но в 1492 году вышло в свет постановление Московского собора, согласно которому на Руси Новый год начали отмечать с 1 марта, а не с 1 сентября.
2: Угу.
1: Вот. С чем вас и поздравляю, ребята.
2: Так что...
1: Нет, есть еще любопытные факты. Ну, например, в 1938 году в газете «Правда» впервые был опубликован лозунг «За Родину, за Сталина».
2: Вот.
1: Кто родился в этот день и чем он еще знаменит, вы можете узнать, ребята, напомню, в мессенджере «Макс», если подпишетесь на канал, который называется «Умник дня». Рекомендую.
0: Наше радио. Наша реклама. Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
4: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
0: Новый сезон мелодрам.
5: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
0: Скажи счастью «да».
6: Ты выйдешь за меня замуж?
5: Да.
0: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+. Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Лера, фиг нафиг. Нафиг, нафиг, нафиг, нафиг, нафиг. Нафиг, нафиг, нафиг, нафиг, нафиг. Ну да. Нафиг, нафиг, нафиг, нафиг, нафиг.
1: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
2: Я вот тут, ребят, подумал, а ни у кого этой сумочки школьной, интересно, не осталось?
3: Примем в дар, либо купим за разумные
2: вообще,
3: деньги.
2: Вообще, да, потому что вот эти сумочки, которые были, спорт, олимпиада, даже
3: автоэкспорт.
2: Автоэкспорт, даже «Адидас» там какая-то была, она более поздняя, видимо, была, но она была.
3: Сумка была, помнишь, надпись «СССР» и внизу
2: «USSR». Да. Друзья, если у кого-то такие...
3: Олимпийские мишка, олимпиада, ну вот что-то такое, если у вас есть в закромах где-то, и вам это абсолютно не нужно, то мы можем с Андреем Геннадьевичем на что-нибудь вам выменить.
2: Можем выменить, можем принять в дар.
3: На денежные знаки.
2: Можем на денежные знаки, можем на что-нибудь интересное для вас
3: я
2: выменить.
3: Я тут, кстати, ребят, нашел, если мало кого интересует, сумки противогазные до сих пор есть в продаже.
2: Конечно, есть. Конечно.
3: 500 рублей за сумку. Я думаю, купить.
2: Зачем?
3: Себе и тебе.
2: А мне зачем?
3: Как зачем? Ну, у тебя вот ты ходишь на
2: работу. А ты мне купи с противогазом.
3: Да, с противогазом 1300 стоит, брат.
2: Какой-то жанр.
3: А зачем тебе противогаз?
2: Я буду хрюкать.
3: Нет, просто ты же ходишь с сумкой. Вот я тебе подарю такую сумку. Это будет такое посттравматичное воспоминание о детстве.
2: Да, НВП.
3: НВП, да. Военрук орал.
2: Ломанов! И два спичечных храпка. Все знают, о чем я. В общем, ребят, если у кого-то такая сумочка сохранилась, имейте в виду, что нам с напарником...
3: Да, нас что-то настигла волна ностальгических воспоминаний. Вот реально, сейчас вот такую... Мы сейчас смотрим сайты, всевозможные, типа барахолки. Реально, этих сумок уже нет.
2: Да.
3: Ушла эпоха. Ребят, и сейчас мне какая-то сумка попалась, но она как бы, ну, не через плечо. За нее просят 32 тысячи. Символика олимпиады. Из кожи молодого дерматина 30, ребят, 30 тысяч.
2: Ой.
1: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио. Реклама на 107 FM. Наша погода.
4: По данным Гисметео, завтра в Воронеже облачно, температура воздуха днем плюс 26 градусов. Ветер юго-западный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
5: Завод «Металлопрофиль» реализует уцененные и некондиционные товары. Профнастил, доборные элементы, сайдинг, водосточные системы прямоугольного и круглого сечения в различных цветах и покрытиях от 150 рублей. Ждем вас по адресу Ильюшина, 7Б. Телефон в Воронеже 222-4-222. Завод «Металлопрофиль» 222-4-222.
6: Обновите сад выгодно. В питомнике «Рура» большой выбор хвойных и цветущих растений по низким ценам. Туи, можжевельники, гортензии и многое другое. Все в контейнерах, готовы к посадке. Приезжайте. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
7: Санаторий Дзержинского в Воронеже – это современный оздоровительный комплекс для всей семьи. Все, что нужно для вашего отдыха и укрепления здоровья. Обновленные номера и медицинское оборудование, разнообразие программ лечения, аквафитнес-центр с двумя бассейнами – детским и взрослым, питание, шведский стол, уютная кофейня, развлекательная программа, чистый воздух и многое другое. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
8: В Воронежской области появился раздельный сбор отходов. Бумага, стекло, пластик, металл могут быть переработаны и использованы повторно. Начать раздельный сбор отходов просто. Вам не нужно много контейнеров дома. Всего два. Один для мусора и один для вторсырья. Сдавайте собранный пластик в контейнер у дома с надписью «Пластик». Собранный картон, металл, стекло, тетрапак в контейнер с надписью «Вторсырье». А смешанные отходы в контейнер с надписью «Смешанные». Как только вы освоите раздельный сбор отходов, поделитесь своей новой эко-привычкой с близкими. Благодарим за заботу о природе родного края. Раздельный сбор отходов сегодня – это наш вклад в чистое завтра.
9: Сестра с мужем в Воронежскую область переехали. Где работу найти?
10: Сын из армии вернулся. Куда работать идти?
11: Дочь техникум закончила. Кто без опыта на работу возьмет?
12: Жизненные ситуации бывают разные. но с трудоустройством мы сможем вам помочь. На Агроэко требуются жиловщицы, разборщицы субпродуктов, обвальщики и другие сотрудники. Вы не останетесь без работы и без действительно хорошей зарплаты. Агроэко. 8 800 333 47 00.
13: Дворец творчества детей и молодежи приглашает детей и подростков от 5 до 18 лет на День открытых дверей, который состоится 6 сентября с 10 до 15 часов. Гостей ждут около 200 объединений разных направлений, концертная программа и мастер-классы. Все занятия во дворце бесплатны. Телефон для справок плюс 7 473 253 11 19. Купить стройматериалы без визита в магазин стало еще проще. Магазин «Континент». Просто позвоните и оставьте заявку, а мы сделаем расчет и подготовим для вас индивидуальное предложение. Вы оплачиваете онлайн, мы доставляем по адресу. Магазин «Континент», город Калач, улица Забрудинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201, код города 47363.
14: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
15: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио. Сделано в России.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Центробанк продлил еще на 6 месяцев до 9 марта будущего года ограничения на снятие наличной иностранной валюты. По данным новостного агрегатора СМИ-2, это главная новость часа. Как сообщил регулятор, решение принято в связи с антироссийскими санкциями, которые запрещают отечественным финансовым институтам приобретать наличную валюту западных стран. Для граждан, чьи валютные счеты или вклад были открыты до 9 марта 2022 года, сохраняется лимит на снятие валюты не более 10 тысяч долларов, но при условии, что они ранее не реализовали такую возможность. Средства, размещенные после этой даты, выдаются в рублях по курсу банка на момент операции. Россию на встрече министров финансов и глав центральных банков стран Большой Двадцатки в американском Эшвилле не включили в традиционную официальную групповую фотографию, несмотря на участие министра финансов Антона Силуанова. Как сообщают СМИ, страны Евросоюза выразили протест против совместной фотографии с российской делегацией. Силуанов на полях встречи провел переговоры с министром финансов США Скоттом Бессентом. Российский Минфин заявил, что они обсудили вопросы двустороннего взаимодействия по финансовому треку и вопросы взаимодействия в рамках Двадцатки. Ряд американских СМИ сообщили, что также обсуждалось украинское урегулирование. Объем производства беспилотных автомобилей, оснащенных системой высокого уровня автономности, в России к 2035 году планируется довести минимум до 68 тысяч единиц. Это следует из базового сценария обновленной стратегии развития автопрома. Правительство утвердило документ. В рамках этой стратегии разработано два сценария развития отрасли – целевой и базовый. В целом, начать планируется в 2029 году с 500 единиц беспилотных авто, а уже в 2030 году увеличить объем выпуска в 11 раз – до 5,5 тысяч штук. Подавать заранее документы, получать электронное разрешение на въезд в Казахстан может потребоваться совершеннолетним россиянам, гражданам стран СНГ и других государств, с которыми у Астаны установлен безвизовый режим. Это следует из данных, созданного для получения таких разрешений портала. В частности, если на сайте выбрать гражданство России, указать в качестве документа национальный паспорт и возраст более 18 лет, то система выдает уведомление о том, что требуется разрешение на въезд, с указанием, что находиться на территории республики можно будет до 90 дней, передает ТАСС. В Ассоциации туроператоров России сообщали ранее, что система пока носит рекомендательный характер и не может стать причиной отказа во въезде в Казахстан. Федерация хоккея России подала апелляцию в спортивный арбитражный суд на решение Международной федерации хоккея продлить отстранение национальных сборных. Последняя ссылалась на проблемы с безопасностью участников соревнований. Слушание по делу состоится в конце октября. Если арбитраж в Лозанне примет решение допустить российские команды к участию в чемпионатах мира, это решение будет обязательным для Международной федерации хоккея. Популярный канал Radio.NSN проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, теперь мы есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
3: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
4: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
5: 18 часов и 4 минуты в столице Черноземья. Добрый вечер, дорогие друзья. Здравствуйте. И, как всегда, добро пожаловать в очередной музыкальный информационный час на нашем радио. Это программа «Тема дня». Наша миссия, естественно, неизменно сопроводить вас до дома интересными, полезными историями. Благо, нас стало больше сейчас, потому что все вернулись из отпусков. Начался, вот он уже стартовал. День знаний сегодня, да, прошел, да, вот, соответственно, стартовал новый учебный год, и, казалось бы, да, вот сегодня, несмотря на очевидную тему дня, поговорим мы о грампластинках, да. Тему Дня знаний раскроем завтра вместе с министром образования Воронежской области Натальей Сологубовой. А 1 сентября сегодня посвятим далекому 1910 году. Отправимся туда, в село Апрелевка. Сейчас это город в Наро-Фоминском районе Подмосковья. Там 116 лет назад заработала первая в России фабрика, занимавшаяся изготовлением массы для граммофонных пластинок и их прессованием. Вот так вот. Со временем предприятие, о котором будем сегодня говорить, выросло в легендарный Апрелевский завод грампластинок. Он сохранил для потомков голоса вождей, музыку кумиров 20 века. Именно с него стартовала эра массового производства звукозаписей в стране, а сам завод превратился в ее главный символ. Ну, вообще, граммофонные пластинки, они проникли в Российскую империю еще в конце 19-го столетия. Их возили иностранные компании, однако само производство оставалось исключительно зарубежным. Первыми попробовать наладить выпуск пластинок в России попытались еще в 1907 году французские предприниматели-братья Патте, но из-за особой технологии их пластинки подходили только к собственным граммофонам, что, естественно, серьезно ограничивало спрос. И до 1910 года пластинки в России выпускали небольшие артели, это порядка 30, но объемы производства были ничтожно малы, и поэтому приобрести грампластинку мог далеко не каждый. Так бы и оставалось, если бы не чутье одного промышленника. Какой была первая выпущенная пластинка «Метрополь Рекорд» и при чем тут моль, узнаем совсем скоро. Оставайтесь с нами.
6: Такое яркое.

0: Реклама на 107FM.
1: Обновите сад выгодно. В питомнике «Рура» большой выбор хвойных и цветущих растений по низким ценам. Туи, можжевельники, гортензии и многое другое. Все в контейнерах, готовы к посадке. Приезжайте. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
2: Группа компаний «Агроэко», крупнейший сельхозпроизводитель в Воронежской области, приглашает соискателей для работы на новом мясоперерабатывающем производстве в городе Павловск.
3: Официальное оформление, высокая заработная плата, возможность работать вахтовым методом работы,
2: обучение и наставничество на рабочем месте, доставка транспортом компании,
3: вкусные обеды и ужины за счет компании, возможность трудоустройства без опыта работы.
2: Нам требуются обвальщики и жиловщики мяса, грузчики и упаковщики, холодильщики и операторы линий.
3: Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии 8 800 333 47 00. 8 800 333 47 00.
4: Клиника АСК «Вера» оказывает платные услуги по лечению зависимостей. Адрес: город Воронеж, переулок Богдана Хмельницкого, 2А. Телефон 8 906 676 60 00.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Скидки для пенсионеров 20%. Санаторий Горького предлагает скидку по лечебным программам в размере 20%. Новейшее медицинское оборудование, внимательные врачи, комфортабельные номера, трехразовое питание и большая культурно-развлекательная программа. Успейте забронировать для себя и своих близких. Телефон 8 800 201 63 13 или на сайте санатория.
5: Акция действует с 1 сентября по 30 декабря 2026 года. Подробности на сайте санатория Горького в Воронеже. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
7: Тема дня. Вечернее шоу с Никитой Кочерговым. Кочерговым.
8: Еще раз доброго вечера, дорогие друзья. Это программа «Тема дня». Мы сегодня говорим о грамм-пластинках и апрелевском заводе, который их производил. Можно сказать, говорим кратко об истории от рассвета до заката. Перспективность выпуска грамм-пластинок в 1910 году разглядел Моль Богдан Васильевич, он же Готлиб Генрих Карл Моль, промышленник русского подданства, немецкого происхождения, искренне увлеченный музыкой. Так вот, Моль обратился в московское губернское правление с просьбой разрешить строительство фабрики по выпуску грамм-пластинок, и разрешение ему выдали очень быстро. Ну и чтобы сразу предложить покупателям широкий ассортимент, Моль купил у немецкой фирмы Da Capo Record около 400 матриц, заплатив за них 15 тысяч немецких марок. Кроме того, он пригласил из Германии двух экспертов в области граммофонного производства, Августа Кибарта и Альберта Фокта, которые позже стали его партнерами. Ну, руководить фабрикой Богдан Васильевич назначил сына Иоганна, он же Иван, естественно, Моль. Уже 15 декабря 1910 года апрелевский завод под маркой «Метрополь Рекорд» выпустил свою первую пластинку. Она была изготовлена из добротного шеллака, весила 400 граммов и содержала запись песни «Бродяга», популярной в те годы. Вы можете ее знать, кстати, под другим названием «По диким степям Забайкалья». Вскоре на заводе освоили весь технологический цикл от звукозаписи и создания матриц до производства шелачной массы, а также изготовления конвертов, этикеток и альбомов для пластинок на производстве.

В производстве на тот момент трудились 50 человек, и в основном это были выходцы из окрестных деревень. А если не ошибаюсь, когда только представлял проект Богдан Моль, он имел в виду, что у него будет работать 15-20 человек, не больше. И вот уже 50. В 1911 году фабрика Моля произвела 400 тысяч пластинок под маркой «Метрополь Рекорд» и вскоре практически вытеснила конкурентов с рынка. Продукция отличалась высоким качеством и стремительно расходилась через ярмарки, базары, магазины и лавки. Пластинки с народными песнями, романсами, ариями и маршами стали неизменным атрибутом семейных вечеров, свадеб, именин и чаепитий. Предприятие быстро стало прибыльным. Апрелевский завод активно развивался вплоть до начала Первой мировой войны, ну а после ее начала Богдан Васильевич Моль, а напомню, также его звали Готлиб Генрих Карл Моль, был вынужден уехать из России. Ну а после революции 1917 года предприятие национализировали и переименовали в Апрелевский завод памяти 1905 года. На пластинках тех лет появилась эмблема завода – ласточка с золотистым нотным знаком. В тот период основной продукцией стали записи речей революционеров. И, кстати, Иоганн Моль и Август Кибарт еще некоторое время работали на заводе в качестве консультантов и фактически отвечали за техническую сторону записи грампластинок с выступлениями Ленина. Ну а к началу 1930-х годов Апрельский завод утвердился в роли главного производителя грампластинок в Советском Союзе и ежегодно здесь выпускали 19 миллионов пластинок, а штаб работников достиг примерно 1000 человек. С началом Великой Отечественной войны на заводе записали композицию «Священная война» в исполнении ансамбля Александрова. Пластинки с ней штамповали огромными тиражами в единственном работавшем цехе, тогда как остальные помещения переоборудовали под выпуск авиабомб. Ну а после окончания войны не сильно поврежденные корпуса оперативно восстановили, и предприятие вступило в период своего расцвета. В 1952 году здесь освоили выпуск долгоиграющих пластинок, а в 1961 приступили к производству первых стереофонических записей. В 1964 году Апрелевский завод стал частью всесоюзной фирмы грамзаписи «Мелодия». На его долю приходилось 65% всего объема выпускаемых в СССР пластинок. В 1971 предприятие удостоили ордена Ленина, и оно закрепило за собой статус крупнейшего в мире завода по производству грампластинок. К началу 80-х годов ежегодный выпуск превышал 50 миллионов экземпляров. Ну и при этом завод славился не только масштабами, но и, самое главное, разнообразием продукции. В 1989 году на заводе запустили производство аудиокассет, об истории которых мы уже говорили в наших эфирах. Однако после событий 1991 года налаженная система заказов и сбыта «Мелодии» начала рушиться, и спрос на пластинки резко снизился. Ну а окончательно ситуацию усугубило массовое распространение компакт-дисков. И в 1997 году завод выпустил последнюю партию пластинок и кассет, а в 2002 был признан банкротом. Сегодня Апрелевский завод – часть истории отечественной звукозаписи. Его пластинки стали предметом коллекционирования, а имя завода остается символом целой эпохи.
История предприятия отражает не только развитие технологий и рынка, но и культурные изменения в обществе от революционного энтузиазма 1920-х до массового музыкального потребления 70-х-80-х и последующего перехода к цифровым форматам. На территории бывшего завода размещаются различные небольшие производства, и периодически появлялись инициативы по возрождению Апрелевского завода, но ни одна из них не была реализована. Вот как 1 сентября еще связывает всех нас, ну, в данном случае, любителей музыки. Апрелевский завод, да, это целая история, и я думаю, что пластинки, так или иначе, выпущенные на этом заводе, есть, ну, в семье практически, наверное, каждого. Пока еще есть, потому что порой мы избавляемся от старых вещей, думаю, что этот хлам нам никогда не пригодится, но любой хлам – это своего рода история, поэтому задумайтесь несколько раз перед тем, как выкинуть что-то такое из прошлой жизни, возможно, даже не вашей, а ваших родных и близких, старших родственников, так скажем. О Апрелевском заводе говорили сегодня в рамках программы «Тема дня» 1 сентября в день знаний, как ни странно. Но о дне знаний оговорюсь еще раз. Обязательно поговорим, но уже завтра в нашем эфире, поэтому дождитесь. Ну а пока хорошей дороги, приятного вечера и до встречи завтра в 18:04. Мы, как всегда, в эфире. Счастливо, пока!

0: Наше радио. Сделано в России.
1: Все вокруг похожи, и я тоже, я такой же, как они. Человек прямоходящий, две руки и две ноги. Три кредита, пять друзей, 4000 проблем. Выделяюсь, ну, практически

0: Наша реклама.
1: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
2: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это к Авито Авто.
3: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
4: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
5: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
6: Да что?
7: Что?
6: А что?
7: Перевозки – это задача со звездочкой.
1: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
4: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
1: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
8: С началом сезона мы хотим везде успеть. С головой уходим в дела, спешим и кликаем не туда. Доверьте защиту Касперский премиум. Получите дополнительную скидку 10% по промокоду РАДИО до 4 октября 2026 года. 18+.
9: Куда срочно перенести рабочие чаты?
10: Мессенджер не должен напрягать, он просто должен работать, чтобы вы тоже могли спокойно работать. Переходите в бесплатный мессенджер для работы Bittrex24. Личные и групповые чаты, каналы, видеозвонки, нейросеть. Приглашайте коллег и внешние команды. Bittrex24. Мессенджер для вашей компании.
11: О, бесплатный тариф для любого числа сотрудников. Это нам надо.
12: Подробнее на сайте bittrex24.ru.

0: 12+.
1: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
2: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru. 12+.

0: Это новая волна роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского волна. Наименование оборудования. АО «Телеком Комплект». Угарин 106-590-202-86-20. Город Пермь. Детали dom.ru.
2: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. Пятый сезон. Это новый вызов. Премьера.
3: С 12 сентября по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
4: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
5: Наши новости.
6: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев и председатель облдумы Юрий Матузов поздравили школьников, студентов, родителей и педагогов с Днем Знаний. В своем обращении они отметили, что власти стремятся сделать образовательный процесс максимально эффективным и комфортным благодаря инициативам президента и региональным программам. Первые лица региона сообщили, что в этом году откроется новая школа на улице Острогожской в Воронеже на 2000 мест, одна из крупнейших в области. Школьные и студенческие годы формируют интеллектуальный ценностный капитал человека, пусть его главными слагаемыми будут прилежание в учебе и любовь к родине. Не заявили Александр Гусев и Юрий Матузов. О ходе подготовки к проведению 16-го Воронежского международного фестиваля садов и цветов «Город-сад» на оперативном совещании доложила министр природных ресурсов и экологии Наталья Ветер. Она сообщила, что мероприятие будет проходить 5-6 сентября на территории Адмиралтейской площади и Петровской набережной. Темами фестиваля станут год единства народов России, 330 лет военно-морскому флоту России, а также тема космоса, посвященная 65-летию полета в космос Юрия Гагарина и столетнему юбилею Константина Феоктистова. В настоящее время завершен прием заявок от потенциальных участников, общее количество которых составило более 200. Губернатор Александр Гусев обратил особое внимание на обеспечение безопасности во время проведения фестиваля. На еженедельном оперативном совещании глава Панинского района Андрей Кичигин рассказал о проекте «Единство народов. Ценности, традиции, будущее», стартовавшем в феврале 2026 в рамках года «Единство народов России». Проект направлен на укрепление гражданской идентичности, гармонизацию межнациональных отношений и взаимодействие между представителями разных конфессий. В рамках проекта уже провели ряд мероприятий – этнокультурную игру «Народы России», фотовыставку «Солдаты многонационального Панинского района», творческую лабораторию «Общий ритм» и другое. Александр Гусев отметил важность работы по укреплению межнационального и межконфессионального согласия и поблагодарил команду проекта за внимание к этой теме. На оперативном совещании у губернатора Александра Гусева руководитель управления Роспотребнадзора по Воронежской области Игорь Михантьев сообщил о введении в 2026 году механизма автоштрафов на базе государственной информационной системы маркировки «Честный знак». Система автоматически фиксирует нарушения, например, продажу просроченного товара и передает данные в территориальные органы Роспотребнадзора. За предыдущую неделю в управление поступило около 1000 уведомлений о применении автоштрафов. Александр Гусев призвал дополнительно проинформировать предпринимателей о новом механизме. У избирателей Воронежской области впервые появилась возможность проголосовать досрочно. Об этом стало известно на оперативном совещании, которое провел губернатор Александр Гусев. Решение было принято избирательной комиссией накануне после консультации с правоохранительными органами. Такая мера необходима для обеспечения максимальной безопасности избирателей. Начиная с 9 сентября досрочное голосование пройдет на отдельных избирательных участках Воронежа, 13-15 сентября на ряде участков Борисоглебска, 15 и 16 числа на участках Красошанского района и 14-17 в Новоусманском и Острогожском районах. Это были новости региона.
7: Тема дня. Вечернее шоу с Никитой Кочерговым.
8: За столом сидели.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, завтра в Воронеже облачно, температура воздуха днем плюс 26 градусов. Ветер юго-западный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.

0: Завод «Металлопрофиль» реализует уцененные и некондиционные товары. Профнастил, доборные элементы, сайдинг, водосточные системы прямоугольного и круглого сечения в различных цветах и покрытиях от 150 рублей. Ждем вас по адресу Ильюшина, 7Б. Телефон в Воронеже 222-4-222. Завод «Металлопрофиль» 222-4-222.
1: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
2: Обновите сад выгодно. В питомнике «Рура» большой выбор хвойных и цветущих растений по низким ценам. Туи, можжевельники, гортензии и многое другое. Все в контейнерах, готовы к посадке. Приезжайте. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
3: Скидки для пенсионеров 20%. Санаторий Горького предлагает скидку по лечебным программам в размере 20%. Новейшее медицинское оборудование, внимательные врачи, комфортабельные номера, трехразовое питание и большая культурно-развлекательная программа. Успейте забронировать для себя и своих близких. Телефон 8 800 201 63 13 или на сайте санатория.
4: Акция действует с 1 сентября по 30 декабря 2026 года. Подробности на сайте санатория Горького в Воронеже. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
6: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
7: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
8: «Наше радио».
9: Как же, Джокер, ты хитер, ты удачи приговор. Брошен вызов игрокам, главным моим врагам.

чай, как ты любишь, крепкий. Под окном водку пьют чужие детки. Мамки на кухнях пекут пирожки. Бойцы в автоматах меняют рожки. За моей спиной незримый конвой. От роддома до могилы ходят за мной. Чтобы не сбежал горемыка до суда. Раньше времени

0: эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Строительство еще 30 новых школ в России завершат до конца года. Они смогут принять около 31 тысячи учеников. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. В День знаний он посетил одну из школ Домодедовского образовательного комплекса «Орбита» в Московской области. Глава правительства рассказал, что за 7 лет в стране построено более 1700 новых школ, отремонтировано свыше 6,5 тысяч. Он отметил очень достойные темпы развития системы образования в России в рамках реализации национального проекта «Молодежь и дети». По словам Мишустина, в России сейчас серьезно развивается технологическая наука и инженерное образование. Идет работа в рамках федерального проекта «Профессионалитет». Владимир Путин назвал Турцию одним из привилегированных партнеров России как во внешнеполитической сфере, так и в области экономики. Он заявил об этом в ходе переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке. Российский лидер отметил активную работу межправкомиссии двух стран. Россия и Турция продолжают реализацию совместных крупных проектов, в частности, атомной электростанции Акую. Эрдоган заявил, что этот проект находится на завершающей стадии, предложил Путину вместе дать старт работе станции. Посольство России в Непале находится в контакте с семьями 12 российских граждан, которые пропали без вести после наводнения. Об этом сообщили известиям в диппредставительстве. Всего в результате стихийного бедствия пропали более 3900 человек. На данный момент найдены тела 1003 погибших. Поисково-спасательные работы продолжаются. Россия готовится направить в Непал группу медиков для оказания помощи. Наводнение произошло 26 августа. Оно практически полностью уничтожило популярный туристический район Расува и затронуло порядка 93 тысяч человек. Официально представитель МИДа Мария Захарова отметила, что в Непале продолжаются поиски 12 россиян, создана специальная группа экстренного реагирования. Искусство потеряет смысл, если человека заменит искусственный интеллект, у которого нет ни чувств, ни совести. Таким мнением поделился народный артист РСФСР Никита Михалков. По его словам, потратить свое время на кого-то другого, с участием в чужой жизни, сострадательность, жажда справедливости – это вечная тема искусства. Они никуда и никогда не исчезнут. Что касается искусственного интеллекта, то у него нет ни совести, ни души, ни сострадания, ни страха, ни любви, ничего, заключил Михалков. Футболисты Тольяттинского «Крона» дома в серии пенальти обыграли московский «Локомотив» в матче третьего тура группового этапа пути российской премьер-лиги «Кубка России». Встреча прошла в Самаре. Основное время завершилось со счетом 0-0. Футболисты «Крона» одержали вторую победу подряд в Кубке России. Во втором туре они в гостях со счетом 1-0 обыграли московский «ЦСКА». «Локомотив» не одержал ни одной победы в текущем сезоне. А «Крон» занимает второе место в группе «Д» с 5 очками. На третьем месте идут «ЦСКА» с 2 очками, «Локомотив» на последнем, 4-м месте, также с 2 очками. Популярный канал radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, теперь мы есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
1: Национальная служба новостей.
3: На правах рекламы. До премьеры фантастического блокбастера «Трудно быть богом» осталось 2 дня.
4: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
5: Я построю здесь новый мир.
4: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
6: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает. Курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Добрый вечер, ребята.
2: Здравствуйте, друзья.
1: Добро пожаловать в финальный час 10-бального шоу в этот первый осенний день. Обычно, поскольку сегодня вторник, у нас здесь появляется наша замечательная юная Графена Колесник.
2: Ну, у нее сегодня прямо не сложилось, ей надо было убежать. Она приехала и убежала.
1: Потом уехала 1 сентября, сами понимаете, дело молодое, незамужнее, в общем, придет...
2: Через недельку придет.
1: Через недельку, да. В этом части попробуем покопаться еще в нововведениях, которые с сегодняшнего дня в нашей жизни появятся, или, точнее уже сказать, появились. Надо использовать прошедшее время, а не будущее, потому что они уже все, и законы, как известно, обратной силы не имеют. Тут и про цифровой рубль я обещал рассказать.
2: Про автомобильные завтра, ребят, поговорим. Там тоже полно изменений завтра вечерком.
1: Да.
2: А сейчас мы прервемся ненадолго, а дальше...
0: Реклама на 107FM.
3: Меня зовут Сергей. Я работаю в компании «Агроэко». Ежедневно наша дружная команда ухаживает за тысячами животных на свинокомплексе. Мы следим за питанием, поением и здоровьем наших свинок. У нас большая профессиональная семья, где ценится труд каждого. Мы все...

0: Код города 47363.
1: Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100. Салон красоты «Форма» – это всегда заряд энергии и настроения. Ведь именно здесь вы получите индивидуальный подход от профессиональных мастеров и полный спектр услуг. Вы выбираете форму, а мы выбираем вас. Консультация бесплатна. Город Воронеж, Ленинский проспект, 129. Телефон 226-75-47.
2: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну что, обещал про цифровой рубль рассказать,
2: да? Хотя бы, давай на пальцах.
1: Итак, попробую на пальцах. С сегодняшнего дня начинается поэтапное массовое внедрение цифрового рубля, ребят. Это не крипта, то есть это не какой-то коин, это не какая-то монета, это не что-то. Это у нас есть наличные деньги, наличный рубль. И безналичный. Ну, то есть вот наличные мы приходим в магазин, расплачиваемся там, безналичными расплачиваются между собой крупные финансовые организации или какие-то юрлица, да. И будет еще третья альтернативная форма – цифровой рубль. Угу. Чем будет отличаться от привычной налички? Ну, наличка, понятно, хранится у нас в кошельках. Безналичные деньги хранятся в каком-то банке. В данном случае цифровой рубль, эмитент, то есть кто может его выпускать, это Центробанк России. Банк России. Только он может это выпускать. И хранится цифровой рубль будет... Ну, во-первых, это что из себя представляет цифровой рубль? Это набор знаков. Там сколько там, не знаю, 16-ричный, 24-значный. Ну, в общем, это код какой-то. И хранится он не в каком-то банке, а хранится он непосредственно в Центробанке. То есть, если...
2: Хранится он на сервере, я так понимаю.
1: Совершенно верно. Сохранится он на сервере какого-то конкретного банка. Вот. Как это коснется нас с вами? Вот сейчас никак. Ну, большинства из нас. Потому что с 1 сентября это... с сегодняшнего дня это будет касаться, ну, компаний с оборотом, который нам и не снился. Угу. Вот. Поэтапно, вполне вероятно, будет касаться уже всех нас. Ну, опять же, через сколько и когда, никто пока сроков каких-то не...
2: Я, напарник, видел логотип цифрового рубля. Это он уже был принят или...
1: Уже все, да.
2: Уже принят этот.
1: Цифровой рубль, да. Ну, кружок там...
2: Кружочек, да, и R так. Ну, аккуратненько сделаны, да.
1: Нижняя такая, не знаю, перекрестие с чем. Ну, красивые. Посмотрим, ну, потому что когда весь мир переходит на цифровую, цифровизацию вот этого вот... взаиморасчетов, оставаться в стороне, мне кажется, было бы непростительно. Пусть даже сейчас он никому не нужен, цифровой рубль, нам с тобой, вот, ну, как непосредственно конечным звеньем вот этой вот
2: как говорил генерал товарно-денежных Булдаков, этаж. Если сейчас женщины не нужны, потом обязательно понадобится.
0: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну что еще? Ну, напарник тут решил поговорить о том, что изменится 1 сентября. Изменилось уже, вернее, для нас.
2: Изменилось, да.
1: А теперь, кстати говоря, с этого 1 сентября максимальный объем сверхурочной работы увеличится со 120 до 240 часов в год.
2: Нам разрешили работать сверхурочно вдвое больше.
1: Вкалывайте! Первые 120 часов будут оплачиваться не менее чем в полуторном размере, последующие не менее чем в двойном. То есть,
2: первые два лишних часа. Это вот так вот работает. Я сейчас скажу, первые два часа.
1: Ну, понятно, что не, размере, нет, да. Это 120 часов. Ты все равно должен работать. В полуторном это будет. По два часа?
2: Да, первые два часа в полуторном, далее в двойном.
1: Ну, так тебе никто не будет давать лишние часы.
2: Типа два часа отработал, и все?
1: Да. И, кстати, работодателям запретят устанавливать испытательный срок женщинам с детьми до 3 лет.
2: Ну, это, мне кажется, здраво. Ну, потому что...
1: Да, наверное, да. Просто ты же понимаешь, что тут ситуация такая, она всегда двоякая с этим испытательным сроком, что в этом случае очень многим просто будут сразу отказывать. Ну, потому что испытательный срок, если HR не может понять, прям подходит человек или нет, ну, просто не знает, не может это определить. Для этого этот испытательный срок и есть, то есть сработались, не сработались. А здесь, в этом случае, если будут, как бы, потенциально, может быть, и нет,
2: Андрей Георгиевич, лучше тогда его не брать, не будем. Знаешь, как это, по соглашению сторон можно расстаться и через месяц, и через два, и через три. Другое дело, что стороны могут не прийти к какому-то консенсусу, и сторона, от которой хотят избавиться, может требовать каких-то золотых парашютов в качестве какой-то компенсации за потраченное время. Вот здесь вот уже, да, возможно, вариантики.
0: Наша реклама.
3: Дети так ждут этой поездки. Разводные мосты в списке номер один.
4: А я мечтаю снова пройтись вдоль залива и погулять по экотропам.
3: И ведь еще столько театров, выставок, концертов. Как здорово, что Санкт-Петербург может предложить отдых для всех.
4: Главное правильно спланировать. Я нашел отличные семейные маршруты на официальном туристском портале visitpeterburg.ru.
3: Санкт-Петербург. Создайте свою неповторимую карту впечатлений. Мальплюс.
5: Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на Чанган UNES в комплектации «Техно» 2025 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля в трейд-ин и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган.
6: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
8: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
9: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру». We'll be right back.

0: 12+.
1: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
2: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
3: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» – адаптивная защита двигателя.
4: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
5: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44. Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Для тебя и для Мити новость есть. Дело в том, что...
2: А что это сразу для меня и для Мити?
1: А потому что с сегодняшнего дня повышены штрафы за сбор редких краснокнижных грибов.
2: Да нет в этом году грибов. Ни краснокнижных, ни никаких.
1: Я тебе сейчас расскажу, Андрей Георгиевич. Дело в том, что всего в Подмосковье под защитой находится 26 видов грибов. Среди них есть как совсем несъедобные, так и те, кто похожи на... Короче, есть полубелый гриб, так называемый.
2: Полубелый.
1: Ну, как бы, его так назвали в интернете. Ага. С виду он очень похож на белый гриб. И нужно быть прям вот дипломированным микологом, ну, или бы грибником со стажем, чтобы сказать, это гриб, вот этот...
2: А чем он отличается, там написано, от белого?
1: Полубелостью.
2: Полубелостью.
1: Понимаешь?
2: Просто самих белых очень много видов.
1: Как... Вот, видишь? Вот, значит, какие-то из них не белые, а полубелые.
2: Не, ну, есть боровик. С толстой ножкой.
1: А бабок?
2: Ну, есть много грибов.
1: Вот, в общем,
2: есть.
1: Взяв такой гриб, можно выйти с корзинкой из лесу, а навстречу тебе...
2: миколог.
1: Специально обученный человек, который... Здрасте, а можно осмотреть содержимое вашей корзинки?
2: А слушай, а можно... Вот я просто другого боюсь, что начнется же какая-нибудь коррупция на эту тему сразу же. Выходит человек из леса, а к нему подходит другой грибник, который еще ничего не набрал, такой говорит, ну-ка покажите-ка, что там у вас.
1: Так, и что?
2: Он такой, а у вас полубелые.
1: А вы с какой целью?
2: Я их конфискую.
1: А вы кто такой?
2: Я, а вот я грибник.
1: А идите в лес.
0: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну, а теперь специально для Ленского и других грибников. Полубелый гриб или, желтожебрик он называется.
2: Желтожабрик.
1: Вот. Русский синоним — боровик желтый. Вот. Да. Дело все в том, что это действительно распространенный гриб. Он похож на белый. У него светлее шляпка. Кожица не снимается, гладкая или слегка морщинистая. Она такая слегка матовая. В сырую погоду склизкая и светло-коричневого или глинистого цвета. Дальше описание. Мякоть плотная, тяжелая, от белого до светло-желтого цвета.
2: Так.
1: Вот и понимаешь, и как можно определить, что это полубелый?
2: Шляпку в мокрую погоду пальцем — склизкая, не склизкая.
1: Да, они все склизкие, даже у сыроеги она склизкая.
2: А вот тут есть другой гриб, который как бы тоже... ребят, кстати, штрафы до 100к, на секунду.
1: Да, имейте в виду.
2: Есть такой гриб подберезовик разноцветный, он же подосиновик пестрый. Подберезовик или подосиновик?
1: Слушай, с грибами надо быть аккуратным, я тебе так скажу.
2: Да-да, один накормит, второй кино покажет. Еще, ребят, три вида сыроежек туда же, в общем, пошли мы, пока не наговорили, куда-нибудь в сторону дома. Желаем вам прекрасного окончания этого дня, всех традиционно обнимаем, некоторых даже целуем.
1: Некоторым жмем руку крепко, некоторым делаем это нежно, и услышимся уже завтра, пока.
2: Как обычно, придем ближе к вечеру, чтобы нести разумное, доброе, вечное.
0: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Наша погода.
3: Спонсор выпуска – сеть центров замены масла «Контейнер масла» в Воронеже. ООО «КМ».
4: По данным Гисметео, завтра в Воронеже облачно, температура воздуха днем плюс 26 градусов. Ветер юго-западный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
5: «Контейнер масла». Красный. Заметный. Свой. Два поста. Яма. 15 минут. Место, куда стремятся моторы. «Контейнер масла». Железно.
3: Санаторий Дзержинского в Воронеже – это современный оздоровительный комплекс для всей семьи. Все, что нужно для вашего отдыха и укрепления здоровья. Обновленные номера и медицинское оборудование, разнообразие программ лечения, аквафитнес-центр с двумя бассейнами, детским и взрослым, питание, шведский стол, уютная кофейня, развлекательная программа, чистый воздух и многое другое. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
6: Наслаждайтесь сезоном огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 13 сентября в фирменных магазинах «Агроэко» шашлык из свиной шейки «Агроэко» 579 рублей за килограмм. Почувствуйте вкус идеального лета вместе с шашлыком из свиной шейки «Агроэко». Сочное нежное мясо и манящий аромат, перед которым просто невозможно устоять.
7: Предложение действует с 31 августа по 13 сентября 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
8: Купить стройматериалы без визита в магазин стало еще проще. Магазин «Континент». Просто позвоните и оставьте заявку, а мы сделаем расчет и подготовим для вас индивидуальное предложение. Вы оплачиваете онлайн, мы доставляем по адресу: магазин «Континент», город Калач, улица Забрудинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201, код города 47363.
9: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
10: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
11: Алло?
10: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
12: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
13: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

0: наше радио. Это навсегда.
1: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
2: Наши новости.
3: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. О ходе подготовки к проведению 16-го Воронежского международного фестиваля садов и цветов «Город Сад» на оперативном совещании доложила министр природных ресурсов и экологии Наталья Ветер. Она сообщила, что мероприятие будет проходить 5-6 сентября на территории Адмиралтейской площади Петровской набережной. Темами фестиваля станут год единства народов России, 330 лет военно-морскому флоту России, а также тема космоса, посвященная 65-летию полета в космос Юрия Гагарина и столетнему юбилею Константина Феоктистова. В настоящее время завершен прием заявок от потенциальных участников, общее количество составило более 200. Губернатор Александр Гусев обратил особое внимание на обеспечение безопасности во время проведения фестиваля. На еженедельном оперативном совещании глава Панинского района Андрей Кичигин рассказал о проекте «Единство народов. Ценности традиции. Будущее», стартовавшем в феврале этого года в рамках года «Единство народов России». Проект направлен на укрепление гражданской идентичности, гармонизацию межнациональных отношений и взаимодействие между представителями разных конфессий. А в рамках проекта уже провели ряд мероприятий: этнокультурную игру «Народы России», фотовыставку «Солдаты многонационального Панинского района», творческую лабораторию «Общий ритм» и другое. Александр Гусев отметил важность работы по укреплению межнационального и межконфессионального согласия и поблагодарил команду проекта за внимание к этой теме. На оперативном совещании у губернатора Александра Гусева руководитель управления Роспотребнадзора по Воронежской области Игорь Михантьев сообщил о введении в 2026 механизма автоштрафов на базе государственной информационной системы маркировки «Честный знак». Система автоматически фиксирует нарушения, например, продажу просроченного товара, и передает данные в территориальные органы Роспотребнадзора. За предыдущую неделю в управление поступило около 1000 уведомлений о применении автоштрафов. Александр Гусев призвал дополнительно проинформировать предпринимателей о новом механизме. Еще из новостей дня. Утром в День знаний неизвестные сообщили о минировании нескольких школ в Воронеже. Угрозы, к счастью, не подтвердились. Как рассказали пресс-службе правительства региона, учеников оперативно эвакуировали, а здание тщательно проверили. Взрывчатых веществ не нашли. Власти заверили, что поводов для беспокойства нет. Все учреждения работают в штатном режиме. В Воронежской области вновь продлили оранжевый уровень погодной опасности из-за чрезвычайной пожароопасности 5 класса. Предупреждение будет актуально минимум до утра четверга. Об этом сообщает прогностическая карта «Гидрометцентр России» для Центрального федерального округа. Согласно оперативному прогнозу, возникновение и развитие чрезвычайных ситуаций регионального ГУМЧС, 5 класс пожарной опасности установлен на территории 6 районов – Ольховатского, Подгоринского, Павловского, Бутурлиновского, Таловского и Новохоперского. Это были новости региона.

0: свете, где живу я. Моя работа – трудиться на этой земле, создавать наше общее будущее. Что открывает передо мной такие возможности? Личная ответственность, несгибаемое упорство, накопленный багаж знаний, опыт лучших экспертов в своем деле, современные технологии, профессиональные амбиции, внимание и забота об окружающем. Все это я нашел в Агроэко. Агроэко. Компания с большим будущим.
1: На постоянную работу требуется бухгалтер по первичной документации. Магазин «Континент», город Калач, улица Забродинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201. Код города 47363. Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
3: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.
4: Так звучит наше. Наше радио. Проверено временем.

0: Наша реклама.
1: Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на Чанган UNES в комплектации техно. 2025 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля в трейдинг и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом.

0: 12+.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наши новости.
2: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. О ходе подготовки к проведению 16-го Воронежского международного фестиваля садов и цветов «Город Сад» на оперативном совещании доложила министр природных ресурсов и экологии Наталья Ветер. Она сообщила, что мероприятие будет проходить 5-6 сентября на территории Адмиралтейской площади Петровской набережной. Темами фестиваля станут год единства народов России, 330 лет военно-морскому флоту России, а также тема космоса, посвященная 65-летию полета в космос Юрия Гагарина и столетнему юбилею Константина Феоктистова. В настоящее время завершен прием заявок от потенциальных участников. Общее количество составило более 200. Губернатор Александр Гусев обратил особое внимание на обеспечение безопасности во время проведения фестиваля. На еженедельном оперативном совещании глава Панинского района Андрей Кичигин рассказал о проекте «Единство народов. Ценности традиции. Будущее», стартовавшем в феврале этого года в рамках года «Единство народов России». Проект направлен на укрепление гражданской идентичности, гармонизацию межнациональных отношений и взаимодействие между представителями разных конфессий. В рамках проекта уже провели ряд мероприятий: этнокультурную игру «Народы России», фотовыставку «Солдаты многонационального Панинского района», творческую лабораторию «Общий ритм» и другое. Александр Гусев отметил важность работы по укреплению межнационального и межконфессионального согласия и поблагодарил команду проекта за внимание к этой теме. На оперативном совещании у губернатора Александра Гусева руководитель управления Роспотребнадзора по Воронежской области Игорь Михантьев сообщил о введении в 2026-м механизма автоштрафов на базе государственной информационной системы маркировки «Честный знак». Система автоматически фиксирует нарушения, например, продажу просроченного товара, и передает данные в территориальные органы Роспотребнадзора. За предыдущую неделю в управление поступило около 1000 уведомлений о применении автоштрафов. Александр Гусев призвал дополнительно проинформировать предпринимателей о новом механизме. Еще из новостей дня. Утром в День знаний неизвестные сообщили о минировании нескольких школ в Воронеже. Угрозы, к счастью, не подтвердились. Как рассказали пресс-службе правительства региона, учеников оперативно эвакуировали, а здание тщательно проверили. Взрывчатых веществ не нашли. Власти заверили, что поводов для беспокойства нет. Все учреждения работают в штатном режиме. В Воронежской области вновь продлили оранжевый уровень погодной опасности из-за чрезвычайной пожароопасности 5 класса. Предупреждение будет актуально минимум до утра четверга. Об этом сообщает прогностическая карта Гидрометцентра России для Центрального федерального округа. Согласно оперативному прогнозу, возникновение и развитие чрезвычайных ситуаций регионального ГУМЧС, 5 класс пожарной опасности установлен на территории 6 районов – Ольховатского, Подгоринского, Павловского, Бутурлиновского, Таловского и Новохоперского. Это были новости региона.

0: наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Наша погода.
3: По данным Гисметео, завтра в Воронеже облачно, температура воздуха днем плюс 26 градусов. Ветер юго-западный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
4: Сказочный Новый год в санатории Дзержинского в Воронеже. Вас ждет насыщенная развлекательная программа для детей и взрослых. Праздничный банкет с зажигательным диджеем, уличные гулянья, концерты, подарки от Деда Мороза и Снегурочки, мастер-классы, конкурсы, кинопоказы новогодних фильмов, незабываемые эмоции, чувство радости, приятные сюрпризы. Подробности и бронирование на сайте sanatoriy-dzerzhinskogo.ru. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
5: В Воронежской области появился раздельный сбор отходов. Бумага, стекло, пластик, металл могут быть переработаны и использованы повторно. Начать раздельный сбор отходов просто. Вам не нужно много контейнеров дома, всего два, один для мусора и один для вторсырья. Сдавайте собранный пластик в контейнер у дома с надписью «Пластик». Собранный картон, металл, стекло, тетрапак в контейнер с надписью «Вторсырье». А смешанные отходы в контейнер с надписью «Смешанные». Как только вы освоите раздельный сбор отходов, поделитесь своей новой эко-привычкой с близкими. Благодарим за заботу о природе родного края. Раздельный сбор отходов сегодня – это наш вклад в чистое завтра.
6: Группа компаний «Агроэко» готова обеспечить вас стабильной работой. Открыты вакансии в Тульской и Воронежской областях. Механизаторы, водители, операторы по уходу за животными, подсобные рабочие, прачки, слесари, аппаратчики комбикормового производства. «Агроэко» гарантирует своим сотрудникам официальное трудоустройство, белую заработную плату, спецодежду и питание за счет компании, бесплатную доставку корпоративным транспортом до места работы и обратно, доплату членам одной семьи, мясо по льготной цене. Подробности по телефону 8 800 333 4700.
7: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272 74 61 272 74 61
8: 255 45 55.
3: Запомни. Телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
9: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
0: Так звучит наше. Наше радио. Сделано в России.

0: В эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Владимир Путин и председатель Китая Си Цзиньпинь в ходе переговоров в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке обсуждали возможность проведения трехсторонней встречи лидеров с участием Дональда Трампа на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в ноябре. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. По его словам, Си Цзиньпинь, как хозяин саммита, который пройдет в Шэньчжэне, упомянул, что приедет, судя по всему, Трамп, очевидно, Путин как приглашенный. Между тем, представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Турция постоянно предлагает возможность проведения переговоров по украинскому регулированию на самых разных уровнях. Сегодня Владимир Путин провел переговоры в Бишкеке с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Обвинения Германии в отношении России после происшествия в Лейпциге не подкреплены никакой аргументацией, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, Германия идет по дальнейшему пути эскалации. Министр иностранных дел Германии Йохан Вадефуль сообщил сегодня, что власти ФРГ приняли решение закрыть генконсульство России в Бонне к 18 сентября, а также денонсировать договор о деятельности Русского дома в Берлине. Для россиян ужесточен визовый контроль. В ночь на 5 августа в аэропорту Лейпцига рядом с военно-транспортным самолетом обнаружили дрон со следами взрывчатки. Власти Германии заявили, что за этим стоит Россия. Официальный представитель МИДа Мария Захарова заявила, что Россия даст ответ на все антироссийские решения Германии. Дональд Трамп заявил, что США наносят удары по иранским объектам в ответ на неудачную попытку Тегерана установить морские мины в Ормузском проливе. Трамп также сообщил, что США нанесут новые, более масштабные удары по Ирану, если тот решит принять ответные меры. Ранее удары подтвердило Центральное командование Вооруженных сил Соединенных Штатов. В сообщении указывается, что это ответ на иранские удары по танкерам и на обстрелы позиций американских военных на Ближнем Востоке. Народный артист РСФСР Никита Михалков не исключил, что может сыграть в кино одну из главных ролей, однако детали проекта приводить не стал. «Можно, но где не скажу», заявил Михалков, отвечая на вопрос, можно ли ожидать, что зрители снова увидят его не в эпизодических ролях, а в главных. На данный момент Михалков в последний раз выступал в роли рассказчика в картине «Батя, два дед». Фильмография артиста 60 проектов. Футболисты Краснодара одержали победу над «Факелом» в матче третьего тура пути РПЛ Кубка России. Основное время завершилось в ничью 1-1. В серии пенальти успешнее оказался Краснодар. Он лидирует в группе «Б», набрав 7 очков. Далее идут «Ахмат» 4 очка, «Московский Динамо» 3 и «Факел» 1 очко. Сегодня же футболисты тольяттинского «Акрона» дома в серии пенальти обыграли «Московский Локомотив» в матче третьего тура группового этапа Кубка России. Матч прошел в Самаре. Основное время завершилось 0-0. Футболисты «Акрона» одержали вторую победу подряд в Кубке России. Популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, теперь мы есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
1: Национальная служба новостей.
3: На правах рекламы. До премьеры фантастического блокбастера «Трудно быть богом» осталось 2 дня.
4: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
5: Я построю здесь новый мир.
4: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.

0: и проявление настоящей заботы о своих. Наставничество, бесплатное питание, санаторно-курортное лечение, получение образования в техникумах и вузах за счет компании и другая помощь тем, кто стал частью команды «Агроэко». 8 800 333 4700.
1: Купить стройматериалы без визита в магазин стало еще проще. Магазин «Континент». Просто позвоните и оставьте заявку, а мы сделаем расчет и подготовим для вас индивидуальное предложение. Вы оплачиваете онлайн, мы доставляем по адресу. Магазин «Континент», город Калач, улица Забрудинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201, код города 47363. Салон красоты «Форма» – это всегда заряд энергии и настроения. Ведь именно здесь вы получите индивидуальный подход от профессиональных мастеров и полный спектр услуг. Вы выбираете форму, а мы выбираем вас. Консультация бесплатна. Город Воронеж, Ленинский проспект, 129. Телефон 226-75-47.
2: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

нужна твоя жизнь, не нужна твоя смерть. Охотники рядом, если будут стрелять, ты отвернись, чтобы не встретиться взглядом.

0: наша реклама. Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на Чанган UNES в комплектации «Техно» 2025 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля в трейдинг и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом.

0: 12+.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.
2: Я люблю.

0: Наше радио.
1: Здравствуй, здравствуй, ах, жизнь красивая, благородная, неспесивая, песня новая, сердце не.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, завтра в Воронеже облачно, температура воздуха днем плюс 26 градусов. Ветер юго-западный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.

0: саженцы плодовых и декоративных культур, рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
1: Жиловщицы работаю давно. И знаете, работой своей довольна. У нас на заводе кино снимать можно. Оборудование новое, дисциплина железная. Освоила технологию жиловки мяса. Дело не хитрое, но ответственное. Агроэко поощряет премиями, путевками в санаторий. На смены приводят и кормят бесплатно. Захотите к нам? Вспомните слова Маши Жиловщицы. В Агроэко хорошо платят тем, кто не боится работы. 8 800 333 47 00.
2: Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
3: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
4: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивно программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
5: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
6: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

звездочка в буране, тянутся цветы герани за оконный переплет. Снег идет, и все в смятении, все пускается в полет. Черной лестнице ступени, перекрестка

чердака, с верхней лестничной площадки, крадучась, играя в прятки, сходит небо с чердака, потому что жизни ждет, не оглянешься и святки, только промежуток краткий смотришь.

0: густой, густой, в ногу с ним, стопами теми, в том же темпе, с ленью той или с той же быстротой. Может быть, проходит время, может быть, за годом год, следуют, как снег идет, или как слова в поэме.
1: Наше радио. Так звучит наше.
2: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
3: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Владимир Путин выразил надежду, что когда-то кризис в отношениях Европы и России закончится. Такое заявление он сделал во время двусторонней встречи с премьером Армении Николом Пашиняном на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке. По словам Путина, надо иметь в виду фундаментальные интересы российской и европейской экономик, взаимодополняемость в чем-то. Что касается Армении, то президент России предложил Пашиняну спросить народ республики и закрыть тему членством в ЕАЭС или вступлением в Евросоюз. Пашинян, в свою очередь, заявил, что по его мнению, вопрос о вступлении Армении в Евросоюз еще не дозрел до уровня референдума. При этом премьер подчеркнул, что Ереван заинтересован в дальнейшем углублении отношений с Москвой. Иран в случае ответа на последний американский удар будет полностью уничтожен, как страна, предупредил Дональд Трамп в эфире Fox News. Так президент США прокомментировал заявление Корпуса Стражи Исламской Революции, который пригрозил, что США пожалеют о своих новых атаках. Глава Белого дома указал, что в настоящее время Соединенные Штаты наносят удары по иранским объектам у Ормузского пролива в ответ на неудачную попытку Тегерана установить там морские мины. Американские военные их полностью уничтожили. В свою очередь, иранское агентство Фарс сообщило вечером, что Тегеран начал обстрел американских объектов. Ведущая тройка китайских производителей смартфонов Huawei, Xiaomi и Honor с 1 сентября повысила цены на ряд устройств. Стоимость отдельных моделей выросла почти на 20%. Рост цен затронул и других производителей. Одной из главных причин подорожания называют резкий рост стоимости чипов памяти и комплектующих. Производители вынуждены пересматривать цены, чтобы компенсировать увеличение затрат. Рост расходов особенно заметно влияет на производителей устройств бюджетного и среднего сегментов, где маржа традиционно ниже. Актер Данила Козловский прокомментировал информацию о том, что перестал платить алименты на свою маленькую дочь от актрисы Ольги Зуевой. Он опроверг информацию об уклонении от содержания дочери. По словам актера, он всегда выполнял обязательства и не избегает этой ответственности сейчас. Козловский отметил, что старается поддерживать дочь, которой в феврале исполнилось 6 лет, во всем, а также проводить с ней максимум свободного от работы времени, несмотря на ограничения в общении. Церемония награждения лауреатов 15-го Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Ревизор» прошла в Московском доме книги на Новом Арбате. Награды получили издатели, редакторы, книжные магазины, библиотеки, блогеры и журналисты. Всего были отмечены проекты и люди из 42 регионов. Участники продемонстрировали инновационные подходы к продвижению чтения, новые сценарии взаимодействия с читателями, объединяя литературу со спортом, наукой, туризмом, цифровой средой, образовательными программами и городскими культурными пространствами, отметили организаторы. Популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, теперь мы есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
2: Национальная служба новостей.
4: На правах рекламы.
5: До премьеры фантастического блокбастера «Трудно быть богом» осталось 2 дня.
6: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
7: Я построю здесь новый мир.
6: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
8: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает. Курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

течению дней жизнь моя течет, так за годом год. Иногда ее накрывает лед, иногда она, как водоворот, так за годом.

течению дней жизнь моя течет. Мы с тобой в реке не находим брод, так за годом год. Без любви твоей сердце не поет. Неужели все это не про

0: «За сценой».
1: Ребята, всем привет! С вами Яна Лукьянова. Сегодня поговорим о страхе с группой «Лампа Бикт» и узнаем, где можно услышать команду «Аннушка» вживую. «Лампа Бикт» выпустил первый в этом году сингл «Страх». Песня посвящена превратностям судьбы и личной ноше каждого человека. «Страх» завершает историю прошлогоднего альбома «Пни» и становится его своеобразным эпилогом. А дальше музыкант планирует начать другую историю. Новый материал будет заметно отличаться от звучания предыдущей пластинки.
2: Песня «Страх, как последний пень». Уже дело в том, что уже «Пни» — это не столько одноразовый альбом, сколько новый поджанр, который время от времени будет выходить в «Лампа Бикт». И вот так же случилось сейчас. Написалась песня «Страх» про самое дурацкое, про самое трудное и вредное чувство для человека. Она сразу отнеслась в наш поджанр «Пни». Такая изуродованная, извращенная, жестокая искренность, которая мне очень важна сейчас. Она не очень находит отклик. Точнее, находит, но небольшой отклик по аудитории. Вот. Но это все равно безумно важно для меня делать такие вещи, потому что, в общем, без таких вещей искренность была бы наша неполноценная. И как раз песня «Страх», она замыкает на время цикл «Пней». Мы к нему вернемся еще наверняка точно, потому что эти чувства время от времени приходят, но сейчас настало время песен более мягких и аккуратных, песен про любовь, песен про нежность и красоту. Так что ближайшие релизы, наверное, будут чуть-чуть добрее.

0: Ждать следующую премьеру осталось совсем недолго. Уже в эту пятницу, 4 сентября, выйдет новый сингл «Помню». Не пропустите релиз. Группа «Аннушка» из Петербурга в мае выпустила свой первый полноформатный альбом. Одна из песен пластинки «Аритмия» уже успела попасть в список новинок чартовой дюжины. Но в первой половине сентября группа сыграет сразу два сольных концерта презентации альбома в Питере и Москве. Рассказывает вокалистка команды Анна Филимонова.
1: Мы совсем скоро сыграем концерты, и на них с большой радостью и удовольствием представим наш первый альбом, который вышел в этом году. Также мы обязательно добавим пару новых композиций. В общем, приходите, будем рады.

Следите за афишей команды и ловите трек «Аритмия» в нашем эфире. Ну а на сегодня это все, друзья. С вами была Яна Лукьянова. Еще больше новостей ждут вас на сайте наши.ру и в телеграм-канале наше_ру. Ну а мы вновь отправимся за сцену завтра. Не скучайте.

0: 12+.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска — сеть центров замены масла «Контейнер масла» в Воронеже. ООО «КМ».
2: По данным Гисметео, завтра в Воронеже облачно, температура воздуха днем плюс 26 градусов. Ветер юго-западный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
3: «Контейнер масла». Красный. Заметный. Свой. Два поста. Яма. 15 минут. Место, куда стремятся моторы. «Контейнер масла». Железно.
4: Сестра с мужем в Воронежскую область переехали. Где работу найти?
5: Сын из армии вернулся. Куда работать идти?
6: Дочь техникум закончила. Кто без опыта на работу возьмет?
7: Жизненные ситуации бывают разные. Но с трудоустройством мы сможем вам помочь. На «Агроэко» требуются жиловщицы, разборщицы субпродуктов, обвальщики и другие сотрудники. Вы не останетесь без работы и без действительно хорошей зарплаты. «Агроэко» 8 800 333 47 00.
8: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
9: Алло.
8: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
10: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня», и дорога домой станет интересной.
11: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы — от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
12: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
13: Вот бы улететь, чтобы прилететь, вот бы прилететь.

не простившийся, без поклажи гламурной недальней. А больной космонавт, приземлившийся, привыкает к условностям заново.

0: Наше радио. Проверено временем. Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Владимир Путин и председатель Китая Си Цзиньпинь в ходе переговоров в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке обсуждали возможность проведения трехсторонней встречи лидеров с участием Дональда Трампа на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в ноябре. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. По его словам, Си Цзиньпинь, как хозяин саммита, который пройдет в Шэньчжэне, упомянул, что приедет, судя по всему, Трамп, очевидно, Путин как приглашенный. Между тем, представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Турция постоянно предлагает возможность проведения переговоров по украинскому регулированию на самых разных уровнях. Сегодня Владимир Путин провел переговоры в Бишкеке с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Обвинения Германии в отношении России после происшествия в Лейпциге не подкреплены никакой аргументацией, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, Германия идет по дальнейшему пути эскалации. Министр иностранных дел Германии Йохан Вадефуль сообщил сегодня, что власти ФРГ приняли решение закрыть генконсульство России в Бонне к 18 сентября, а также денонсировать договор о деятельности Русского дома в Берлине. Для россиян ужесточен въездной контроль. В ночь на 5 августа в аэропорту Лейпцига рядом с военно-транспортным самолетом обнаружили дрон со следами взрыва. Власти Германии заявили, что за этим стоит Россия. Официальный представитель МИДа Мария Захарова заявила, что Россия даст ответ на все антироссийские решения Германии. Дональд Трамп заявил, что США наносят удары по иранским объектам в ответ на неудачную попытку Тегерана установить морские мины в Ормузском проливе. Трамп также сообщил, что США нанесут новые, более масштабные удары по Ирану, если тот решит принять ответные меры. Ранее удары подтвердило Центральное командование Вооруженных сил Соединенных Штатов. В сообщении указывается, что это ответ на иранские удары по танкерам и на обстрелы позиций американских военных на Ближнем Востоке. Народный артист РСФСР Никита Михалков не исключил, что может сыграть в кино одну из главных ролей, однако детали проекта приводить не стал. «Можно, но где не скажу», заявил Михалков, отвечая на вопрос, можно ли ожидать, что зрители снова увидят его не в эпизодических ролях, а в главных. На данный момент Михалков в последний раз выступал в роли рассказчика в картине «Батя, два дед». Фильмография артиста 60 проектов. Футболисты Краснодара одержали победу над «Факелом» в матче третьего тура пути РПЛ Кубка России. Основное время завершилось в ничью 1-1. В серии пенальти успешнее оказался Краснодар. Он лидирует в группе «Б», набрав 7 очков. Далее идут «Ахмат» 4 очка, «Московская Динамо» 3 и «Факел» 1 очко. Сегодня же футболисты тольяттинского «Акрона» дома в серии пенальти обыграли «Московский Локомотив» в матче третьего тура группового этапа Кубка России. Матч прошел в Самаре. Основное время завершилось 0-0. Футболисты «Акрона» одержали вторую победу подряд в Кубке России. Популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, теперь мы есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей. Жесткий диск на нашем.

0: Всем привет, с вами Алексей Петровский, и первым треком на жестком диске «Курша. Точка невозврата». Это второй сингл с грядущей пластинки самарских тяжеловесов, которая будет посвящена true crime истории о драматических отношениях отца и сына. «Точка невозврата», в свою очередь, раскрывает переломный момент в судьбе одного из героев. События, запустившие глубокий импринтинг, постепенно трансформируют его личность и подталкивают к роковой черте. С музыкальной точки зрения, композиция соединяет брутальную энергию металла и фирменную мрачность, плотные гитары, резкие смены динамики, напряженная ритмическая пульсация создают эффект нарастающего внутреннего давления, подчеркивая трагизм повествования. Класс, мне очень понравилось.
1: Жесткий диск на нашем.
0: Не будем снижать градус, впереди у нас хаос-лабиринт, мне понравилось описание группы, в меру идейный блэк-метал про космос и людей. Про новый же трек музыканты говорят так: «Жители планеты Земля, наш экипаж с гордостью представляет вам второй сингл с грядущего альбома. Если Keeper of Wisdom показывал золотую середину граней музыки из будущего полноформатника, то «Объятия Андромеды» — это самый мелодичный трек на альбоме и, возможно, за нашу историю в целом. Давайте скорее слушать, очень красиво.
1: Made in Russia.
0: Хаос-лабиринт. Andromeda's Embrace.

0: Команда «Хаус Лабиринт», трек «Объятия Андромеды» — отличная вещь.
1: Жесткий диск. Нам пишут.
0: Название коллектива «Edges», название трека «Узы», краткая информация. Эта песня рассказывает о человеке, который ради обретения собственного счастья рвет все связи со своими родными и близкими, взамен получая лишь одиночество. Давайте заценим ивановский коллектив.
1: Жесткий диск.
0: «Edges», «Узы».

0: Ух, команда Edges, трек называется «Узы».
1: Жесткий диск.
0: Егор Ярушин в своих видосах на ютубчике, где он сражается с искусственным интеллектом в музыке, в том числе, ну и что-то прикольное еще рассказывает, анонсировал уже давно новый трек Марины, причем делал это как не в себя, и обещал что-то еще этакое. И вот настал день X, и все стало ясно. Мы подписали контракт с американским лейблом Seek and Strike, дистрибьютор Sony Music. Именно они сыграли ключевую

0: роль в популяризации Orbit Culture и Mortal Disfigurement, а Tim Lambesis выпускает через них материал своего сайт-проекта Born Through Fire. Отдельно большое спасибо CJ за то, что поспособствовал нашему подписанию, пишет музыкальный коллектив Марина в интернете. Новый релиз Roots of Modern Evil выйдет именно через этот лейбл, а в следующем году нас ждет очень интересное лето, добавляют музыканты. Ну и первый сингл с этого релиза в качестве гостя здесь CJ McCready из американской группы Mortal Disfigurement. В поддержку альбома группа позже отправится в большой тур по России, а пока давайте слушать новинку. Начало трека почему-то навеяло мне воспоминания о моих боксерских спаррингах, когда тебе больно бьют, а тебе не ответить.
1: Жесткий диск.
0: Марина

0: Вот это да. Марина, Separate Track аж на трех языках, как я разобрался. Русский там точно присутствует.
1: Жесткий диск на нашем.
0: Каких только передач не было на телеке. Увидев новую работу коллектива «Можем хуже», в моей памяти сразу всплыла как раз одна из них, но я полез в интернет убеждаться, что мне не показалось, и такая передача действительно существовала. И да, не показалось, цитирую. «Шит-парад» создавался в те времена, когда слабоумная музыка и бездарные клипы считались чем-то ненормальным, постыдным. Нынче, слава богу, все наоборот. Выходила программа на каналах BIS TV в середине 90-х, MTV, конец 90-х и Муз ТВ, начало 2000-х, конец цитаты. Ну точно же, было дело. Одна легендарная группа «Кувалда» чего стоит. А пока что...
1: Жесткий диск.
0: «Можем хуже», «Шит-парад».

0: можем хуже. Трек называется «Щит-парад». Как всегда, зачет.
1: Жесткий диск. Нам пишут.
0: Название коллективов «Ворот Септори». Название трека «Ненависть». Краткая информация. «Ненависть» — новый совместный трек двух групп в жанре дэт метал. В поддержку сингла группа проведут совместные выступления по югу России. Первый концерт уже 4 сентября. «Ворот» — группа из Невинномысска, основанная в 2017 году. Их музыка — это жанровые эксперименты от тяжелого металла до альтернативы в сочетании с собственным узнаваемым стилем. А сингл «Остатки прежней формы» даже попал в топ-60 чарта «Нитро» от Яндекс.Музыки. Давайте слушать новую вещь.
1: Жесткий диск.
0: «Ворот», Септори, «Ненависть».

0: Ух, ворот септури, ненависть.
1: Жесткий диск.
0: Гоним дальше и сразу к вечному. Условная тема «Не спеши ты нас хоронить» присутствует в творчестве многих артистов, только называется по-разному. Вот и ансамбль «Молодость внутри» решил внести свою лепту в эту музыкальную главу. Мне очень понравился комментарий от человека, который, видимо, никак не мог пройти мимо. Нецензурно. Такую нецензурно. Детишки слушают. Нецензурно. Это у меня в ленте вылазит. Это такую музыку сейчас слушают одуванчики в широких штанах, которые совсем недавно ходили в обтягивающих коротких джинсах, как в колготках с голыми щиколотками зимой. И если да, то все вопросы отпадают касаемо музыки. Вылазит. Детишки. Ну вы поняли.
1: Жесткий диск.
0: Молодость внутри, рана в рай.
2: Что за душой увидеть, мешается бельмо. Кто был по сути близким, лишь в памяти давно. И на пути в потемке я подготовил план. Я, может, и шагнул.

Я друзей в десятку переобуться рад. Меня шатает знатно, но ходит штурм фрегат. Как ежики в занозах, от боли ловим смех. И я как тот подсолнух, что тянется на свет.

0: письма бывают очень короткими. Добрый день. Группы «Созвездие Н» и «Терракота» выпустили танцевальный, но при этом серьезный трек с нотками альтернативы. Будем очень рады попасть в эфир программы. Ну что, и вот вы уже в эфире.
1: Танцуют все.
0: «Созвездие Н», «Терракота», «Диско-панки».

0: созвездие Н, терракота, трек диско-панки.
1: Жесткий диск. Нам пишут.
0: Здравствуйте, жесткий диск. Предлагаю познакомиться с новым релизом. Группа «Жиробаза». Название релиза – «Знаки внимания», год 26-й. Жанр – метал, грув, хардкор, город Ковров. Я послушал эпиху, она вся годная, но в программу возьму только один трек.
1: Жесткий диск.
0: «Жиробаза», «Греть космос» и «Сугробы».

0: Ансамбль «Жиробаза», трек «Греть космос и сугробы» с недавнего релиза «Знаки внимания».
1: Жесткий диск.
0: Так, что у нас еще есть танцевально-альтернативного? Русский народный хороводный нью-метал. Пожалуйста, Надежда Кадышева. «Взгляд сбоку». Давайте заценим новую вещь от музыкального коллектива «Лиса».
1: Жесткий диск.
0: «Лиса, дай договорить».

0: Еще письмо. Название коллектива Indale. Название трека The World is Cropped. Краткая информация. Indale — проект, созданный на берегах Невы, играющий в стилях дедкор и металкор. Рождение проекта произошло этим летом. Он состоит из трех участников и транслирует идею, что в 40+, с нуля, при большом желании, можно выпустить качественную музыку, не имея опыта студийной записи. Это первый сингл и первый опыт в написании музыки, где воплотить и реализовать амбиции молодости и вернуться в 2006 год. Текст повествует о несовершенстве мира и одиночестве отдельно взятого человека в огромной вселенной, который постепенно разрушает себя и свой мир.
1: Made in Russia.
0: Indale, The World is Cropped.

0: Groove. И на этом классном треке на сегодня все. Помним о главном.
1: Работай как бог, делай детей, слушай металл.
0: С вами был Алексей Петровский. До встречи на следующей неделе. Здоровья всем.
2: Жесткий диск.
3: Реклама на 107 FM. Наша погода.
4: По данным Гисметео, завтра в Воронеже облачно, температура воздуха днем плюс 26 градусов. Ветер юго-западный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
5: Группа компаний «Агроэко», крупнейший сельхозпроизводитель в Воронежской области, приглашает соискателей для работы на новом мясоперерабатывающем производстве в городе Павловск.
6: Официальное оформление, высокая заработная плата, возможность работать вахтовым методом работы,
5: обучение и наставничество на рабочем месте, доставка транспортом компании,
6: вкусные обеды и ужины за счет компании, возможность трудоустройства без опыта работы.
5: Нам требуются обвальщики и жиловщики мяса, грузчики и упаковщики, холодильщики и операторы линий.
6: Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии 8 800 333 47 00. 8 800 333 47 00.
7: 255 45 55. Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
8: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
9: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
10: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
3: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255 45 55, код города 473.

момент откровения, тайна, энигма, прикосновение Бога, союз восторга и испуга. Я столько раз пытался, но в этот самый миг мой камень летит в воду, и вот ведь всегда в центр круга. Пытался кидать с юга, с запада, на закате дня, с утра под разными углами, камнями разных пород, другой рукой, в прыжке, вслепую, какая-то западня, все равно попадаю в центр круга, который год.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Владимир Путин выразил надежду, что когда-то кризис в отношениях Европы и России закончится. Такое заявление он сделал во время двусторонней встречи с премьером Армении Николом Пашиняном на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке. По словам Путина, надо иметь в виду фундаментальные интересы российской и европейской экономик, взаимодополняемость в чем-то. Что касается Армении, то президент России предложил Пашиняну спросить народ республики и закрыть тему с членством в ЕАЭС или вступлением в Евросоюз. Пашинян, в свою очередь, заявил, что по его мнению, вопрос о вступлении Армении в Евросоюз еще не дозрел до уровня референдума. При этом премьер подчеркнул, что Ереван заинтересован в дальнейшем углублении отношений с Москвой. Иран в случае ответа на последний американский удар будет полностью уничтожен, как страна, предупредил Дональд Трамп в эфире Fox News. Так президент США прокомментировал заявление Корпуса Стражи Исламской Революции, который пригрозил, что США пожалеют о своих новых атаках. Глава Белого дома указал, что в настоящее время Соединенные Штаты наносят удары по иранским объектам у Ормузского пролива в ответ на неудачную попытку Тегерана установить там морские мины. Американские военные их полностью уничтожили. В свою очередь, иранское агентство Фарс сообщило вечером, что Тегеран начал обстрел американцев. Объектов. Ведущая тройка китайских производителей смартфонов Huawei, Xiaomi и Honor с 1 сентября повысила цены на ряд устройств. Стоимость отдельных моделей выросла почти на 20%. Одной из главных причин подорожания называют резкий рост стоимости чипов памяти и комплектующих. Производители вынуждены пересматривать цены, чтобы компенсировать увеличение затрат. Рост расходов особенно заметно влияет на производителей устройств бюджетного и среднего сегментов, где маржа традиционно ниже. Актер Данила Козловский прокомментировал информацию о том, что перестал платить алименты на свою маленькую дочь от актрисы Ольги Зуевой. Он опроверг информацию об уклонении от содержания дочери. По словам актера, он всегда выполнял обязательства и не избегает этой ответственности сейчас. Козловский отметил, что старается поддерживать дочь, которой в феврале исполнилось 6 лет, во всем, а также проводить с ней максимум свободного от работы времени, несмотря на ограничения в общении. Церемония награждения лауреатов 15-го Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Ревизор» прошла в Московском доме книги на Новом Арбате. Награды получили издатели, редакторы, книжные магазины, библиотеки, блогеры и журналисты. Всего были отмечены проекты и люди из 42 регионов. Участники продемонстрировали инновационные подходы к продвижению чтения, новые сценарии взаимодействия с читателями, объединяя литературу со спортом, наукой, туризмом, цифровой средой, образовательными программами и городскими культурными пространствами. Отметили организаторы. Популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, теперь мы есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.
2: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает. Курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно, температура воздуха днем 26 градусов тепла. Ветер юго-западный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
2: Группа компаний «Агроэко» готова обеспечить вас стабильной работой. Открыты вакансии в Тульской и Воронежской областях. Механизаторы, водители, операторы по уходу за животными, подсобные рабочие, прачки, слесари, аппаратчики комбикормового производства. «Агроэко» гарантирует своим сотрудникам официальное трудоустройство, белую заработную плату, спецодежду и питание за счет компании, бесплатную доставку корпоративным транспортом до места работы и обратно. Доплату членам одной семьи. Мясо по льготной цене. Подробности по телефону 8 800 333 4700.
3: 255? 45? 55! Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
4: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
5: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио. Музыка поколений. Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. О ходе подготовки к проведению 16-го Воронежского международного фестиваля садов и цветов «Город Сад» на оперативном совещании доложила министр природных ресурсов и экологии Наталья Ветер. Она сообщила, что мероприятие будет проходить 5-6 сентября на территории Адмиралтейской площади Петровской набережной. Темами фестиваля станут год единства народов России, 330 лет военно-морскому флоту России, а также тема космоса, посвященная 65-летию полета в космос Юрия Гагарина и столетнему юбилею Константина Феоктистова. В настоящее время завершен прием заявок от потенциальных участников, общее количество составило более 200. Губернатор Александр Гусев обратил особое внимание на обеспечение безопасности во время проведения фестиваля. На еженедельном оперативном совещании глава Панинского района Андрей Кичигин рассказал о проекте «Единство народов. Ценности традиции. Будущее», стартовавшем в феврале этого года в рамках года «Единство народов России». Проект направлен на укрепление гражданской идентичности, гармонизацию межнациональных отношений и взаимодействие между представителями разных конфессий. В рамках проекта уже провели ряд мероприятий: этнокультурную игру «Народы России», фотовыставку «Солдаты многонационального Панинского района», творческую лабораторию «Общий ритм» и другое. Александр Гусев отметил важность работы по укреплению межнационального и межконфессионального согласия и поблагодарил команду проекта за внимание к этой теме. На оперативном совещании у губернатора Александра Гусева руководитель управления Роспотребнадзора по Воронежской области Игорь Михантьев сообщил о введении в 2026 механизма автоштрафов на базе государственной информационной системы маркировки «Честный знак». Система автоматически фиксирует нарушения, например, продажу просроченного товара, и передает данные в территориальные органы Роспотребнадзора. За предыдущую неделю в управление поступило около 1000 уведомлений о применении автоштрафов. Александр Гусев призвал дополнительно проинформировать предпринимателя о новом механизме. Еще из новостей дня. Утром в День знаний неизвестные сообщили о минировании нескольких школ в Воронеже. Угрозы, к счастью, не подтвердились. Как рассказали пресс-службе правительства региона, учеников оперативно эвакуировали, а здание тщательно проверили. Взрывчатых веществ не нашли. Власти заверили, что поводов для беспокойства нет. Все учреждения работают в штатном режиме. В Воронежской области вновь продлили оранжевый уровень погодной опасности из-за чрезвычайной пожароопасности 5 класса. Предупреждение будет актуально минимум до утра четверга. Об этом сообщает прогностическая карта Гидрометцентр России для Центрального федерального округа. Согласно оперативному прогнозу возникновения и развития чрезвычайных ситуаций регионального ГУМЧС, 5 класс пожарной опасности установлен на территории 6 районов – Ольховатского, Подгоринского, Павловского, Бутурлиновского, Таловского и Новохоперского. Это были новости региона.
0: Радио. Это навсегда. Наше радио. Проверено временем. Наше радио сделано в России.

Это новый текст поверх старого, который меня не устроил. Ты же знаешь, сынок, что мы все исполнители чужой воли. Не бойся себя, все будет ровно в срок и как надо. Мы сидим в порту на полу и грузим второй сезон «Карателя». Провокатор уже вскрылся в первом, не дожив до второго. Меня прессуют всю жизнь, и я, по сути, ко всему готова. И все больше удивляют те, кто все время чего-то, кого-то, зачем-то боится. Это так странно и нелепо, сынок. Мы же люди, хоть и не боги, и не мои любимые птицы.

Никогда и не будем. Не прячься от меня, сынок, ты живой и красивый. Придет время, и станешь счастливым и сильным. И даже если меня с тобой уже в это время не будет, я знаю, мир всегда за тебя, и ты меня никогда не разлюбишь и не

теперь другое. Ты хочешь, эта жизнь распорядилась. Вот такой у нас размен, ты мне дорогое. Ну, а я тебе никто.

зачем, зачем? Зачем ты, дядя, такой серьезный? Мне не утешить

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно, температура воздуха днем 26 градусов тепла. Ветер юго-западный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
2: Самое ценное, что есть у человека – его здоровье и его время. Это хорошо понимают на большом и серьезном предприятии «Агроэко». Именно поэтому здесь особый, доброжелательный климат в коллективе и проявление настоящей заботы о своих. Наставничество, бесплатное питание, санаторно-курортное лечение, получение образования в техникумах и вузах за счет компании и другая помощь тем, кто стал частью команды «Агроэко». 8 800 333 47 0.
3: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
4: Алло.
3: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио Воронеж. Легко и просто. Телефон 255-45-55.
5: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня», и дорога домой станет интересной.
6: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
7: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио. Проверено временем.
1: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
2: Наши новости.
3: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. О ходе подготовки к проведению 16-го Воронежского международного фестиваля садов и цветов «Город-сад» на оперативном совещании доложила министр природных ресурсов и экологии Наталья Ветер. Она сообщила, что мероприятие будет проходить 5-6 сентября на территории Адмиралтейской площади Петровской набережной. Темами фестиваля станут год единства народов России, 330 лет военно-морскому флоту России, а также тема космоса, посвященная 65-летию полета в космос Юрия Гагарина и столетнему юбилею Константина Феоктистова. В настоящее время завершен прием заявок от потенциальных участников. Общее количество составило более 200. Губернатор Александр Гусев обратил особое внимание на обеспечение безопасности во время проведения фестиваля. На еженедельном оперативном совещании глава Панинского района Андрей Кичигин рассказал о проекте «Единство народов. Ценности традиции. Будущее», стартовавшем в феврале этого года в рамках года «Единство народов России». Проект направлен на укрепление гражданской идентичности, гармонизацию межнациональных отношений и взаимодействие между представителями разных конфессий. В рамках проекта уже провели ряд мероприятий: этнокультурную игру «Народы России», фотовыставку «Солдаты многонационального Панинского района», творческую лабораторию «Общий ритм» и другое. Александр Гусев отметил важность работы по укреплению межнационального и межконфессионального согласия и поблагодарил команду проекта за внимание к этой теме. На оперативном совещании у губернатора Александра Гусева руководитель управления Роспотребнадзора по Воронежской области Игорь Михантьев сообщил о введении в 2026 механизма автоштрафов на базе государственной информационной системы маркировки «Честный знак». Система автоматически фиксирует нарушения, например, продажу просроченного товара, и передает данные в территориальные органы Роспотребнадзора. За предыдущую неделю в управление поступило около 1000 уведомлений о применении автоштрафов. Александр Гусев призвал дополнительно проинформировать предпринимателей о новом механизме. Еще из новостей дня. Утром в День знаний неизвестные сообщили о минировании нескольких школ в Воронеже. Угрозы, к счастью, не подтвердились. Как рассказали пресс-службе правительства региона, учеников оперативно эвакуировали, а здание тщательно проверили. Взрывчатых веществ не нашли. Власти заверили, что поводов для беспокойства нет. Все учреждения работают в штатном режиме. В Воронежской области вновь продлили оранжевый уровень погодной опасности из-за чрезвычайной пожароопасности 5 класса. Предупреждение будет актуально минимум до утра четверга. Об этом сообщает прогностическая карта Гидрометцентра России для Центрального федерального округа. Согласно оперативному прогнозу возникновения и развития чрезвычайных ситуаций регионального ГУМЧС, 5 класс пожарной опасности установлен на территории 6 районов – Ольховатского, Подгоринского, Павловского, Бутурлиновского, Таловского и Новохоперского. Это были новости региона.
0: Проверено время.

0: когда мы утопаем в нем.
1: Кайф!
0: Когда среди огромных стен места нет для других систем.
1: Кайф!
0: Когда до обнаженных звезд не боится коснуться мост.
1: Кайф!
0: Манит нас по нему пройти.

раскрывают свой занавес. Когда тысячи ярких снов поменяют значение слов.

хочет себя забрать, снова даст тебе доиграть. Добро пожаловать за край холодных, скучных дней. Я научу тебя играть с фантазией твоей. Добро

0: дословно. Бог не выдаст, значит, все будет ровно.
1: Это все.
0: Это все, что у меня осталось.
1: Это все.
0: Это все, чего я хочу.
1: Это все.
0: Это все, я так ненавижу.
1: Это все.
0: Это все, я так люблю.
1: Это все.
0: Это все, что у меня осталось.
1: Это все.
0: Это все, чего я хочу.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. О ходе подготовки к проведению 16-го Воронежского международного фестиваля садов и цветов «Город-сад» на оперативном совещании доложила министр природных ресурсов и экологии Наталья Ветер. Она сообщила, что мероприятие будет проходить 5-6 сентября на территории Адмиралтейской площади Петровской набережной. Темами фестиваля станут год единства народов России, 330 лет военно-морскому флоту России, а также тема космоса, посвященная 65-летию полета в космос Юрия Гагарина и столетнему юбилею Константина Феоктистова. В настоящее время завершен прием заявок от потенциальных участников, общее количество составило более 200. Губернатор Александр Гусев обратил особое внимание на обеспечение безопасности во время проведения фестиваля. На еженедельном оперативном совещании глава Панинского района Андрей Кичигин рассказал о проекте «Единство народов. Ценности традиции. Будущее», стартовавшем в феврале этого года в рамках года «Единство народов России». Проект направлен на укрепление гражданской идентичности, гармонизацию межнациональных отношений и взаимодействие между представителями разных конфессий. В рамках проекта уже провели ряд мероприятий: этнокультурную игру «Народы России», фотовыставку «Солдаты многонационального Панинского района», творческую лабораторию «Общий ритм» и другое. Александр Гусев отметил важность работы по укреплению межнационального и межконфессионального согласия и поблагодарил команду проекта за внимание к этой теме. На оперативном совещании у губернатора Александра Гусева руководитель управления Роспотребнадзора по Воронежской области Игорь Михантьев сообщил о введении в 2026 механизма автоштрафов на базе государственной информационной системы маркировки «Честный знак». Система автоматически фиксирует нарушения, например, продажу просроченного товара, и передает данные в территориальные органы Роспотребнадзора. За предыдущую неделю в управление поступило около 1000 уведомлений о применении автоштрафов. Александр Гусев призвал дополнительно проинформировать предпринимателя о новом механизме. Еще из новостей дня. Утром в День знаний неизвестные сообщили о минировании нескольких школ в Воронеже. Угрозы, к счастью, не подтвердились. Как рассказали пресс-службе правительства региона, учеников оперативно эвакуировали, а здание тщательно проверили. Взрывчатых веществ не нашли. Власти заверили, что поводов для беспокойства нет. Все учреждения работают в штатном режиме. В Воронежской области вновь продлили оранжевый уровень погодной опасности из-за чрезвычайной пожароопасности 5 класса. Предупреждение будет актуально минимум до утра четверга. Об этом сообщает прогностическая карта Гидрометцентр России для Центрального федерального округа. Согласно оперативному прогнозу возникновения и развития чрезвычайных ситуаций регионального ГУМЧС, 5 класс пожарной опасности установлен на территории 6 районов: Ольховатского, Подгоринского, Павловского, Бутурлиновского, Таловского и Новохоперского. Это были новости региона.
2: Проверено время.

Когда мне под ноги кидают розы, когда люди на улицах и в окнах квартир меня встречают и устраивают пир на весь мир. Мне рады,

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Наша погода.
3: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно, температура воздуха днем 26 градусов тепла. Ветер юго-западный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
4: Жиловщицы работаю давно. И знаете, работой своей довольна. У нас на заводе кино снимать можно. Оборудование новое, дисциплина железная. Освоила технологию жиловки мяса. Дело не хитрое, но ответственное. Агроэко поощряет премиями, путевками в санаторий. На смены привозят и кормят бесплатно. Захотите к нам? Вспомните слова Маши Жиловщицы. В Агроэко хорошо платят тем, кто не боится работы. 8 800 333 47 00.
5: 255 45 55. Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
6: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
0: Так звучит «Наше». «Наше радио». Сделано в России.
7: Я здесь не был 100 лет,

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. О ходе подготовки к проведению 16-го Воронежского международного фестиваля садов и цветов «Город-сад» на оперативном совещании доложила министр природных ресурсов и экологии Наталья Ветер. Она сообщила, что мероприятие будет проходить 5-6 сентября на территории Адмиралтейской площади Петровской набережной. Темами фестиваля станут «Год единства народов России», «330 лет военно-морскому флоту России», а также тема космоса, посвященная 65-летию полета в космос Юрия Гагарина и столетнему юбилею Константина Феоктистова. В настоящее время завершен прием заявок от потенциальных участников. Общее количество составило более 200. Губернатор Александр Гусев обратил особое внимание на обеспечение безопасности во время проведения фестиваля. На еженедельном оперативном совещании глава Панинского района Андрей Кичигин рассказал о проекте «Единство народов. Ценности традиции. Будущее», стартовавшем в феврале этого года в рамках года «Единство народов России». Проект направлен на укрепление гражданской идентичности, гармонизацию межнациональных отношений и взаимодействие между представителями разных конфессий. В рамках проекта уже провели ряд мероприятий: этнокультурную игру «Народы России», фотовыставку «Солдаты многонационального Панинского района», творческую лабораторию «Общий ритм» и другое. Александр Гусев отметил важность работы по укреплению межнационального и межконфессионального согласия и поблагодарил команду проекта за внимание к этой теме. На оперативном совещании у губернатора Александра Гусева руководитель управления Роспотребнадзора по Воронежской области Игорь Михантьев сообщил о введении в 2026-м механизма автоштрафов на базе государственной информационной системы маркировки «Честный знак». Система автоматически фиксирует нарушения, например, продажу просроченного товара, и передает данные в территориальные органы Роспотребнадзора. За предыдущую неделю в управление поступило около 1000 уведомлений о применении автоштрафов. Александр Гусев призвал дополнительно проинформировать предпринимателей о новом механизме. Еще из новостей дня. Утром в День знаний неизвестные сообщили о минировании нескольких школ в Воронеже. Угрозы, к счастью, не подтвердились. Как рассказали пресс-службе правительства региона, учеников оперативно эвакуировали, а здание тщательно проверили. Взрывчатых веществ не нашли. Власти заверили, что поводов для беспокойства нет. Все учреждения работают в штатном режиме. В Воронежской области вновь продлили оранжевый уровень погодной опасности из-за чрезвычайной пожароопасности 5 класса. Предупреждение будет актуально минимум до утра четверга. Об этом сообщает прогностическая карта Гидрометцентра России для Центрального федерального округа. Согласно оперативному прогнозу возникновения и развития чрезвычайных ситуаций регионального ГУМЧС, 5 класс пожарной опасности установлен на территории 6 районов: Ольховатского, Подгоринского, Павловского, Бутурлиновского, Таловского и Новохоперского. Это были новости региона.
2: Проверено время.